0: инцидентов cert.lv. Большую часть похищенной информации составляют внутренние документы, переписка по электронной почте и вложения, репозиторий кода IT-проектов, предприятия для бизнеса, сертификаты и ключи различных систем, пароли пользователей и значения хэш-функций паролей пользователей. В CERT отмечают, что основной ущерб причинен самому предприятию и его деятельности. Анализируя слитые данные, cert.lv обобщает информацию о потенциальной угрозе для третьих сторон, которые будут незамедлительно проинформированы о необходимости сменить аутентификационные данные и принять другие превентивные меры. Кроме того, выявляются все похищенные сертификаты и ключи и организуется процесс их обновления, отметили в CERT. С учетом того, что утечка могла затронуть персональные данные, CERT.lv также обратилась в Государственную инспекцию данных. Что касается прозвучавших в публичном пространстве опасений в связи с разработкой избирательной системы, в CERT.lv отметили, что АО Государственные леса Латвии разрабатывала дополнение к функционалу электронного онлайн-регистра избирателей. Над разработкой работала команда из 4 человек, и код программного обеспечения не хранился в репозитариях бизнес-кода Гослесов Латвии. Никаких вредоносных признаков или несанкционированного доступа к этим компонентам не обнаружено, следовательно, их можно безопасно использовать, заверили в учреждении. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в ходе государственного визита обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом прогресс в реализации железнодорожного проекта «Rail Baltica». Карис заявил, что «Rail Baltica» – один из важнейших проектов, для завершения которого необходимо еще больше совместных усилий. Ринкевич со своей стороны отметил, что Латвия рассматривает «Rail Baltica» как стратегический проект для всего региона, который важен не только для развития экономического сотрудничества и пассажиропотока, но и для обеспечения военной мобильности. Новое правительство Латвии также работает над этим проектом как над одним из приоритетных, сказал президент. Он подчеркнул, что странам Балтии предстоит совместно вести переговоры с Европейским Союзом, чтобы обеспечить финансирование для проекта в следующем плановом периоде. Нам также нужно работать над тем, чтобы устранить ошибки и проблемы, которые ранее были выявлены в управлении проектом. Уверен, что вместе мы сможем это сделать, сказал президент Латвии. Ринкевич подчеркнул, что Эстония важный партнер для Латвии в сфере экономического сотрудничества, поскольку является третьим по величине торговым партнером и вторым по величине инвестором. Ринкевич отметил, что для него будет честью обратиться к деловым партнерам и бизнес-сообществам обеих стран и обсудить, как еще больше укрепить экономическое сотрудничество двух стран. Президент поблагодарил Эстонию за поддержку в охране латвийской границы с Беларусью. «Ваша помощь поистине неоценима, она укрепляет нашу безопасность, и мы за это очень благодарны», — сказал Ринкевич. Жители все чаще используют инструменты искусственного интеллекта для решения вопросов здравоохранения, рабочих нужд, поиска рецептов, а также для обучения, сообщили представители СБ банка со ссылкой на проведенный кампанией Норстат опрос. Данные опроса показывают, что 40% населения используют инструменты ИИ для здоровья и благополучия, 38% для работы, 34% для поиска еды и рецептов, 33% для образования и обучения. Еще 28% используют инструменты ИИ для планирования поездок, 27% для досуга. Популярность ИИ в финансовой сфере значительно ниже, его используют лишь 15% респондентов, а в пенсионной сфере всего 4%. Молодое поколение гораздо более открыто к экспериментам в этой области и чаще использует возможности технологий для получения информации и оценки принимаемых решений. Женщины чаще, чем мужчины, используют ИИ для практических вопросов и в вопросах благополучия, таких как здравоохранение. 49% против 30%. Приготовление пищи 42% против 26% и образование 37% против 29%. Чем моложе респондент, тем активнее он использует ИИ. Особенно выделяется возрастная группа от 30 до 39 лет, где искусственный интеллект чаще используется на работе, а также в таких областях, как финансы, покупка, путешествия. Несмотря на рост использования ИИ, уровень доверия к нему остается умеренным. 54% оценивают свой уровень доверия к искусственному интеллекту в вопросах пенсионного обеспечения на 5-7 баллов по 10-бальной шкале. 18% вообще не использовали ИИ для получения консультаций. Женщина, получившая огнестрельное ранение во время прогулки в рижском лесу Ритабулю, 4 марта, была ранена недалеко от военного объекта, где в тот день проходили учения. Об этом сообщает Латвийское радио. Расследование передано военной полиции, которой предстоит установить, была ли пуля выпущена из табельного оружия национальных вооруженных сил. 4 марта около 14:20 женщина вместе с подругой шла по деревянному настилу к морю, когда внезапно почувствовала резкую боль в спине и вскрикнула. Неотложную медицинскую помощь они вызвали уже после того, как пострадавшая добралась до ближайшего дома, поскольку решили, что в лес машина медиков все равно не сможет проехать. Бригада скорой доставила женщину в больницу Страдиня, где обследование показало наличие инородного тела рядом с позвоночником. В госполиции и Латвийскому радио сообщили, что было возбуждено уголовное дело по второй части статьи 231 Уголовного закона о хулиганстве, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему или совершено с применением оружия. Представитель госполиции подтвердила, что этим делом государственная полиция больше не занимается. А за комментариями следует обращаться в национальные вооруженные силы. В национальных вооруженных силах подтвердили, что возбужденное госполицией уголовное дело передано военной полиции, которая продолжит расследование. Следствие также должно установить, была ли пуля выпущена из табельного оружия, принадлежащего вооруженным силам. Советник командующего национальных вооруженных сил по вопросам военно-общественных связей Роберт Скаучс сообщил Латвийскому радио, что женщина получила ранение возле военного объекта, где 4 марта, в тот самый день, когда она была ранена во время прогулки, проходили военные учения. Важно провести тщательное расследование произошедшего, поскольку учения проходили исключительно на территории военного объекта, а не за его пределами, подчеркнул Скраучс. Военная полиция, ведущая расследование, является одним из подразделений национальных вооруженных сил, отвечающим за расследование возможных дисциплинарных и иных нарушений в вооруженных силах. По информации национальных вооруженных сил, пока неизвестно, когда расследование будет завершено. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. После восстановления функциональности информационно-технологических систем, необходимых для работы, с 1 июля Latvia Svalas Meži возобновила поставки древесной продукции в полном объеме с использованием цифровых решений, сообщили на предприятии. Поставки, которые не состоялись 25 июня из-за кибератаки, будут выполнены постепенно. Утром 29 июня была восстановлена работа системы электронных накладных и основная функциональность IT-систем, используемых при поставках древесной продукции. Что достаточно для эффективного обеспечения производственных процессов предприятия в цифровой среде. Полное восстановление и настройка отдельных частей систем еще продолжается. Как сообщалось, 22 июня была констатирована кибератака на IT-инфраструктуру Latvia Svalas Meži. После атаки из соображений безопасности были отключены внешние информационно-технологические системы предприятия LVM Geo, система картографических услуг, а также охотничье приложение Madness. Также были отключены и несколько внутренних систем Latvia Svalas Meži, обеспечивающих обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. В международном железнодорожном проекте Rail Baltica Латвии необходимо решить, что строить, а от чего отказаться. Однако полностью отказаться от реализации проекта страна не может, заявил министр финансов Марис Кучинскис. В случае с Rail Baltica сейчас стало немного понятнее, что нужно делать, и это зависит от нас самих. К тому же мы не можем отказаться от проекта, потому что тогда нам придется отвечать и перед Литвой, и перед Эстонией, а также возвращать все, что уже было потрачено, сказал Кучинскис. Он добавил, что одного закона для реализации Rail Baltica недостаточно. В законе говорится, что Минсообщение должно планировать и реализовывать проект, а Министерство финансов обеспечивать финансирование. Но так это не работает. Премьер Кулбергс решительно постановил, что управление Rail Baltica должно быть передано Кабинету министров. И это правильно. Не может быть так, что один заказывает и потребляет, а другой за это платит. Видно, что у строителей был очень хороший аппетит, отметил Кучинскис. По его мнению, проект Rail Baltica необходимо структурировать. Должна быть полная ясность, что строить, а что нет. Также, по словам Кучинскиса, возможно, потребуется корректировка проектирования. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания снизит цены в магазинах на 7,5%, свидетельствуют расчеты Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания. Ассоциация напоминает, что со среды к молоку, хлебу, яйцам и свежему мясу птицы применяется пониженная ставка НДС в размере 12%. Это позволит покупателям приобретать больше необходимых на каждый день продуктов по более низким ценам. Расчеты показывают, что цены на основные продукты питания в магазинах снизятся примерно на 7,5%. Например, корзина основных продуктов, которая стоила в магазине 30 евро, теперь будет стоить 27 евро 77 центов. Как отмечает исполнительный директор ассоциации Янис Дублс, торговцы осознают, что возможность покупать продукты питания по более доступной цене для многих означает не только меньшие ежедневные расходы, но и большую финансовую безопасность и лучшее качество жизни. Поэтому ассоциация поддерживает любой практический механизм, который помогает платить за продукты меньше, и в дальнейшем будет инициировать другие предложения, чтобы уменьшить бремя ежедневных расходов для жителей. Дублс отмечает, что в будущем следует оценить возможность применения пониженной ставки НДС к еще более широкому кругу продуктов питания, что дало бы Латвии возможность постепенно приблизиться к среднему европейскому уровню жизни и уменьшить давление на бюджеты домохозяйств. Пассажиру Вилтсенс планирует арендовать эстонские дизельные поезда Stadler Flirt для перевозок в Даугавпилс, сообщили на предприятии. В ночь с 28 на 29 июня пассажиру Вилтсенс и эстонский оператор пассажирских поездов Элрон выполнили технический тестовый рейс в Даугавпилс. Как сообщил председатель правления Элрон Лаури Бетлам, тестовая поездка состоялась после того, как ночной рейс Таллин-Тарту-Рига прибыл в столицу Латвии. Поездка прошла удачно и подтвердила техническую пригодность подвижного состава для этого железнодорожного участка. Даугавпилская линия является второй по загруженности среди дизельных маршрутов пассажиру Вилтсенс, поэтому предприятие ищет решение, как уже в этом году улучшить условия для пассажиров. Для аренды поездов планируется провести закупку. Служба неотложной медицинской помощи достигла хороших показателей прибытия к пациентам, заявила руководитель службы Лена Ципуре. Сотрудники скорой помощи за сутки выезжают примерно на 1000 вызовов, большая часть которых приходится на Ригу и столичный регион. Ципуле отметила, что служба неотложной медицинской помощи прилагает значительные усилия, чтобы улучшить время прибытия. Но, по ее словам, есть отдельные вопросы, которые влияют на реагирование на вызовы, и один из них – время ожидания у больниц, которое необходимо сократить. На данный момент хакер слил 44 гигабайта данных, полученных в ходе кибератаки на Latvia Svalsts Meži, сообщили в Управлении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Большую часть похищенной информации составляют внутренние документы, переписка по электронной почте, сертификаты и ключи различных систем, а также пароли пользователей. ЦРТЛВ обобщает информацию о потенциальной угрозе для третьих сторон, которые будут незамедлительно проинформированы о необходимости принять превентивные меры. Кроме того, выявляются все похищенные сертификаты и ключи и организуется процесс их обновления. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Цитаделы». В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения.

как по ускорению процесса согласования документов при планировании территорий. Как отмечает Министерство климата и энергетики, территориальная планировка самоуправления является одним из важнейших инструментов развития, который определяет землепользование, возможности для предпринимательской деятельности, привлечение инвестиций и создание качественной жизненной среды для жителей. Однако существующая практика показывает, что разработка и согласование планов часто затягиваются на несколько лет, создавая неопределенность как для самоуправления, так и для предпринимателей. Из 43 самоуправлений Латвии только у 15 утверждена территориальная планировка. 2 плана находятся на рассмотрении, еще 26 все еще в процессе разработки. Во время встречи министры обсудили меры, как ускорить согласование территориальной планировки самоуправления и создать более прогнозируемую среду для инвестиций. Более эффективный процесс согласования важен для реализации стратегических инвестиционных проектов, в том числе для развития военной промышленности. Министры договорились продолжать тесное сотрудничество, чтобы внедрить необходимые решения и обеспечить более эффективное согласование планов развития территорий. Если в предыдущие дни воздух во многих регионах прогревался до +27, +30 градусов, местами даже до +33, то в оставшиеся дни этой недели температура не будет подниматься выше +25 градусов. В пятницу с запада страну пересечет зона осадков, поэтому во многих регионах пройдут дожди. Местами возможны грозы и сильные ливни. В выходные дни сохранится дождливая погода. Погода станет сравнительно прохладнее, и максимальная температура воздуха в дневное время в основном составит от +19 до +24 градусов. В начале следующей недели воздух днем не прогреется выше +20. Хакер проник в систему АО «Государственные леса Латвии» еще 11 июня, но реальные действия начал предпринимать в ночь с 22 на 23 июня, сообщил в четверг после совещания Кабинета министров по поводу произошедшего премьер-министр Андрис Кулбергс. В течение нескольких дней хакер мог действовать без помех. Недопустимо, что в системе нет инструментов идентификации, которые сообщают о каких-либо аномалиях, сказал Кулбергс. Премьер признал, что от кибератак никто не застрахован, и инциденты такого рода происходят очень часто. Кулберг все еще выясняет конкретных ответственных лиц в случае с гослесами Латвии. Вопрос в том, почему в АО «Государственные леса Латвии» не были внедрены требования национального закона о кибербезопасности и как это мог допустить аудитор, проводивший аудит кибербезопасности на предприятии. Имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о том, что предприятие восстановило 85% информации, полученной хакером. Премьер сказал, что угрозы для государства в связи с этой информацией нет, но есть чувствительная информация, о которой возникает вопрос о ее статусе. По этому поводу будет отдельное совещание. В то же время премьер-министр неоднократно подчеркнул, что ни избирательная система, ни модуль, над которым работало предприятие «Гослеса Латвии», не были затронуты. Кулбергс также признал, что в случае с «Гослесами Латвии», да и в стране в целом, не хватает одного ответственного лица, которое бы осуществляла координацию. Премьер выразил мнение, что ответственным в данном случае должен быть Центр кризисного управления. В день, когда Кулбергс получил информацию о киберинциденте с гослесами, он находился за пределами страны, поэтому совещание ответственных учреждений 25 июня созвал министр обороны Равис Мелнис. Министр обороны в четверг заявил, что кибербезопасность – это ответственность каждого человека и организации. Устранением инцидента занимается АО «Государственные леса Латвии» совместно с ЦЕРТ и другими организациями, обладающими соответствующими возможностями. Глава Центра неотложной медицины детской клинической университетской больницы Маркс Ронис прокомментировал пугающий рост числа детских травм вследствие использования самокатов. Введение жестких возрастных цензов кажется ему логичным и оправданным шагом. Должен быть определенный жизненный опыт, чтобы делать это безопасно и ответственно. Европа уже вовсю пересматривает правила игры. Ронис напомнил, что жесткие ограничения – это не латвийское изобретение, а общий мировой тренд. Например, в Париже самокаты вообще запрещены. Их не может арендовать даже взрослый. Двухколесный транспорт калечит людей и одновременно разрушает привычную городскую среду. Взрослые ломают руки-ноги ничуть не реже подростков. Проблему безопасности нужно решать радикально. Врач привел в пример батуты, которые в некоторых государствах давно попали под строжайший запрет из-за высокого риска тяжелых переломов. В некоторых странах установка батутов частными лицами вообще запрещена. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнил глава Центра неотложной медицины детской клинической университетской больницы.
Латвии все-таки придется сделать жесткий выбор и решить, какие объекты магистрали Рейл-Балтика

0: Балтика будут достроены, а какие останутся лишь на бумаге. Полностью выйти из этого масштабного проекта страна уже физически не способна, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Сейчас в завершении стройки к 2030 году никто в здравом уме не верит. Опустить руки и бросить все на полпути тоже нельзя. Ведь тогда Риге пришлось бы объясняться с соседями по региону, Литвой и Эстонией. Более того, при таком сценарии у Латвии могли бы потребовать вернуть все ранее освоенные европейские деньги. «Мы должны действовать», — подчеркнул министр. Глава Минфина уверен, что процессом обязан рулить лично кабинет министров, а не разрозненные профильные ведомства. «Не может быть так, что один что-то заказывает и съедает, а другому приходится за это платить. Видно, у строителей был очень хороший аппетит», — заявил Кучинскис. «Кабмину предстоит определить четкий перечень объектов, которые гарантированно увидят свет. Проекты, не попавшие в этот список, заморозят, урежут или просто отложат до лучших времен». Кучинскис не исключает тотального пересмотра проектных документов и скорого создания специальной рабочей группы во главе с премьер-министром. После ревизии чиновники отправятся искать дополнительное финансирование. Деньги планируют просить у коммерческих банков, частных инвесторов, выбивать из европейских фондов. При этом глава Минфина признает очевидное – республика, скорее всего, потянет исключительно прокладку основной железнодорожной ветки. Чиновники всерьез рассуждают о том, чтобы проложить по полям одну лишь транзитную рельсовую нитку. Какая судьба в этом случае ждет раскопанный вокзал, пустой терминал у взлетной полосы и одинокую опору посреди Даугавы, латвийские власти пока внятно сформулировать не могут. После большого отклика 18 апреля фестиваль Старой Риги вернется на улицы города 19 сентября. Домская площадь и прилегающие к ней улочки превратятся в место, где встретятся музыка, еда, развлечения, торговля и радость от совместного времяпрепровождения. Вход бесплатный. В течение всего дня посетителей будут ждать ярмарка местных домашних производителей и ремесленников, большая зона питания, мероприятия и развлечения для всей семьи, творческие занятия для детей, концерты и музыкальные сюрпризы, большой вечер. Концерт с любимыми музыкантами, а также различные интерактивные мероприятия, конкурсы и особые сюрпризы на протяжении всего дня. 19 сентября ВЕЦ Рига превратится в единое праздничное пространство. Рядом с фестивалем пройдет также праздник улицы Алдару. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. После восстановления функциональности информационно-технологических систем, необходимых для работы, с 1 июля Latvijas Valsts Meži возобновила поставки древесной продукции в полном объеме с использованием цифровых решений, сообщили на предприятии. Поставки, которые не состоялись 25 июня из-за кибератаки, будут выполнены постепенно. Утром 29 июня была восстановлена работа системы электронных накладных и основная функциональность IT-систем, используемых при поставках древесной продукции, что достаточно для эффективного обеспечения производственных процессов предприятия в цифровой среде. Полное восстановление и настройка отдельных частей систем еще продолжается. Как сообщалось, 22 июня была констатирована кибератака на IT-инфраструктуру Latvijas Valsts Meži. После атаки из соображений безопасности были отключены внешние информационно-технологические системы предприятия, LVM Geo, система картографических услуг, а также охотничье приложение Madness. Также были отключены и несколько внутренних систем Latvijas Valsts Meži, обеспечивающих обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания снизит цены в магазинах на 7,5%, свидетельствуют расчеты Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания. Ассоциация напоминает, что со среды к молоку, хлебу, яйцам и свежему мясу птицы применяется пониженная ставка НДС в размере 12%. Это позволит покупателям приобретать больше необходимых на каждый день продуктов по более низким ценам. Расчеты показывают, что цены на основные продукты питания в магазинах снизятся примерно на 7,5%. Например, корзина основных продуктов, которая стоила в магазине 30 евро, теперь будет стоить 27 евро 77 центов. Как отмечает исполнительный директор ассоциации Янис Дублс, торговцы осознают, что возможность покупать продукты питания по более доступной цене для многих означает не только меньшие ежедневные расходы, но и большую финансовую безопасность и лучшее качество жизни. Поэтому ассоциация поддерживает любой практический механизм, который помогает платить за продукты меньше, и в дальнейшем будет инициировать другие предложения, чтобы уменьшить бремя ежедневных расходов для жителей. Дублс отмечает, что в будущем следует оценить возможность применения пониженной ставки НДС к еще более широкому кругу продуктов питания, что дало бы Латвии возможность постепенно приблизиться к среднему европейскому уровню жизни и уменьшить давление на бюджеты домохозяйств. Пассажиру Вилтсенс планирует арендовать эстонские дизельные поезда Stadler Flirt для перевозок в Даугавпилс, сообщили на предприятии. В ночь с 28 на 29 июня пассажиру Вилтсенс и эстонский оператор пассажирских поездов Элрон выполнили технический тестовый рейс в Даугавпилс. Как сообщил председатель правления Элрон Лаури Бетлам, тестовая поездка состоялась после того, как ночной рейс Таллин-Тарту-Рига прибыл в столицу Латвии. Поездка прошла удачно и подтвердила техническую пригодность подвижного состава для этого железнодорожного участка. Даугавпилсская линия является второй по загруженности среди дизельных маршрутов пассажиру Вилтсенс, поэтому предприятие ищет решение, как уже в этом году улучшить условия для пассажиров. Для аренды поездов планируется провести закупку. Служба неотложной медицинской помощи достигла хороших показателей прибытия к пациентам, заявила руководитель службы Лена Ципуре. Сотрудники скорой помощи за сутки выезжают примерно на 1000 вызовов, большая часть которых приходится на Ригу и столичный регион. Ципуле отметила, что служба неотложной медицинской помощи прилагает значительные усилия, чтобы улучшить время прибытия. Но, по ее словам, есть отдельные вопросы, которые влияют на реагирование на вызовы, и один из них – время ожидания у больниц, которое необходимо сократить. На данный момент хакер слил 44 гигабайта данных, полученных в ходе кибератаки на Latvia Svalsts Meži, сообщили в Управлении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Большую часть похищенной информации составляют внутренние документы, переписка по электронной почте, сертификаты и ключи различных систем, а также пароли пользователей. ЦРТЛВ обобщает информацию о потенциальной угрозе для третьих сторон, которые будут незамедлительно проинформированы о необходимости принять превентивные меры. Кроме того, выявляются все похищенные сертификаты и ключи и организуется процесс их обновления. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29. 9 лет, 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году немного уменьшилось количество нарушений в сфере использования государственного языка, свидетельствует отчет Центра госязыка. Нарушения были выявлены в ходе 24,7% проведенных проверок. Это на 6,3% меньше, чем годом ранее. Одновременно выросло число проверок и полученных заявлений. В прошлом году Департамент языкового контроля Центра госязыка провел 3097 проверок на предприятиях сферы торговли, общественного питания, оказания других услуг, а также в образовательных учреждениях. Приоритетное внимание уделялось проверкам использования госязыка педагогами, надзору за языковыми навыками работников в частном и госсекторах и оценке содержания веб-сайтов. В 610 случаях были начаты процессы об административных правонарушениях, в том числе в 475 случаях применены денежные штрафы, а в 135 случаях вынесены предупреждения. Общая сумма денежных штрафов составила 56 920 евро. Центр отмечает, что все больше внимания уделяется предотвращению нарушений, информированию общества и применению принципа «сначала проконсультируй». Жителям и организациям было предоставлено около 1400 консультаций о требованиях нормативных актов, регулирующих использование госязыка. Объем консультаций превысил ранее запланированный. Согласно отчету, в прошлом году было рассмотрено 1519 заявлений от физических и юридических лиц о возможных нарушениях в сфере использования госязыка, что больше, чем годом ранее. На данный момент хакер слил 44 гигабайта данных, полученных в ходе кибератаки на АО «Государственные леса Латвии», но объем потенциально полученных в ходе атаки данных скорее всего больше, сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов cert.lv. Большую часть похищенной информации составляют внутренние документы, переписка по электронной почте и вложения, репозиторий кода IT-проектов, предприятия для бизнеса, сертификаты и ключи различных систем, пароли пользователей и значения хэш-функций паролей пользователей. В ЦЕРТ отмечают, что основной ущерб причинен самому предприятию и его деятельности. Анализируя слитые данные, CERT.LV обобщает информацию о потенциальной угрозе для третьих сторон, которые будут незамедлительно проинформированы о необходимости сменить аутентификационные данные и принять другие превентивные меры. Кроме того, выявляются все похищенные сертификаты и ключи и организуются процессы их обновления, отметили в ЦЕРТ. С учетом того, что утечка могла затронуть персональные данные, CERT.LV также обратилась в Государственную инспекцию данных. Что касается прозвучавших в публичном пространстве опасений в связи с разработкой избирательной системы, в CERT.LV отметили, что АО «Государственные леса Латвии» разрабатывало дополнение к функционалу электронного онлайн-регистра избирателей. Над разработкой работала команда из 4 человек, и код программного обеспечения не хранился в репозитариях бизнес-кода гослесов Латвии. Никаких вредоносных признаков или несанкционированного доступа к этим компонентам не обнаружено, следовательно, их можно безопасно использовать, заверили в учреждении. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в ходе государственного визита обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом прогресс в реализации железнодорожного проекта «Rail Baltica». Карис заявил, что «Rail Baltica» – один из важнейших проектов, для завершения которого необходимо еще больше совместных усилий. Ринкевич со своей стороны отметил, что Латвия рассматривает «Rail Baltica» как стратегический проект для всего региона, который важен не только для развития экономического сотрудничества и пассажиропотока, но и для обеспечения военной мобильности. Новое правительство Латвии также работает над этим проектом как над одним из приоритетных, сказал президент. Он подчеркнул, что странам Балтии предстоит совместно вести переговоры с Европейским Союзом, чтобы обеспечить финансирование для проекта в следующем плановом периоде. Нам также нужно работать над тем, чтобы устранить ошибки и проблемы, которые ранее были выявлены в управлении проектом. Уверен, что вместе мы сможем это сделать, сказал президент Латвии. Ринкевич подчеркнул, что Эстония важный партнер для Латвии в сфере экономического сотрудничества, поскольку является третьим по величине торговым партнером и вторым по величине инвестором. Ринкевич отметил, что для него будет честью обратиться к деловым партнерам и бизнес-сообществам обеих стран и обсудить, как еще больше укрепить экономическое сотрудничество двух стран. Президент поблагодарил Эстонию за поддержку в охране латвийской границы с Беларусью. «Ваша помощь поистине неоценима, она укрепляет нашу безопасность, и мы за это очень благодарны», сказал Ринкевич. Жители все чаще используют инструменты искусственного интеллекта для решения вопросов здравоохранения, рабочих нужд, поиска рецептов, а также для обучения, сообщили представители СБ банка со ссылкой на проведенный компанией Norstat опрос. Данные опроса показывают, что 40% населения используют инструменты ИИ для здоровья и благополучия, 38% для работы, 34% для поиска еды и рецептов, 33% для образования и обучения. Еще 28% используют инструменты ИИ для планирования поездок, 27% для досуга. Популярность ИИ в финансовой сфере значительно ниже, его используют лишь 15% респондентов, а в пенсионной сфере всего 4%. Молодое поколение гораздо более открыто к экспериментам в этой области и чаще использует возможности технологий для получения информации и оценки принимаемых решений. Женщины чаще, чем мужчины, используют ИИ для практических вопросов и в вопросах благополучия, таких как здравоохранение. 49% против 30%. Приготовление пищи 42% против 20%. 26% и образование 37% против 29%. Чем моложе респондент, тем активнее он использует ИИ. Особенно выделяется возрастная группа от 30 до 39 лет, где искусственный интеллект чаще используется на работе, а также в таких областях, как финансы, покупка, путешествия. Несмотря на рост использования ИИ, уровень доверия к нему остается умеренным. 54% оценивают свой уровень доверия к искусственному интеллекту в вопросах пенсионного обеспечения на 5-7 баллов по 10-бальной шкале. 18% вообще не использовали ИИ для получения консультаций. Женщина, получившая огнестрельное ранение во время прогулки в рижском лесу Ритабулю 4 марта, была ранена недалеко от военного объекта, где в тот день проходили учения. Об этом сообщает Латвийское радио. Расследование передано военной полиции, которой предстоит установить, была ли пуля выпущена из табельного оружия национальных вооруженных сил. 4 марта около 14 часов 20 минут женщина вместе с подругой шла по деревянному настилу к морю, когда внезапно почувствовала резкую боль в спине и вскрикнула. Неотложную медицинскую помощь они вызвали уже после того, как пострадавшая добралась до ближайшего дома, поскольку решили, что в лес машина медиков все равно не сможет проехать. Бригада скорой доставила женщину в больницу Страдиня, где обследование показало наличие инородного тела рядом с позвоночником. В госполиции и Латвийскому радио сообщили, что было возбуждено уголовное дело по второй части статьи 231 Уголовного закона о хулиганстве, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему или совершено с применением оружия. Представитель госполиции подтвердила, что этим делом государственная полиция больше не занимается. За комментариями следует обращаться в национальные вооруженные силы. В национальных вооруженных силах подтвердили, что возбужденное госполицией уголовное дело передано военной полиции, которая продолжит расследование. Следствие также должно установить, была ли пуля выпущена из табельного оружия, принадлежащего вооруженным силам. Советник командующего национальных вооруженных сил по вопросам военно-общественных связей Роберт Скаучс сообщил Латвийскому радио, что женщина получила ранение возле военного объекта, где 4 марта, в тот самый день, когда она была ранена во время прогулки, проходили военные учения. Важно провести тщательное расследование произошедшего, поскольку учения проходили исключительно на территории военного объекта, а не за его пределами, подчеркнул Скраучс. Военная полиция, ведущая расследование, является одним из подразделений национальных вооруженных сил, отвечающим за расследование возможных дисциплинарных и иных нарушений в вооруженных силах. По информации национальных вооруженных сил, пока неизвестно, когда расследование будет завершено. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. После восстановления функциональности информационно-технологических систем, необходимых для работы, с 1 июля Latvia Svalsts Meži возобновила поставки древесной продукции в полном объеме с использованием цифровых решений, сообщили на предприятии. Поставки, которые не состоялись 25 июня из-за кибератаки, будут выполнены постепенно. Утром 29 июня была восстановлена работа системы электронных накладных и основная функциональность IT-систем, используемых при поставках древесной продукции, что достаточно для эффективного обеспечения производственных процессов предприятия в цифровой среде. Полное восстановление и настройка отдельных частей систем еще продолжается. Как сообщалось, 22 июня была констатирована кибератака на IT-инфраструктуру Latvia Svalsts Meži. После атаки из соображений безопасности были отключены внешние информационно-технологические системы предприятия, LVM-Geo, система картографических услуг, а также охотничье приложение Meži. Madness. Также были отключены и несколько внутренних систем Latvia Svalts Measure, обеспечивающих обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. В международном железнодорожном проекте Rail Baltica Латвии необходимо решить, что строить, а от чего отказаться. Однако полностью отказаться от реализации проекта страна не может, заявил министр финансов Марис Кучинскис. В случае с Rail Baltica сейчас стало немного понятнее, что нужно делать, и это зависит от нас самих. К тому же мы не можем отказаться от проекта, потому что тогда нам придется отвечать и перед Литвой, и перед Эстонией, а также возвращать все, что уже было потрачено, сказал Кучинскис. Он добавил, что одного закона для реализации Rail Baltica недостаточно. В законе говорится, что Минсообщение должно планировать и реализовывать проект, а Министерство финансов обеспечивать финансирование. Но так это не работает. Премьер Кулбергс решительно постановил, что управление Rail Baltica должно быть передано Кабинету министров. И это правильно. Не может быть так, что один заказывает и потребляет, а другой за это платит. Видно, что у строителей был очень хороший аппетит, отметил Кучинскис. По его мнению, проект Rail Baltica необходимо структурировать. Должна быть полная ясность, что строить, а что нет. Также, по словам Кучинскиса, возможно, потребуется корректировка проектирования. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания снизит цены в магазинах на 7,5%, свидетельствуют расчеты Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания. Ассоциация напоминает, что со среды к молоку, хлебу, яйцам и свежему мясу птицы применяется пониженная ставка НДС в размере 12%. Это позволит покупателям приобретать больше необходимых на каждый день продуктов по более низким ценам. Расчеты показывают, что цены на основные продукты питания в магазинах снизится примерно на 7,5%. Например, корзина основных продуктов, которая стоила в магазине 30 евро, теперь будет стоить 27 евро 77 центов. Как отмечает исполнительный директор ассоциации Янис Дублс, торговцы осознают, что возможность покупать продукты питания по более доступной цене для многих означает не только меньшие ежедневные расходы, но и большую финансовую безопасность и лучшее качество жизни. Поэтому ассоциация поддерживает любой практический механизм, который помогает платить за продукты меньше, и в дальнейшем будет инициировать другие предложения, чтобы уменьшить бремя ежедневных расходов для жителей. Дублс отмечает, что в будущем следует оценить возможность применения пониженной ставки НДС к еще более широкому кругу продуктов питания, что дало бы Латвии возможность постепенно приблизиться к среднему европейскому уровню жизни и уменьшить давление на бюджеты домохозяйств. Пассажиру Вилтиенс планирует арендовать эстонские дизельные поезда Stadler Flirt для перевозок в Даугавпилс, сообщили на предприятии. В ночь с 28 на 29 июня пассажиру Вилтиенс и эстонский оператор пассажирских поездов Элрон выполнили технический тестовый рейс в Даугавпилс. Как сообщил председатель правления Элрон Лаури Бетлам, тестовая поездка состоялась после того, как ночной рейс Таллин-Тарту-Рига прибыл в столицу Латвии. Поездка прошла удачно и подтвердила техническую пригодность подвижного состава для этого железнодорожного участка. Даугавпилская линия является второй по загруженности среди дизельных маршрутов пассажиру Вилтиенс, поэтому предприятие ищет решение, как уже в этом году улучшить условия для пассажиров. Для аренды поездов планируется провести закупку. Служба неотложной медицинской помощи достигла хороших показателей прибытия к пациентам, заявила руководитель службы Лена Ципуре. Сотрудники скорой помощи за сутки выезжают примерно на 1000 вызовов, большая часть которых приходится на Ригу и столичный регион. Ципуле отметила, что служба неотложной медицинской помощи прилагает значительные усилия, чтобы улучшить время прибытия. Но, по ее словам, есть отдельные вопросы, которые влияют на реагирование на вызовы, и один из них – время ожидания у больниц, которое необходимо сократить. На данный момент хакер слил 44 гигабайта данных, полученных в ходе кибератаки на LatviaSval Smash, сообщили в Управлении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Большую часть похищенной информации составляют внутренние документы, переписка по электронной почте, сертификаты и ключи различных систем, а также пароли пользователей. ЦРТЛВ обобщает информацию о потенциальной угрозе для третьих сторон, которые будут незамедлительно проинформированы о необходимости принять превентивные меры. Кроме того, выявляются все похищенные сертификаты и ключи и организуется процесс их обновления. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс и министр умного управления регионального развития Эдгар Ставерс договорились о дальнейших шагах.

территориальная планировка. Два плана находятся на рассмотрении, еще 26 все еще в процессе разработки. Во время встречи министры обсудили меры, как ускорить согласование территориальной планировки самоуправления и создать более прогнозируемую среду для инвестиций. Более эффективный процесс согласования важен для реализации стратегических инвестиционных проектов, в том числе для развития военной промышленности. Министры договорились продолжать тесное сотрудничество, чтобы внедрить необходимые решения и обеспечить более эффективное согласование планов развития территорий. Если в предыдущие дни воздух во многих регионах прогревался до плюс 27, плюс 30 градусов, местами даже до плюс 33, то в оставшиеся дни этой недели температура не будет подниматься выше плюс 25 градусов. В пятницу с запада страну пересечет зона осадков, поэтому во многих регионах пройдут дожди. Местами возможны грозы и сильные ливни. В выходные дни сохранится дождливая погода. Погода станет сравнительно прохладнее, и максимальная температура воздуха в дневное время в основном составит от плюс 19 до плюс 24 градусов. В начале следующей недели воздух днем не прогреется выше плюс 20. Хакер проник в систему АО «Государственные леса Латвии» еще 11 июня, но реальные действия начал предпринимать в ночь с 22 на 23 июня, сообщил в четверг после совещания Кабинета министров по поводу произошедшего премьер-министр Андрис Кулбергс. В течение нескольких дней хакер мог действовать без помех. Недопустимо, что в системе нет инструментов идентификации, которые сообщают о каких-либо аномалиях, сказал Кулбергс. Премьер признал, что от кибератак никто не застрахован, и инциденты такого рода происходят очень часто. Кулберг все еще выясняет конкретных ответственных лиц в случае с гослесами Латвии. Вопрос в том, почему в АО «Государственные леса Латвии» не были внедрены требования национального закона о кибербезопасности и как это мог допустить аудитор, проводивший аудит кибербезопасности на предприятии. Имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о том, что предприятие восстановило 85% информации, полученной хакером. Премьер сказал, что угрозы для государства в связи с этой информацией нет, но есть чувствительная информация, о которой возникает вопрос о ее статусе. По этому поводу будет отдельное совещание. В то же время премьер-министр неоднократно подчеркнул, что ни избирательная система, ни модуль, над которым работало предприятие «Гослеса Латвии», не были затронуты. Кулбергс также признал, что в случае с «Гослесами Латвии», да и в стране в целом, не хватает одного ответственного лица, которое бы осуществляла координацию. Премьер выразил мнение, что ответственным в данном случае должен быть Центр кризисного управления. В день, когда Кулбергс получил информацию о киберинциденте с гослесами, он находился за пределами страны, поэтому совещание ответственных учреждений 25 июня созвал министр обороны Райвис Мелнис. Министр обороны в четверг заявил, что кибербезопасность – это ответственность каждого человека и организации. Устранением инцидента занимается АО «Государственные леса Латвии» совместно с ЦЕРТ и другими организациями, обладающими соответствующими возможностями. Глава Центра неотложной медицины детской клинической университетской больницы Маркс Ронис прокомментировал пугающий рост числа детских травм вследствие использования самокатов. Введение жестких возрастных цензов кажется ему логичным и оправданным шагом. Должен быть определенный жизненный опыт, чтобы делать это безопасно и ответственно. Европа уже вовсю пересматривает правила игры. Ронис напомнил, что жесткие ограничения – это не латвийское изобретение, а общий мировой тренд. Например, в Париже самокаты вообще запрещены. Их не может арендовать даже взрослый. Двухколесный транспорт калечит людей и одновременно разрушает привычную городскую среду. Взрослые ломают руки и ноги ничуть не реже подростков. Проблему безопасности нужно решать радикально. Врач привел в пример батуты, которые в некоторых государствах давно попали под строжайший запрет из-за высокого риска тяжелых переломов. В некоторых странах установка батутов частными лицами вообще запрещена. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнил глава Центра неотложной медицины детской клинической университетской больницы. Латвии все-таки придется сделать жесткий выбор и решить, какие объекты магистрали Rail Baltica будут достроены, а какие останутся лишь на бумаге. Полностью выйти из этого масштабного проекта страна уже физически не способна, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Сейчас
В завершение стройки к 2030 году никто в здравом уме не верит. Опустить руки и бросить все на полпути тоже нельзя, ведь тогда Риге пришлось бы объясняться с соседями по региону, Литвой и Эстонией. Более того, при таком сценарии у Латвии могли бы потребовать вернуть все ранее освоенные европейские деньги. «Мы должны действовать», подчеркнул министр. Глава Минфина уверен, что процессом обязан рулить

0: лично кабинет министров, а не разрозненные профильные ведомства. Не может быть так, что один что-то заказывает и съедает, а другому приходится за это платить. Видно, у строителей был очень хороший аппетит, заявил Кучинскис. Кабмину предстоит определить четкий перечень объектов, которые гарантированно увидят свет. Проекты, не попавшие в этот список, заморозят, урежут или просто отложат до лучших времен. Кучинскис не исключает тотального пересмотра проектных документов и скорого создания специальной рабочей группы во главе с премьер-министром. После ревизии чиновники отправятся искать дополнительное финансирование. Деньги планируют просить у коммерческих банков, частных инвесторов, выбивать из европейских фондов. При этом глава Минфина признает очевидное. Республика, скорее всего, потянет исключительно прокладку основной железнодорожной ветки. Чиновники всерьез рассуждают о том, чтобы проложить по полям одну лишь транзитную рельсовую нитку. Какая судьба в этом случае ждет раскопанный вокзал, пустой терминал у взлетной полосы и одинокую опору посреди Даугавы, латвийские власти пока внятно сформулировать не могут. После большого отклика 18 апреля фестиваль Старой Риги вернется на улицы города 19 сентября. Домская площадь и прилегающие к ней улочки превратятся в место, где встретятся музыка, еда, развлечения, торговля и радость от совместного времяпрепровождения. Вход бесплатный. В течение всего дня посетителей будут ждать ярмарка местных домашних производителей и ремесленников, большая зона питания, мероприятия и развлечения для всей семьи, творческие занятия для детей, концерты и музыкальные сюрпризы, большой вечер. Концерт с любимыми музыкантами, а также различные интерактивные мероприятия, конкурсы и особые сюрпризы на протяжении всего дня. 19 сентября Вецрига превратится в единое праздничное пространство. Рядом с фестивалем пройдет также праздник улицы Алдару. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. После восстановления функциональности информационно-технологических систем, необходимых для работы, с 1 июля Latvia Svalas Meži возобновила поставки древесной продукции в полном объеме с использованием цифровых решений, сообщили на предприятии. Поставки, которые не состоялись 25 июня из-за кибератаки, будут выполнены постепенно. Утром 29 июня была восстановлена работа системы электронных накладных и основная функциональность IT-систем, используемых при поставках древесной продукции, что достаточно для эффективного обеспечения производственных процессов предприятия в цифровой среде. Полное восстановление и настройка отдельных частей систем еще продолжается. Как сообщалось, 22 июня была констатирована кибератака на IT-инфраструктуру Latvia Svalas Meži. После атаки из соображений безопасности были отключены внешние информационно-технологические системы предприятия, LVM Geo, система картографических услуг, а также охотничье приложение Madness. Также были отключены и несколько внутренних систем Latvia Svalas Meži, обеспечивающих обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания снизит цены в магазинах на 7,5%, свидетельствуют расчеты Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания. Ассоциация напоминает, что со среды к молоку, хлебу, яйцам и свежему мясу птицы применяется пониженная ставка НДС в размере 12%. Это позволит покупателям приобретать больше необходимых на каждый день продуктов по более низким ценам. Расчеты показывают, что цены на на основные продукты питания в магазинах снизится примерно на 7,5%. Например, корзина основных продуктов, которая стоила в магазине 30 евро, теперь будет стоить 27 евро 77 центов. Как отмечает исполнительный директор ассоциации Янис Дублс, торговцы осознают, что возможность покупать продукты питания по более доступной цене для многих означает не только меньшие ежедневные расходы, но и большую финансовую безопасность и лучшее качество жизни. Поэтому ассоциация поддерживает любой практический механизм, который помогает платить за продукты меньше, и в дальнейшем будет инициировать другие предложения, чтобы уменьшить бремя ежедневных расходов для жителей. Дублс отмечает, что в будущем следует оценить возможность применения пониженной ставки НДС к еще более широкому кругу продуктов питания, что дало бы Латвии возможность постепенно приблизиться к среднему европейскому уровню жизни и уменьшить давление на бюджеты домохозяйств. Пассажиру Вилтсенс планирует арендовать эстонские дизельные поезда Stadler Flirt для перевозок в Даугавпилс, сообщили на предприятии. В ночь с 28 на 29 июня пассажиру Вилтсенс и эстонский оператор пассажирских поездов Элрон выполнили технический тестовый рейс в Даугавпилс. Как сообщил председатель правления Элрон Лаури Бетлам, тестовая поездка состоялась после того, как ночной рейс Таллин-Тарту-Рига прибыл в столицу Латвии. Поездка прошла удачно и подтвердила техническую пригодность подвижного состава для этого железнодорожного участка. Даугавпилская линия является второй по загруженности среди дизельных маршрутов пассажиру Вилтсенс, поэтому предприятие ищет решение, как уже в этом году улучшить условия для пассажиров. Для аренды поездов планируется провести закупку. Служба неотложной медицинской помощи достигла хороших показателей прибытия к пациентам, заявила руководитель службы Лена Ципуре. Сотрудники скорой помощи за сутки выезжают примерно на 1000 вызовов, большая часть которых приходится на Ригу и столичный регион. Ципуле отметила, что служба неотложной медицинской помощи прилагает значительные усилия, чтобы улучшить время прибытия. Но, по ее словам, есть отдельные вопросы, которые влияют на реагирование на вызовы, и один из них – время ожидания у больниц, которое необходимо сократить. На данный момент хакер слил 44 гигабайта данных, полученных в ходе кибератаки на Latvijas Valsts Meži, сообщили в Управлении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Большую часть похищенной информации составляют внутренние документы, переписка по электронной почте, сертификаты и ключи различных систем, а также пароли пользователей. ЦРТЛВ обобщает информацию о потенциальной угрозе для третьих сторон, которые будут незамедлительно проинформированы о необходимости принять превентивные меры. Кроме того, выявляются все похищенные сертификаты и ключи и организуется процесс их обновления. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29. 9 лет, 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году немного уменьшилось количество нарушений в сфере использования государственного языка, свидетельствует отчет Центра госязыка. Нарушения были выявлены в ходе 24,7% проведенных проверок. Это на 6,3% меньше, чем годом ранее. Одновременно выросло число проверок и полученных заявлений. В прошлом году Департамент языкового контроля Центра госязыка провел 3097 проверок на предприятиях сферы торговли, общественного питания, оказания других услуг, а также в образовательных учреждениях. Приоритетное внимание уделялось проверкам использования госязыка педагогами, надзору за языковыми навыками работников в частном и госсекторах и оценке содержания веб-сайтов. В 610 случаях были начаты процессы об административных правонарушениях, в том числе в 475 случаях применены денежные штрафы, а в 135 случаях вынесены предупреждения. Общая сумма денежных штрафов составила 56 920 евро. Центр отмечает, что все больше внимания уделяется предотвращению нарушений, информированию общества и применению принципа «сначала проконсультируй». Жителям и организациям было предоставлено около 1400 консультаций о требованиях нормативных актов, регулирующих использование госязыка. Объем консультаций превысил ранее запланированный. Согласно отчету, в прошлом году было рассмотрено 1519 заявлений от физических и юридических лиц о возможных нарушениях в сфере использования госязыка, что больше, чем годом ранее. На данный момент хакер слил 44 гигабайта данных, полученных в ходе кибератаки на АО «Государственные леса Латвии». Но объем потенциально полученных в ходе атаки данных, скорее всего, больше, сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов cert.lv. Большую часть похищенной информации составляют внутренние документы, переписка по электронной почте и вложения, репозиторий кода IT-проектов, предприятия для бизнеса, сертификаты и ключи различных систем, пароли пользователей и значения хэш-функций паролей пользователей. В ЦЕРТ отмечают, что основной ущерб причинен самому предприятию и его деятельности. Анализируя слитые данные, cert.lv обобщает информацию о потенциальной угрозе для третьих сторон, которые будут незамедлительно проинформированы о необходимости сменить аутентификационные данные и принять другие превентивные меры. Кроме того, выявляются все похищенные сертификаты и ключи и организуется процесс их обновления, отметили в ЦЕРТ. С учетом того, что утечка могла затронуть персональные данные, cert.lv также обратилась в Государственную инспекцию данных. Что касается прозвучавших в публичном пространстве опасений в связи с разработкой избирательной системы, в cert.lv отметили, что АО «Государственные леса Латвии» разрабатывало дополнение к функционалу электронного онлайн-регистра избирателей. Над разработкой работала команда из 4 человек, и код программного обеспечения не хранился в репозитариях бизнес-кода Гослесов Латвии. Никаких вредоносных признаков или несанкционированного доступа к этим компонентам не обнаружено, следовательно, их можно безопасно использовать, заверили в учреждении. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в ходе государственного визита обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом прогресс в реализации железнодорожного проекта «Rail Baltica». Карис заявил, что «Rail Baltica» – один из важнейших проектов, для завершения которого необходимо еще больше совместных усилий. Ринкевич со своей стороны отметил, что Латвия рассматривает «Rail Baltica» как стратегический проект для всего региона, который важен не только для развития экономического сотрудничества и пассажиропотока, но и для обеспечения военной мобильности. Новое правительство Латвии также работает над этим проектом как над одним из приоритетных, сказал президент. Он подчеркнул, что странам Балтии предстоит совместно вести переговоры с Европейским Союзом, чтобы обеспечить финансирование для проекта в следующем плановом периоде. Нам также нужно работать над тем, чтобы устранить ошибки и проблемы, которые ранее были выявлены в управлении проектом. Уверен, что вместе мы сможем это сделать, сказал президент Латвии. Ринкевич подчеркнул, что Эстония важный партнер для Латвии в сфере экономического сотрудничества, поскольку является третьим по величине торговым партнером и вторым по величине инвестором. Ринкевич отметил, что для него будет честью обратиться к деловым партнерам и бизнес-сообществам обеих стран и обсудить, как еще больше укрепить экономическое сотрудничество двух стран. Президент поблагодарил Эстонию за поддержку в охране латвийской границы с Беларусью. «Ваша помощь поистине неоценима, она укрепляет нашу безопасность, и мы за это очень благодарны», сказал Ринкевич. Жители все чаще используют инструменты искусственного интеллекта для решения вопросов здравоохранения, рабочих нужд, поиска рецептов, а также для обучения, сообщили представители СБ-банка со ссылкой на проведенный компанией Norstat опрос. Данные опросы показывают, что 40% населения используют инструменты ИИ для здоровья и благополучия, 38% для работы, 34% для поиска еды и рецептов, 33% для образования и обучения. Еще 28% используют инструменты ИИ для планирования поездок, 27% для досуга. Популярность ИИ в финансовой сфере значительно ниже, его используют лишь 15% респондентов, а в пенсионной сфере всего 4%. Молодое поколение гораздо более открыто к экспериментам в этой области и чаще использует возможности технологий для получения информации и оценки принимаемых решений. Женщины чаще, чем мужчины, используют ИИ для практических вопросов и в вопросах благополучия, таких как здравоохранение. 49% против 30%. Приготовление пищи 42% против 20%. 26% и образование 37% против 29%. Чем моложе респондент, тем активнее он использует ИИ. Особенно выделяется возрастная группа от 30 до 39 лет, где искусственный интеллект чаще используется на работе, а также в таких областях, как финансы, покупка, путешествия. Несмотря на рост использования ИИ, уровень доверия к нему остается умеренным. 54% оценивают свой уровень доверия к искусственному интеллекту в вопросах пенсионного обеспечения на 5-7 баллов по 10-бальной шкале. 18% вообще не использовали ИИ для получения консультаций. Женщина, получившая огнестрельное ранение во время прогулки в рижском лесу Ритабулю 4 марта, была ранена недалеко от военного объекта, где в тот день проходили учения. Об этом сообщает Латвийское радио. Расследование передано военной полиции, которой предстоит установить, была ли пуля выпущена из табельного оружия национальных вооруженных сил. 4 марта около 14 часов 20 минут женщина вместе с подругой шла по деревянному настилу к морю, когда внезапно почувствовала резкую боль в спине и вскрикнула. Неотложную медицинскую помощь они вызвали уже после того, как пострадавшая добралась до ближайшего дома, поскольку решили, что в лес машина медиков все равно не сможет проехать. Бригада скорой доставила женщину в больницу Страдиня, где обследование показало наличие инородного тела рядом с позвоночником. В госполиции и Латвийскому радио сообщили, что было возбуждено уголовное дело по второй части статьи 231 Уголовного закона о хулиганстве, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему или совершено с применением оружия. Представитель госполиции подтвердила, что этим делом государственная полиция больше не занимается, а за комментариями следует обращаться в национальные вооруженные силы. В национальных вооруженных силах подтвердили, что возбужденное госполицией уголовное дело передано военной полиции, которая продолжит расследование. Следствие также должно установить, была ли пуля выпущена из табельного оружия, принадлежащего вооруженным силам. Советник командующего национальных вооруженных сил по вопросам военно-общественных связей Роберт Скаучс сообщил Латвийскому радио, что женщина получила ранение возле военного объекта, где 4 марта, в тот самый день, когда она была ранена во время прогулки, проходили военные учения. Важно провести тщательное расследование произошедшего, поскольку учения проходили исключительно на территории военного объекта, а не за его пределами, подчеркнул Скраучс. Военная полиция, ведущая расследование, является одним из подразделений национальных вооруженных сил, отвечающим за расследование возможных дисциплинарных и иных нарушений в вооруженных силах. По информации национальных вооруженных сил, пока неизвестно, когда расследование будет завершено. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. После восстановления функциональности информационно-технологических систем, необходимых для работы, с 1 июля Latvijas Valsts Meži возобновила поставки древесной продукции в полном объеме с использованием цифровых решений, сообщили на предприятии. Поставки, которые не состоялись 25 июня из-за кибератаки, будут выполнены постепенно. Утром 29 июня была восстановлена работа системы электронных накладных и основная функциональность IT-систем, используемых при поставках древесной продукции, что достаточно для эффективного обеспечения производственных процессов предприятия в цифровой среде. Полное восстановление и настройка отдельных частей систем еще продолжается. Как сообщалось, 22 июня была констатирована кибератака на IT-инфраструктуру Latvijas Valsts Meži. После атаки из соображений безопасности были отключены внешние информационно-технологические системы предприятия, LVM-Geo, система картографических услуг, а также охотничье приложение Meži. Madness. Также были отключены и несколько внутренних систем Latvijas Valsmeža, обеспечивающих обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. В международном железнодорожном проекте Rail Baltica Латвии необходимо решить, что строить, а от чего отказаться. Однако полностью отказаться от реализации проекта страна не может, заявил министр финансов Марис Кучинскис. В случае с Rail Baltica сейчас стало немного понятнее, что нужно делать. И это зависит от нас самих. К тому же мы не можем отказаться от проекта, потому что тогда нам придется отвечать и перед Литвой, и перед Эстонией, а также возвращать все, что уже было потрачено, сказал Кучинскис. Он добавил, что одного закона для реализации Rail Baltica недостаточно. В законе говорится, что Минсообщение должно планировать и реализовывать проект, а Министерство финансов обеспечивать финансирование. Но так это не работает. Премьер Кулбергс решительно постановил, что управление Rail Baltica должно быть передано Кабинету министров. И это правильно. Не может быть так, что один заказывает и потребляет, а другой за это платит. Видно, что у строителей был очень хороший аппетит, отметил Кучинскис. По его мнению, проект Rail Baltica необходимо структурировать. Должна быть полная ясность, что строить, а что нет. Также, по словам Кучинскиса, возможно, потребуется корректировка проектирования. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания снизит цены в магазинах на 7,5%, свидетельствуют расчеты Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания. Ассоциация напоминает, что со среды к молоку, хлебу, яйцам и свежему мясу птицы применяется пониженная ставка НДС в размере 12%. Это позволит покупателям приобретать больше необходимых на каждый день продуктов по более низким ценам. Расчеты показывают, что цены на основные продукты питания в магазинах снизятся примерно на 7,5%. Например, корзина основных продуктов, которая стоила в магазине 30 евро, теперь будет стоить 27 евро 77 центов. Как отмечает исполнительный директор ассоциации Янис Дублс, торговцы осознают, что возможность покупать продукты питания по более доступной цене для многих означает не только меньшие ежедневные расходы, но и большую финансовую безопасность и лучшее качество жизни. Поэтому ассоциация поддерживает любой практический механизм, который помогает платить за продукты меньше, и в дальнейшем будет инициировать другие предложения, чтобы уменьшить бремя ежедневных расходов для жителей. Дублс отмечает, что в будущем следует оценить возможность применения пониженной ставки НДС к еще более широкому кругу продуктов питания, что дало бы Латвии возможность постепенно приблизиться к среднему европейскому уровню жизни и уменьшить давление на бюджеты домохозяйств. Пассажиру Вилтиенс планирует арендовать эстонские дизельные поезда Stadler Flirt для перевозок в Даугавпилс, сообщили на предприятии. В ночь с 28 на 29 июня пассажиру Вилтиенс и эстонский оператор пассажирских поездов Элрон выполнили технический тестовый рейс в Даугавпилс. Как сообщил председатель правления Элрон Лаури Бетлам, тестовая поездка состоялась после того, как ночной рейс Таллин-Тарту-Рига прибыл в столицу Латвии. Поездка прошла удачно и подтвердила техническую пригодность подвижного состава для этого железнодорожного участка. Даугавпилская линия является второй по загруженности среди дизельных маршрутов пассажиру Вилтиенс, поэтому предприятие ищет решение, как уже в этом году улучшить условия для пассажиров. Для аренды поездов планируется провести закупку. Служба неотложной медицинской помощи достигла хороших показателей прибытия к пациентам, заявила руководитель службы Лена Ципуре. Сотрудники скорой помощи за сутки выезжают примерно на 1000 вызовов, большая часть которых приходится на Ригу и столичный регион. Ципуле отметила, что служба неотложной медицинской помощи прилагает значительные усилия, чтобы улучшить время прибытия. Но, по ее словам, есть отдельные вопросы, которые влияют на реагирование на вызовы, и один из них – время ожидания у больниц, которое необходимо сократить. На данный момент хакер слил 44 гигабайта данных, полученных в ходе кибератаки на Latvijas Valsts Meži, сообщили в Управлении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Большую часть похищенной информации составляют внутренние документы, переписка по электронной почте, сертификаты и ключи различных систем, а также пароли пользователей. ЦРТЛВ обобщает информацию о потенциальной угрозе для третьих сторон, которые будут незамедлительно проинформированы о необходимости принять превентивные меры. Кроме того, выявляются все похищенные сертификаты и ключи и организуется процесс их обновления. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% – на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс и министр умного управления регионального развития Эдгар Ставерс договорились о дальнейших шагах по ускорению процесса согласования документов при планировании территорий. Как отмечает Министерство климата и энергетики, территориальная планировка самоуправления является одним из важнейших инструментов развития, который определяет землепользование, возможности для предпринимательской деятельности, привлечение инвестиций и создание качественной жизненной среды для жителей. Однако существующие практика показывает, что разработка и согласование планов часто затягиваются на несколько лет, создавая неопределенность как для самоуправления, так и для предпринимателей. Из 43 самоуправлений Латвии только у 15 утверждена

27 плюс 30 градусов, местами даже до плюс 33, то в оставшиеся дни этой недели температура не будет подниматься выше плюс 25 градусов. В пятницу с запада страну пересечет зона осадков, поэтому во многих регионах пройдут дожди. Местами возможны грозы и сильные ливни. В выходные дни сохранится дождливая погода. Погода станет сравнительно прохладнее, и максимальная температура воздуха в дневное время в основном составит от плюс 19 до плюс 24 градусов. В начале следующей недели воздух днем не прогреется выше плюс 20. Хакер проник в систему АО «Государственные леса Латвии» еще 11 июня, но реальные действия начал предпринимать в ночь с 22 на 23 июня, сообщил в четверг после совещания Кабинета министров по поводу произошедшего премьер-министр Андрис Кулбергс. В течение нескольких дней хакер мог действовать без помех. Недопустимо, что в системе нет инструментов идентификации, которые сообщают о каких-либо аномалиях, сказал Кулбергс. Премьер признал, что от кибератак никто не застрахован, и инциденты такого рода происходят очень часто. Кулберг все еще выясняет конкретных ответственных лиц в случае с гослесами Латвии. Вопрос в том, почему в АО «Государственные леса Латвии» не были внедрены требования национального закона о кибербезопасности и как это мог допустить аудитор, проводивший аудит кибербезопасности на предприятии. Имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о том, что предприятие восстановило 85% информации, полученной хакером. Премьер сказал, что угрозы для государства в связи с этой информацией нет, но есть чувствительная информация, о которой возникает вопрос о ее статусе. По этому поводу будет отдельное совещание. В то же время премьер-министр неоднократно подчеркнул, что ни избирательная система, ни модуль, над которым работало предприятие «Гослеса Латвии», не были затронуты. Кулбергс также признал, что в случае с «Гослесами Латвии», да и в стране в целом, не хватает одного ответственного лица, которое бы осуществляла координацию. Премьер выразил мнение, что ответственным в данном случае должен быть Центр кризисного управления. В день, когда Кулбергс получил информацию о киберинциденте с гослесами, он находился за пределами страны, поэтому совещание ответственных учреждений 25 июня созвал министр обороны Райвис Мелнис. Министр обороны в четверг заявил, что кибербезопасность – это ответственность каждого человека и организации. Устранением инцидента занимается АО «Государственные леса Латвии» совместно с ЦЕРТ и другими организациями, обладающими соответствующими возможностями. Глава Центра неотложной медицины детской клинической университетской больницы Маркс Ронис прокомментировал пугающий рост числа детских травм вследствие использования самокатов. Введение жестких возрастных цензов кажется ему логичным и оправданным шагом. Должен быть определенный жизненный опыт, чтобы делать это безопасно и ответственно. Европа уже вовсю пересматривает правила игры. Ронис напомнил, что жесткие ограничения – это не латвийское изобретение, а общий мировой тренд. Например, в Париже самокаты вообще запрещены. Их не может арендовать даже взрослый. Двухколесный транспорт калечит людей и одновременно разрушает привычную городскую среду. Взрослые ломают руки и ноги ничуть не реже подростков. Проблему безопасности нужно решать радикально. Врач привел в пример батуты, которые в некоторых государствах давно попали под строжайший запрет из-за высокого риска тяжелых переломов. В некоторых странах установка батутов частными лицами вообще запрещена. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнил глава Центра неотложной медицины детской клинической университетской больницы. Латвии все-таки придется сделать жесткий выбор и решить, какие объекты магистрали Rail Baltica будут достроены, а какие останутся лишь на бумаге. Полностью выйти из этого масштабного проекта страна уже физически не способна, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Сейчас в завершении стройки к 2030 году никто в здравом уме не верит. Опустить руки и бросить все на полпути тоже нельзя. Ведь тогда Риге пришлось бы объясняться с соседями по региону, Литвой и Эстонией. Более того, при таком сценарии у Латвии могли бы потребовать вернуть все ранее освоенные европейские деньги. Мы должны действовать, подчеркнул министр. Глава Минфина уверен, что процессом обязан рулить лично Кабинет министров, а не разрозненные профильные ведомства. Не может быть так, что один что-то заказывает и съедает, а другому приходится за это платить. «Видно, у строителей был очень хороший аппетит», – заявил Кучинскис. Кабмину предстоит определить четкий перечень объектов, которые гарантированно увидят свет. Проекты, не попавшие в этот список, заморозят, урежут или просто отложат до лучших времен. Кучинскис не исключает тотального пересмотра проектных документов и скорого создания специальной рабочей группы во главе с премьер-министром. После ревизии чиновники отправятся искать дополнительное финансирование. Деньги планируют просить у коммерческих

0: банков, частных инвесторов выбивать из европейских фондов. При этом глава Минфина признает очевидное – республика, скорее всего, потянет исключительно прокладку основной железнодорожной ветки. Чиновники всерьез рассуждают о том, чтобы проложить по полям одну лишь транзитную рельсовую нитку. Какая судьба в этом случае ждет раскопанный вокзал, пустой терминал у взлетной полосы и одинокую опору посреди Даугавы, латвийские власти пока внятно сформулировать не могут. После большого отклика 18 апреля фестиваль Старой Риги вернется на улицы города 19 сентября. Домская площадь и прилегающие к ней улочки превратятся в место, где встретятся музыка, еда, развлечения, торговля и радость от совместного времяпрепровождения. Вход бесплатный. В течение всего дня посетителей будут ждать ярмарка местных домашних производителей и ремесленников, большая зона питания, мероприятия и развлечения для всей семьи, творческие занятия для детей, концерты и музыкальные сюрпризы, большой вечер. Вечерний концерт с любимыми музыкантами, а также различные интерактивные мероприятия, конкурсы и особые сюрпризы на протяжении всего дня. 19 сентября Вецрига превратится в единое праздничное пространство. Рядом с фестивалем пройдет также праздник улицы Алдару. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. После восстановления функциональности информационно-технологических систем, необходимых для работы, с 1 июля Latvia Svalas Meži возобновила поставки древесной продукции в полном объеме с использованием цифровых решений, сообщили на предприятии. Поставки, которые не состоялись 25 июня из-за кибератаки, будут выполнены постепенно. Утром 29 июня была восстановлена работа системы электронных накладных и основная функциональность IT-систем, используемых при поставках древесной продукции, что достаточно для эффективного обеспечения производственных процессов предприятия в цифровой среде. Полное восстановление и настройка отдельных частей систем еще продолжается. Как сообщалось, 22 июня была констатирована кибератака на IT-инфраструктуру Latvia Svalas Meži. После атаки из соображений безопасности были отключены внешние информационно-технологические системы предприятия, LVM Geo, система картографических услуг, а также охотничье приложение Madness. Также были отключены и несколько внутренних систем Latvia Svalas Meži, обеспечивающих обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания снизит цены в магазинах на 7,5%, свидетельствуют расчеты Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания. Ассоциация напоминает, что со среды к молоку, хлебу, яйцам и свежему мясу птицы применяется пониженная ставка НДС в размере 12%. Это позволит покупателям приобретать больше необходимых на каждый день продуктов по более низким ценам. Расчеты показывают, что цены на основные продукты питания в магазинах снизятся примерно на 7,5%. Например, корзина основных продуктов, которая стоила в магазине 30 евро, теперь будет стоить 27 евро 77 центов. Как отмечает исполнительный директор ассоциации Янис Дублс, торговцы осознают, что возможность покупать продукты питания по более доступной цене для многих означает не только меньшие ежедневные расходы, но и большую финансовую безопасность и лучшее качество жизни. Поэтому ассоциация поддерживает любой практический механизм, который помогает платить за продукты меньше, и в дальнейшем будет инициировать другие предложения, чтобы уменьшить бремя ежедневных расходов для жителей. Дублс отмечает, что в будущем следует оценить возможность применения пониженной ставки НДС к еще более широкому кругу продуктов питания, что дало бы Латвии возможность постепенно приблизиться к среднему европейскому уровню жизни и уменьшить давление на бюджеты домохозяйств. Пассажиру Вилтсенс планирует арендовать эстонские дизельные поезда Stadler Flirt для перевозок в Даугавпилс, сообщили на предприятии. В ночь с 28 на 29 июня пассажиру Вилтсенс и эстонский оператор пассажирских поездов Элрон выполнили технический тестовый рейс в Даугавпилс. Как сообщил председатель правления Элрон Лаури Бетлам, тестовая поездка состоялась после того, как ночной рейс Таллин-Тарту-Рига прибыл в столицу Латвии. Поездка прошла удачно и подтвердила техническую пригодность подвижного состава для этого железнодорожного участка. Даугавпилсская линия является второй по загруженности среди дизельных маршрутов пассажиру Вилтсенс, поэтому предприятие ищет решение, как уже в этом году улучшить условия для пассажиров. Для аренды поездов планируется провести закупку. Служба неотложной медицинской помощи достигла хороших показателей прибытия к пациентам, заявила руководитель службы Лена Ципуре. Сотрудники скорой помощи за сутки выезжают примерно на 1000 вызовов, большая часть которых приходится на Ригу и столичный регион. Ципула отметила, что служба неотложной медицинской помощи прилагает значительные усилия, чтобы улучшить время прибытия. Но, по ее словам, есть отдельные вопросы, которые влияют на реагирование на вызовы, и один из них – время ожидания у больниц, которое необходимо сократить. На данный момент хакер слил 44 гигабайта данных, полученных в ходе кибератаки на Latvijas Valsts Meži, сообщили в Управлении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Большую часть похищенной информации составляют внутренние документы, переписка по электронной почте, сертификаты и ключи различных систем, а также пароли пользователей. ЦРТЛВ обобщает информацию о потенциальной угрозе для третьих сторон, которые будут незамедлительно проинформированы о необходимости принять превентивные меры. Кроме того, выявляются все похищенные сертификаты и ключи и организуется процесс их обновления. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Минблаг предлагает продолжать поддерживать нуждающихся товарными наборами. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство благосостояния предлагает сохранить существующий метод выдачи продуктов питания и товаров основной материальной помощи вместо введения платежных карт для использования в магазинах. По мнению министерства, у нынешнего подхода есть ряд преимуществ, в том числе возможность закупать товары централизованно и дешевле. Министерство подготовило информационное сообщение о предоставлении продовольственной поддержки и основной материальной помощи самым нуждающимся жителям в следующий период планирования фондов Европейского Союза с 2028 по 34 год до 1 августа. Оно передано на общественное обсуждение. В сообщении оценены методы поддержки с учетом предусмотренной ЕС для стран-участниц возможности выбирать прямой или косвенный способ поддержки, проанализирован прямой метод поддержки выдачи комплектов с товарами и косвенный метод. Поддержка посредством платежных карт для их использования в магазинах. После оценки и консультации с социальными партнерами Министерство благосостояния предлагает и в 2028-34 годах сохранить применявшийся до сих пор прямой метод поддержки, продолжая выдачу наборов с продуктами питания и товарами основной материальной помощи. По мнению министерства, у такого подхода есть несколько важных преимуществ. Это обеспечивает одинаковую доступность поддержки на всей территории Латвии, как в городах, так и в сельских регионах, а также гарантирует равный объем поддержки для всех получателей. При применении прямого метода поддержки получателю обеспечивается более весомая в финансовом плане поддержка, больше товаров, чем при покупке в магазинах, где цены на товары значительно выше, чем при централизованной закупке. В мае уровень безработицы в Латвии составил 6,5%, и это выше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне. Об этом свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Евростат. Более высокий уровень безработицы среди стран-членов ЕС в мае был в Финляндии 10,6%, в Испании 10,3%, в Швеции 8,7%, в Греции 8,1%, во Франции 8,2%, в Литве 7%, а также в Дании и Люксембурге в обеих странах по 6,9%. В Эстонии, как и в Румынии, безработица составила 6,4%. В свою очередь, самый низкий уровень безработицы в мае зарегистрирован в Болгарии и Чехии, в обеих странах по 2,9%, в Польше и на Кипре по 3,1%, а также на Мальте 3,5%. В среднем по ЕС безработица по сезонно выровненным данным сохранилась на уровне 5,9%, а в еврозоне она осталась на уровне 6,2%. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны, западный, юго-западный, умеренный, порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно с редкими прояснениями, в течение дня частые дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия». В студии появляется Олег Пека, мне помогает наш замечательный звукорежиссер Евгений Копи. Пятница. Поздравляю всех с окончанием рабочей недели, 3 июля на календаре. Ну и отличный день, чтобы в этот календарь заглянуть, полистать, что там было в истории. Потому что 3 июля мир получил французских королей, первые автомобили и сразу несколько очень ярких людей, без которых кино, литература, музыка, спорт были бы совсем другими.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с далекого, 987 года. Не тысяча, а просто 987. Именно 3 июля в городе Нуайон был коронован Гуго Капет. С этого момента во Франции началась эпоха династии Капетингов, которая в разных ветвях правила страной более 8 веков. Неплохой семейный бизнес по средневековым меркам. Перенесемся почти на 900 лет вперед. В 1886 году немецкий инженер Карл Бенц впервые выехал на улицы Мангейма на автомобиле собственной конструкции. Машина разгонялась примерно до страшной скорости – 16 км в час. В общем, сегодня некоторые велосипедисты едут быстрее, но именно этот неспешный заезд считается днем рождения автомобиля. Дальше все пошло по нарастающей – пробки, навигаторы, электромобили и вечный вопрос «ну где же парковка?». Давайте поговорим теперь о тех, кто родился в этот день. В 3 июля 1883 года появился на свет Франц Кафка, автор, благодаря которому появилось слово «кафкианский». И если жизнь вдруг кажется странной, запутанной, немного абсурдной, Кафка наверняка бы понимающе улыбнулся. В 1928 родился Ян Макульский. Выдающийся польский актер, режиссер, педагог, а миллионы зрителей помнят его по роли обаятельного мошенника Квинто в культовой комедии «Ва-банк», которую снял его сын Юлиуш Макульский. Сегодня день рождения и у Винса Кларка, основателя групп Depeche Mode и Erasure. Именно он стоял у истоков электронной музыки, которая до сих пор собирает стадионы. И, наконец, 3 июля 1962 года родился Том Круз. Человек, который будто бы принципиально не доверяет каскадерам. Сам висит на самолетах, прыгает с мотоциклов, бегает быстрее большинства своих героев и уже много лет доказывает, что миссия невыполнима – это скорее жизненный принцип, чем название фильма. А еще сегодня день рождения отмечает Себастьян Феттель, четырехкратный чемпион мира на Формуле-1. Для него скорость всегда была не просто цифрой на спидометре, а настоящим искусством. В общем, день получился на славу. Французские короли меняли историю Европы, первый автомобиль выехал на дорогу, а мир получил людей, которые научили нас читать, слушать музыку, смотреть кино.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
1: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Вондер Сава. На сцене – Моргенштерн.

0: Такую удивительно интересную тему, как Америка переизобрела английский язык. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович расскажут о становлении американского английского как самостоятельного и мощного инструмента национальной идентичности после обретения США независимости.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Вот интересный факт, о котором мало кто задумывается. Типичное американское слово для осени, ну, то есть fall, оно на самом деле старше, чем британское autumn.
3: Звучит довольно парадоксально.
2: Да, абсолютно. Британцы просто, ну, перестали его использовать, а американцы его как бы сохранили. Получается, в каком-то смысле они не портили язык, а просто законсервировали его версию прямиком из 16 века.
3: Точно.
2: И сегодня мы делаем такой детальный разбор большого расследования BBC о том, как Америка буквально переизобрела английский язык. И отправной точкой у нас сегодня будет письмо Томаса Джефферсона.
3: Это 1813 год, если я правильно помню.
2: Да-да, 13-й. И он там пишет, что новые климатические и социальные условия требуют совершенно новых слов, чтобы, цитирую, «отделиться от Британской империи как по названию, так и по силе. Наша миссия сегодня – понять механику того, как политика и быт незаметно формируют речь».
3: И тут важно понимать, что американская независимость создала, ну, такую уникальную проблему. Политики вроде того же Джефферсона понимали одну вещь. Чтобы нация действительно отделилась, ей нужен был свой собственный голос.
2: Ну да, трудно строить новую независимую идентичность, используя словарь тех людей, с кем ты только что воевал.
3: Именно. И тут на сцену выходит лексикограф Ноа Вебстер со своим словарем. Он же буквально начал переписывать правила.
2: Убрал букву «ю» из слова «honor».
3: Да, и переставил буквы в центр, чтобы они выглядели, ну, скажем так, по-американски.
2: Ну вот слушай, давай на чистоту. Я читала эти материалы и думала, он же продал около 100 миллионов экземпляров своих учебников. Может, весь этот пафос про национальный язык как залог гармонии – это просто гениальная маркетинговая уловка, ну, чтобы монополизировать книжный рынок?
3: Ну, финансовый мотив я бы, конечно, отрицать не стал. Но исторический контекст тут все-таки важнее. Понимаешь, британский критик Сэмюэл Джонсон еще в 1756 году называл американский диалект «порчей».
2: Ничего себе.
3: Да. А Вебстер попытался превратить эту так называемую порчу в золотой стандарт. Это была такая попытка объединить нацию сверху вниз. Изменение орфографии стало политическим актом.
2: Получается, каждая убранная британская буква – это такая маленькая декларация независимости в обычной переписке.
3: Абсолютно верно. Хотя стоит признать, что его самые радикальные идеи с треском провалились. Ну, например, его попытки заставить людей писать «танк» вместо «танг» или «леда» вместо «леда».
2: Ну, потому что язык, наверное, нельзя просто взять и полностью контролировать приказами сверху. Люди не будут писать «танг», если это выглядит откровенно странно, как бы сильно их ни призывали к патриотизму.
3: Совершенно верно. И это как раз подводит нас ко второму важному моменту – тому, как язык менялся органически, снизу вверх. Переселенцы столкнулись с абсолютно новой флорой, фауной, новыми социальными структурами.
2: Британский словарь просто не подходил для этой реальности.
3: Да, им буквально нужны были новые слова для банального выживания и торговли. Контакт с коренными народами дал им такие названия, как «сканг» и «мус». Взаимодействие с французскими торговцами принесло слово «прери». А от голландских колонистов осталась всеми любимая «куки».
2: А гражданская война в США, кстати, подарила нам это жутковатое слово «дедлайн». Я, если честно, всегда думала, что это как-то связано со сроками сдачи статей в газетах.
3: Многие так думают. Но в материалах BBC описана куда более мрачная механика. Изначально это была реальная физическая линия, прочерченная по земле вокруг лагеря для военнопленных.
2: Ого!
3: Да, и если пленник эту линию пересекал, часовые просто стреляли на поражение.
2: Поразительно, конечно, как угроза реальной смерти трансформировалась в угрозу увольнения за просроченный отчет в офисе.
3: Это точно.
0: Продолжим эту тему, как Америка переизобрела английский язык, буквально через несколько минут.
1: «Утро» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно, с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Цинтари» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал «Цинтари». Билеты «Билишус-сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Возвращаемся к теме, как Америка переизобрела английский язык, и наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович продолжают свой рассказ о интересных американизмах, которые на самом деле старые британские термины, и какие слова американского английского были заимствованы у коренных народов и соседних колонистов.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: А вот возвращаясь к слову «фол», почему именно американцы его сохранили?
7: Тут мы видим классический эффект лингвистической изоляции. Когда какая-то группа людей отделяется и уезжает, ну, далеко за океан, их язык начинает работать как капсула времени. Они сохраняют старые формы.
6: А в родной стране язык продолжает развиваться под влиянием моды.
7: Именно. К тому же в Новой Англии потрясающе яркая листва осенью. Листья буквально... падают огромными массами. Так что это старое британское слово «фол» идеально подошло к местной природе.
6: Получается, океан как бы заморозил старые слова. Но позже ведь возникло уже внутреннее социальное давление. В статье упоминаются эти забавные газетные карикатуры 19 века, которые высмеивали пижонов, дьюдс.
7: О да, дьюдс.
6: Это же были американцы, которые пытались казаться аристократами и неестественно использовали британское «траузерс» вместо простого патриотичного «пенс». То есть слова стали жестким маркером «свой-чужой».
7: И язык всегда служил таким маркером принадлежности к группе. Просто сегодня этот процесс переместился в цифровую среду. Исследования данных из Твиттера показывают, что очаги языковых инноваций очень тесно коррелируют с конкретными сообществами, особенно с плотностью афроамериканского населения.
6: Да, там приводились примеры. Например, на западном побережье популяризировали сокращение «MRIT», то есть слитое воедино «Am I right?».
7: Угу.
6: А на северо-востоке появилось слово «lituation», комбинация «lit», типа «крутой», «зажигательный» и «situation».
7: Да. А вот на юге, согласно исследованию, активно используют так называемые двойные модальные глаголы. Звучит, конечно, как термин из учебника грамматики, но на деле это фразы вроде «might can».
6: Вместо привычного «might be able to», а зачем вообще городить такие сложные конструкции?
7: Это очень интересный нюанс. Это способ выразить тонкие оттенки вежливости и социальной дистанции, что крайне важно для культуры американского юга. Использование таких конструкций работает как такой социальный щит.
6: То есть способ сказать «я принадлежу к этой группе» и сплотиться перед внешним давлением?
7: Точно.
6: И низовой цифровой аналог того, что пытался сделать Вебстер. Люди используют уникальную речь как свой флаг. Но слушай, если язык вот так постоянно дробится на субкультуры, не сбудется ли тот самый страх Джефферсона? Разве мы в итоге не придем к тому, что языки разделятся настолько, что вообще перестанем понимать друг друга?
7: Я бы сказал, что технологии полностью меняют механику этого процесса. Смотри, в 19 веке океан создавал ту самую изоляцию, которая консервировала язык. А сегодня интернет обеспечивает мгновенный контакт.
6: Ну да, локальный сленг из одного штата может стать мировым трендом за сутки.
7: Вот именно. Поэтому эти субкультурные вариации больше не раскалывают язык. Они лишь обогащают общий глобальный английский.
6: Подводя итог, получается, что в каждом сообщении, которое мы печатаем в рабочем чате или просто произносим за кофе, зашифрована целая невидимая история политических бунтов, выживания и культурных столкновений.
7: Язык — это живая экосистема, которая безостановочно адаптируется под нужды тех, кто на нем говорит.
6: И раз уж сегодня интернет стирает границы со скоростью света, возникает очень интересный вопрос на подумать. Если раньше языки формировались океанами и империями, не станет ли следующий этап эволюции английского принадлежать глобальным цифровым субкультурам, когда у геймеров из Токио и Нью-Йорка будет больше общих слов, чем у соседей по лестничной площадке? Оставим это для размышлений.
5: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия». В студии для вас работает Олег Пека, и сегодня у нас пятница. Пятница, 3 июля. Давайте узнаем, что каждому из знаков зодиака предназначено астрологическим прогнозом. Какие сюрпризы, удачные встречи, неожиданные решения и отличное настроение перед выходными ждет каждый знак зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Хотя до выходных остались буквально считанные часы, и это чувствуется во всем, но звезды напоминают, не стоит мысленно закрывать рабочую неделю раньше времени. Именно сегодня может появиться возможность, которая сделает ближайшие дни еще интереснее. День благоприятен для общения, смелых решений и приятных неожиданностей. Овны, сегодня будет все складываться удачно, если не пытаться контролировать каждую мелочь. Иногда лучший план довериться обстоятельствам. Не бойтесь немного изменить привычный маршрут или распорядок дня. Тельцы. Пятница принесет ощущение, что усилия последних дней начинают приносить первые результаты. Это хороший знак. Найдите время отметить даже небольшой успех. Близнецы. День будет богат на разговоры и новости. Одна случайная фраза может натолкнуть вас на отличную идею. Совет. Будьте внимательны к словам окружающих. Среди них есть полезная подсказка. Раки. Сегодня стоит уделить внимание тому, что давно хотелось сделать для себя. Настроение быстро улучшится. И перестаньте, наконец-то, откладывать маленькие радости на потом. Львы. Ваше чувство юмора и уверенность помогут легко решить вопрос, который еще вчера казался непростым. Сохраняйте позитивный настрой даже в мелких неурядицах. Девы. Некоторые планы могут неожиданно измениться, но итог окажется лучше первоначального варианта. Совет. Оставьте место для импровизации, она сегодня работает на вас. Весы. Пятница отлично подходит для новых знакомств, дружеских встреч и полезных разговоров. Совет. Не отказывайтесь от приглашения, даже если сначала не очень хочется идти. Скорпионы. Сегодня вы сумеете разобраться в вопросе, который долго оставался без ответа. Все станет гораздо понятнее. Совет. Не делайте поспешных выводов до того, как увидите полную картину. Стрельцы. День обещает яркие эмоции и желание попробовать что-то новое. Именно это принесет заряд энергии. Позвольте себе небольшое приключение после работы. Козероги. Сегодня удачно складываются дела, требующие внимания и организованности. Вы быстро наведете порядок там, где был недавно хаос. Завершите неделю без незакрытых мелких задач. Водолеи. Неожиданные идеи или встречи могут повлиять на ваши планы гораздо сильнее, чем покажется сначала. Совет. Не отвергайте необычные предложения только потому, что они непривычны. И, наконец, рыбы. Пятница располагает к легкому общению, вдохновению, приятным совпадениям. Этот день подарит вам повод улыбнуться. А вечером полностью переключитесь на отдых и оставьте рабочие мысли до понедельника. Вот такая сегодня выдалась пятница. Яркая, легкая, немного авантюрная. Она словно напоминает, что самые приятные события часто происходят тогда, когда рабочие дела уже почти закончены, а настроение постепенно переключается на летние выходные.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Улицы мира на радио «Мелодия».
2: Мэри Кингс Клоуз. Одна из самых загадочных и популярных среди туристов улиц Эдинбурга, Мэри Кингс Клоуз расположена под землей в старом городе шотландской столицы. Когда-то Мэри Кингс представляла собой оживленный квартал, по одной из версий, названный в честь владелицы большей части расположенных в нем зданий. Но в середине 17 века в Эдинбурге вспыхнула эпидемия чумы, постепенно поразившая всех жителей Мэри Кингс, специально изолированного от остальных районов города. После этого трагического события появились легенды о том, что улицы и близлежащие к ней переулки заполнились призраками брошенных на произвол судьбы обитателей квартала. На самом деле, заживо, конечно же, никто и никого там не замуровывал. Просто в Шотландии уже в 17 веке существовало такое понятие, как карантин. Зараженные чумой горожане были обязаны оставаться в своих домах и вывешивать за окно белый лоскуток, чтобы ориентировать врачей и санитаров. Мэри Кингс-Роуз продолжали считать проклятой улицей, даже когда чума покинула Эдинбург. Многие дома разобрали на кирпичи, а новые здания стали строить уровнем выше, так что квартал превратился в подземные катакомбы. Новую жизнь Мэри Кингс получила уже в начале 21 века, когда предприимчивые жители сделали из нее местную достопримечательность. Теперь на так называемые «призрачные туры» записываются тысячи туристов, и в Эдинбурге появляются новые легенды, связанные со старинной улицей. По одной из них в катакомбах до сих пор живет призрак девочки Энни, погибшей во время чумы. Поэтому многие посетители Мэри Кингс оставляют там игрушки, чтобы порадовать несчастное привидение.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В 10 классы рижских школ подали заявки 5332 ученика. Далее об этом и других событиях более подробно. В этом году на обучение в 10 классы рижских школ подано 5332 заявления от учеников, при этом общее количество заявлений, поданных в разные школы и учебные заведения, составляет 41 581, поскольку многие абитуриенты выбирали сразу несколько учебных заведений. Школы уже начали рассылать приглашения для зачисления в 10 классы. По числу приглашенных претендентов первые места занимают Рижская государственная классическая гимназия, Рижская агентскалнская госгимназия, Рижская государственная первая гимназия, Рижская государственная вторая гимназия и Рижская государственная третья гимназия. Из всех претендентов 560 подали только одно заявление в одну программу, тогда как 89,5% предпочли подать заявление сразу в несколько школ. Почти треть претендентов, 28,7%, подали не менее 10 заявлений. Также зафиксирован один случай, когда один ученик подал 80 заявлений. Все заявки поданы на 146 различных образовательных направлений. Наибольший интерес вызывают программы в сфере математики, естественных наук и других STEM-направлений. Самой популярной программой стала программа Рижской государственной первой гимназии с углубленным изучением математики, английского языка и естественных наук. Далее следует общеобразовательное и математическое направление Рижской государственной второй гимназии. В числе популярных также программы Рижской английской гимназии по естественным наукам и европейским исследованиям, Рижского французского лицея, Рижской 64-й средней школы и Рижской средней школы ТЭЙКА. Рижская дума призывает родителей и будущих старшеклассников не откладывать решение после получения приглашения и реагировать в течение 72 часов. Это позволяет ускорить процесс зачисления и дает возможность другим претендентам быстрее получить приглашение. Отмечаются отдельные случаи, когда в заявлениях указаны некорректные адреса электронной почты. В таких ситуациях школы связываются с заявителями напрямую. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 госгимназий. Всего предусмотрено до 4500 учебных мест. Со следующего года туристический сбор в Риге будет удвоен. Предусматривают поправки к правилам о муниципальном сборе за приемом отдыхающих и туристов в Риге, которые поддержал в четверг Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы. С нынешнего 1 евро сбор будет повышен до 2 евро с человека за ночь. Размер сбора составит 1 евро 78 центов, что вместе с налогом на добавленную стоимость составляет 2 евро. Общий размер сбора не сможет превышать 17 евро 80 центов за все время непрерывно пребывания в месте размещения туристов. Правила вступят в силу 1 января 2027 года. Соглашение об этом было достигнуто на встрече представителей Рижского агентства инвестиций, туризма и столичной думы с организациями туристической отрасли и представителями предпринимателей. Одновременно определены приоритеты, на которые будут направлены дополнительные доходы от туристического сбора. Это укрепление международной конкурентоспособности Риги, маркетинговые мероприятия и развитие делового туризма. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны, западный, юго-западный, умеренный, порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно с редкими прояснениями, в течение дня частые дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю доброго пятничного утра. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И есть такое выражение: первый рабочий день самый важный. Однако в Италии оказалось, что иногда решающими могут стать 3 дня до первого рабочего дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: История-то началась в 5-звездочном отеле в Венеции. Молодую официантку пригласили немного раньше официального начала контракта, чтобы познакомить с работой, показать систему, объяснить ее обязанности. Казалось бы, ну обычная практика. Но через несколько дней после начала работы девушку уволили, решив, что испытательный срок она не прошла. И вот тут выяснилось самое интересное. Она пошла в суд, а суд решил, что те 3 дня знакомства с работой были вовсе не экскурсией, а самой настоящей трудовой деятельностью. Ведь сотрудница уже осваивала рабочую программу на компьютере, училась выполнять свои обязанности и фактически работала. А если человек работает, то значит и работа должна быть оформлена официально. В результате суд признал, что контракт фактически стал бессрочным, а вот увольнение нарушило закон. И вот теперь гостинице предстоит выплатить бывшей сотруднице, подумайте сами, почти 49 тысяч евро компенсации. Покрыть судебные расходы – это еще 15 тысяч. Ну и, конечно, другие выплаты. В общей сложности выливается это в очень весьма внушительную сумму. Компания, конечно, не согласилась, она собирается идти дальше, в высшую судебную инстанцию. Но сама история интересна не только юридическими тонкостями. Она напоминает, как сильно изменился современный рынок труда. Когда-то считалось, сначала покажи, на что способен, а документы потом. А вот сегодня все чаще действует обратное правило. Сначала документы, а вот уже потом работа. Наверное, в этом есть своя логика, потому что закон любит ясность. Для него не существует понятия «ну, ты пока просто походи, посмотри». Если человек уже начинает выполнять рабочие задачи, значит, это уже работа. Так что, возможно, самый дорогой урок для этого отеля длился всего 3 дня. Иногда несколько часов неоформленной работы могут стоить работодателю десятков тысяч евро. Оставайтесь на радио «Мелодия». Впереди у нас музыка мирового класса.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: И вот она, долгожданная пятница. Как обычно, не все выезжают в направлении работы. Кто-то остается на удаленке, кто-то не заморачивается и просто отдыхает. В общем, лето в разгаре. Не знаю, помнит кто-то или нет, но в прошлом году в этот день в Латвии был установлен температурный рекорд для 3 июля 32,6 градуса. И было превышено достижение более чем столетней давности, когда в 1920-м воздух прогрелся до 29,9 градуса. Но сегодня климатическая картина иная, нам не до рекордов. Синоптики обещают лишь до 21 градуса и дождливое утро. 2 балла на мониторе, на весь город лишь 9 более-менее существенных заторов. В первую очередь они собираются на самых важных и востребованных направлениях. На Карля Ульманегатва в сторону центра, на Густава Замгалагатва перед Брейба со стороны восточной магистрали и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Так выглядит картина трафика сегодняшним утром. Мы продолжим следить за дорожным движением, о чем мы расскажем через полчаса. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и держите дистанцию.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми 4 матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
6: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
5: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
7: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
5: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот когда мы слышим слова «защищено законом», обычно думаем о товарных знаках, патентах или авторских правах. Но теперь в Европе решили защитить фарфор.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Причем не любой, а знаменитый Лиможский. Евросоюз впервые присвоил ремесленному изделию столь же особый статус, какой уже много лет имеют шампанское, пармская ветчина или настоящий пармезан. То есть теперь лиможским фарфором официально может называться только тот, который действительно изготовлен в определенном регионе Франции и под традиционной технологией. На первый взгляд кажется, ну какая же разница, где была сделана эта чашка? Но оказывается, что для мастеров разница огромная. История лиможского фарфора началась более 250 лет назад, когда неподалеку от города Лимож нашли месторождение каолина, особой белой глины. Ее даже прозвали «белым золотом». Именно благодаря ей местный фарфор получился одновременно тонким, почти прозрачным и при этом удивительно прочным. С тех пор здесь создают сервизы, вазы, статуэтки, декоративные изделия, которые ценятся коллекционерами по всему миру. Но, знаете, успех всегда рождает подражателей. На рынке уже давно появлялись всевозможные изделия с надписью «Limoges», которые к самому Лиможу имеют весьма отдаленное отношение. И вот теперь использовать это название смогут только те производители, которые действительно работают в этом регионе и соблюдают исторические технологии. Получается, Европа теперь решила защищать не просто предметы. Она защищает мастерство. Ведь секрет настоящего ремесла – это ведь не только материал и оборудование. Это знания, которые передаются от мастера к ученику, иногда даже сотни лет подряд. И знаете, было бы здорово, если бы такой подход распространялся не только на фарфор. Ведь у каждого народа есть вещи, которыми он может гордиться. Где-то это керамика, где-то кружево, где-то резьба по дереву, стекло или янтарь. Пока существуют люди, готовые делать красивые вещи своими руками, мир становится немного интереснее. А когда эти традиции еще и защищают законом, то появляется шанс, что они не исчезнут под натиском дешевых копий. В конце концов, настоящий фарфор ценится не только за то, как он выглядит. Главное – в истории, которую он хранит.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно, с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Есть люди, которые ради красивого предложения руки и сердца готовы заказать оркестр, устроить фейерверк, ну или на худой конец оплатить ужин в дорогом ресторане. А вот есть те, кому этого недостаточно.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Нью-Йорке внимание полиции, журналистов и, в общем-то, прохожих привлекла необычная история. Двое руферов, Иван Биркус и Анжела Николау, забрались на самый верх шпиля небоскреба Empire State Building. И вот там, на высоте почти 440 метров, Иван сделал Анжеле предложение. Романтично? Безусловно. Законно? Совсем нет. Пара эта, кстати, уже известна любителям экстремальных съемок. Несколько лет назад об их приключениях даже вышел документальный фильм «Skywalkers: A Love Story», в котором рассказывалось об их рискованных восхождениях на небоскребы по всему миру. Но на этот раз приключение закончилось не только эффектными фотографиями. Сразу после спуска обоих вот этих руферов задержала полиция. Теперь им предстоит отвечать сразу по нескольким статьям. От незаконного проникновения до создания опасной ситуации. По сообщениям американских СМИ, в общем, свою первую ночь после помолвки эти жених и невеста провели в разных полицейских камерах. Знаете, это не совсем тот медовый месяц, о котором обычно мечтают. Вообще удивительно, как меняются представления о романтике. Когда-то достаточно было написать письмо, подарить цветы, ну или даже вот спеть серенаду под окном. Сегодня некоторым кажется, что признание в любви обязательно должно сопровождаться риском для жизни, миллионами просмотров, срочным выпуском новостей. Но ведь самое ценное в этих моментах совсем не высота. Любовь-то не становится сильнее от того, что признание прозвучало на вершине небоскреба. И кольцо не становится дороже, если его надевают над пропастью. Наверное, вот настоящая смелость в отношениях – это не залезть на шпиль одного из самых известных зданий мира. Гораздо сложнее, на мой, во всяком случае, взгляд, каждый день быть рядом, поддерживать друг друга, вместе решать обычные жизненные бытовые вопросы. Без страховки, но и без экстренных служб. Хотелось бы пожелать вот этой паре, чтобы дальше их семейная жизнь проходила уже на гораздо более безопасной высоте. Оставайтесь на радио «Мелодия», впереди музыка мирового класса.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия». В студии для вас работает Олег Пека, и сегодня у нас пятница. Пятница, 3 июля. Давайте узнаем, что каждому из знаков зодиака предназначено астрологическим прогнозом. Какие сюрпризы, удачные встречи, неожиданные решения и отличное настроение перед выходными ждет каждый знак зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Хотя до выходных остались буквально считанные часы, и это чувствуется во всем, но звезды напоминают, не стоит мысленно закрывать рабочую неделю раньше времени. Именно сегодня может появиться возможность, которая сделает ближайшие дни еще интереснее. День благоприятен для общения, смелых решений и приятных неожиданностей. Овны, сегодня будет все складываться удачно, если не пытаться контролировать каждую мелочь. Иногда лучший план довериться обстоятельствам. Не бойтесь немного изменить привычный маршрут или распорядок дня. Тельцы. Пятница принесет ощущение, что усилия последних дней начинают приносить первые результаты. Это хороший знак. Найдите время отметить даже небольшой успех. Близнецы. День будет богат на разговоры и новости. Одна случайная фраза может натолкнуть вас на отличную идею. Совет. Будьте внимательны к словам окружающих. Среди них есть полезная подсказка. Раки. Сегодня стоит уделить внимание тому, что давно хотелось сделать для себя. Настроение быстро улучшится. И перестаньте, наконец-то, откладывать маленькие радости на потом. Львы, ваше чувство юмора и уверенность помогут легко решить вопрос, который еще вчера казался непростым. Сохраняйте позитивный настрой даже в мелких неурядицах. Девы, некоторые планы могут неожиданно измениться, но итог окажется лучше первоначального варианта. Совет, оставьте место для импровизации, она сегодня работает на вас. Весы, пятница отлично подходит для новых знакомств, дружеских встреч и полезных разговоров. Совет, не отказывайтесь от приглашения, даже если сначала не очень хочется идти. Скорпионы. Сегодня вы сумеете разобраться в вопросе, который долго оставался без ответа. Все станет гораздо понятнее. Совет. Не делайте поспешных выводов до того, как увидите полную картину. Стрельцы. День обещает яркие эмоции и желание попробовать что-то новое. Именно это принесет заряд энергии. Позвольте себе небольшое приключение после работы. Козероги. Сегодня удачно складываются дела, требующие внимания и организованности. Вы быстро наведете порядок там, где был недавно хаос. Завершите неделю без незакрытых мелких задач. Водолеи. Неожиданные идеи или встречи могут повлиять на ваши планы гораздо сильнее, чем покажется сначала. Совет. Не отвергайте необычные предложения только потому, что они непривычны. И, наконец, рыбы. Пятница располагает к легкому общению, вдохновению, приятным совпадениям. Этот день подарит вам повод улыбнуться. А вечером полностью переключитесь на отдых и оставьте рабочие мысли до понедельника. Вот такая сегодня выдалась пятница. Яркая, легкая, немного авантюрная. Она словно напоминает, что самые приятные события часто происходят тогда, когда рабочие дела уже почти закончены, а настроение постепенно переключается на летние выходные.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: С 6 июля водители ожидают изменения движения возле строящегося Зепниканского путепровода. Они коснутся выезда в направлении Кековы и Бауски. С Южного моста транспорт будет направлен под путепроводом по схеме, которая действовала на этом участке раньше, до середины декабря прошлого года. А временный круг будет ликвидирован. Кстати, на него не нужно будет выезжать и следующим по улице Зепниканна. Здесь будет движение организовано по отдельной полосе. Это позволит сократить заторы и, соответственно, задержки в пути. Следите за знаками. Напомню, что эти изменения вступят в силу, начиная с понедельника. Мы же продолжаем следить за тем, что происходит на магистралях и улицах латвийской столицы в дождливое утро пятницы на календаре 3 июля. Движение умеренное, осадки не помеха, транспорта на дорогах относительно немного, загруженность дорог в диапазоне от 3 до 4 баллов. При этом локальных трудностей на дорогах стало немного больше, 11 более-менее существенных заторов, до 10 минут можно задержаться на Круспилс перед Гранита с обеих сторон. Кроме того, плотно на Карля Ульманя перед Венебас Гатве и на Густава Земгала Гатве перед Брейбас также в обоих направлениях. Будем внимательны, держим дистанцию, особенно во время дождя. Меня зовут Владимир Тин, всем безопасного движения и удачного дня!
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Эскалевада. Одно из самых известных блюд каталонской кухни – эскалевада. Представляет оно собой запеченные овощи, в первую очередь баклажаны и красные сладкие перцы. Также в качестве компонентов эскалевады могут использоваться лук и помидоры. Придумали это блюдо каталонские пастухи, надолго уходившие со своими стадами на горные пастбища. С собой они обычно брали только сыр, вино и самые удобные для хранения и переноски овощи. Горячие блюда готовили в полевых условиях, на костре, и, что логично, из имеющихся под рукой ингредиентов. Так что овощи для классической эскалевады готовятся на тлеющих углях или открытом огне, из-за чего приобретают характерный аромат дыма. Название же блюда происходит от каталонского глагола «эскалевар», что означает как раз «запекать на углях». Хотя в домашних условиях эскалеваду тоже можно приготовить. Костер и угли заменит обычная духовка. После того, как овощи достаточно хорошо запеклись, с них снимается почерневшая кожица, они нарезаются соломкой, поливаются оливковым маслом и подаются на стол. Эскалевада может быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром к мясу. Кроме того, существует еще один вариант сервировки эскалевады – на тонкой лепешке. Такое блюдо распространено в первую очередь в каталонской провинции Лерида. Называется оно «кока де рекапте». Кстати, некоторые каталонцы считают кока де рекапте прародительницей пиццы и утверждают, что самое знаменитое итальянское блюдо на самом деле было придумано у них в Лериде.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Среди стран Балтии, у Латвии и Эстонии самое тесное сотрудничество в оборонной индустрии. Далее об этом и других событиях более подробно. Среди стран Балтии, у Латвии и Эстонии самое тесное сотрудничество именно в сфере оборонной индустрии, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который со среды по пятницу находится в Эстонии с государственным визитом. В разговоре с президентом Эстонии Аларом Карисом о политике безопасности и обороны Ринкевич акцентировал, что необходимо продолжать укреплять возможности коллективной обороны НАТО, одновременно углубляя сотрудничество между странами региона. По мнению президента Латвии, это особенно важно, учитывая растущие риски гибридной угрозы и саботажа со стороны России и Беларуси. В том числе гибридные операции, проверяющие единство и готовность НАТО к реагированию. Во время встречи президент Латвии выразил уверенность, что военное присутствие США в Европе, особенно на восточном фланге, является существенным фактором сдерживания России, наряду с присутствием сил других союзников. По его мнению, многим европейским союзникам следует принять реальность, что в обозримом будущем Европа не сможет обойтись без США. В то же время союзникам по НАТО в Европе необходимо взять на себя большую ответственность за конвенциальную безопасность в Европе. Ринкевич также поблагодарил Эстонию за тесное, регулярное и практическое сотрудничество, в том числе в сдерживании нелегальных мигрантов на восточной границе Латвии. По словам Ринкевича, важно поддерживать тесный диалог и координацию между северными и балтийскими странами по вопросам укрепления безопасности и обороны региона, поддержки Украины, сдерживания России, а также по другим важным вопросам региональной и международной повестки дня. Президент Латвии отметил, что по мере возможности необходимо расширять сотрудничество с Германией, Польшей, а также с Канадой и Великобританией. Также президент Латвии поблагодарил президента Эстонии за личный вклад в содействие сотрудничеству обеих стран как в укреплении региональных, так и европейских и трансатлантических связей. В Латвии с 4 июля по 13 сентября пройдут Дни домашних кафе 2026. Латвийское агентство инвестиций и развития сообщает, что во время Дней домашних кафе у посетителей будет возможность посетить сотни домашних кафе в 39 городах. Каждые выходные посетители смогут выбрать новое место в Латвии, чтобы попробовать разные блюда, познакомиться с местными жителями, открыть для себя новые туристические направления. Дни, проведенные в формате домашнего кафе, предоставляют возможность познакомиться с регионами Латвии через рассказы людей, местных. Традиции, гостеприимство. В 2021 году в днях домашних кафе участвовали 448 домашних кафе, которые посетили более 40 тысяч человек. В 2022 году число участников выросло до 496, а число посетителей достигло 60 650. В 2023 году к инициативе присоединились около 450 домашних кафе, приняв 65 тысяч гостей. В свою очередь в 2024 свои двери открыли 617 домашних кафе, которые в общей сложности посетили 86 847 человек. В 2025 году интерес также оставался высоким. В мероприятии приняли участие 584 домашних кафе, которые приняли 81 134 посетителя. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны, западный, юго-западный, умеренный, порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно с редкими прояснениями, в течение дня частые дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия». В студии появляется Олег Пека, мне помогает наш замечательный звукорежиссер Евгений Копей. Пятница. Поздравляю всех с окончанием рабочей недели. 3 июля на календаре. Ну и отличный день, чтобы в этот календарь заглянуть, полистать, что там было в истории. Потому что 3 июля мир получил французских королей, первые автомобили и сразу несколько очень ярких людей, без которых кино, литература, музыка, спорт были бы совсем другими.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с далекого, 987 года. Не тысяча, а просто 987. Именно 3 июля в городе Нуайон был коронован Гуго Капет. С этого момента во Франции началась эпоха династии Капетингов, которая в разных ветвях правила страной более 8 веков. Неплохой семейный бизнес по средневековым меркам. Перенесемся почти на 900 лет вперед. В 1886 году немецкий инженер Карл Бенц впервые выехал на улицы Мангейма на автомобиле собственной конструкции. Машина разгонялась примерно до страшной скорости 16 км в час. В общем, сегодня некоторые велосипедисты едут быстрее, но именно этот неспешный заезд считается днем рождения автомобиля. Дальше все пошло по нарастающей. Пробки, навигаторы, электромобили и вечный вопрос: ну где же парковка? Давайте поговорим теперь о тех, кто родился в этот день. В 3 июля 1883 года появился на свет Франц Кафка, автор, благодаря которому появилось слово «кафкианский». И если жизнь вдруг кажется странной, запутанной, немного абсурдной, Кафка наверняка бы понимающе улыбнулся. В 1928 родился Ян Макульский. Выдающийся польский актер, режиссер, педагог, а миллионы зрителей помнят его по роли обаятельного мошенника Квинто в культовой комедии «Ва-банк», которую снял его сын Юлиуш Махульский. Сегодня день рождения и у Винса Кларка, основателя групп Depeche Mode и Erasure. Именно он стоял у истоков электронной музыки, которая до сих пор собирает стадионы. И, наконец, 3 июля 1962 года родился Том Круз. Человек, который будто бы принципиально не доверяет каскадерам. Сам висит на самолетах, прыгает с мотоциклов, бегает быстрее большинства своих героев и уже много лет доказывает, что миссия невыполнима – это скорее жизненный принцип, чем название фильма. А еще сегодня день рождения отмечает Себастьян Феттель, четырехкратный чемпион мира на Формуле-1. Для него скорость всегда была не просто цифрой на спидометре, а настоящим искусством. В общем, день получился на славу. Французские короли меняли историю Европы, первый автомобиль выехал на дорогу, а мир получил людей, которые научили нас читать, слушать музыку, смотреть кино.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билеты, билеты, билеты.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И, наверное, у каждого дома есть коробка со старыми письмами. Лежат там обычно, ну что, открытки, пожелтевшие конверты, поздравления с праздниками. Для каждой семьи вот они дороги, как память. Но вряд ли кто-то рассчитывает найти там настоящее сокровище. Хотя история знает случаи, когда ценность письма определяли вовсе не слова, написанные внутри. Об одном таком удивительном конверте сейчас расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Несмотря на баснословную цену в 5 миллионов долларов, содержимое легендарного бордоского письма оказалось обычным деловым отчетом. Уникальность этому конверту придает не текст, а редчайшее сочетание двух культовых марок, которые делают его главным сокровищем в мире филателии. Как передает Окху Ас, об этом пишет Oddity Central. В 1847 году торговец вином Эдвард Фрэнсис из столицы Маврикии отправил партнерам во Францию письмо о продаже 48 бочек вина. Тогда он наклеил на конверт две марки, стоимость которых была копеечной, а сегодня они оцениваются в миллионы долларов. Именно наличие оригиналов знаменитой голубой и розовой марок Маврикия и делает это письмо самым дорогим в истории. Стоит отметить, что эти марки были созданы по ошибке. Гравер вместо надписи об оплате сбора выгравировал слова «почтовое отделение». Тираж в 500 экземпляров быстро раскупили, и сегодня во всем мире сохранилось лишь 27 таких марок, которые филателисты считают настоящим святым Граалем. Чистые экземпляры, без штемпелей, оцениваются в сумму до 17 миллионов долларов, но они крайне редко появляются на рынке. Последний раз бордоское письмо выставлялось на торги в 1993 году, и с тех пор оно хранится у анонимного коллекционера из Сингапура.
1: Есть в этом какая-то особая ирония. Человек отправлял

0: многомиллионную сенсацию. Так что, может быть, не стоит слишком переживать из-за собственных ошибок. Конечно, не каждый из них через 100 лет станет коллекционной редкостью, но жизнь не раз доказывала, что самые интересные истории начинаются именно с какой-нибудь случайностью. Кто знает, может быть, где-то на антресолях у вас до сих пор лежит старый конверт, который ждет своего звездного часа. Хотя, наверное, сначала стоит проверить, нет ли там неоплаченных счетов. Оставайтесь на Радио Мелодия, мы любим истории, которые напоминают, настоящая ценность иногда скрывается в самых неожиданных местах.
1: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно, с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

Реклама на Радио Мелодия. Rai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. На сцене.

0: Фест. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Имиградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. И если кто-то скажет, что у него отличное чувство направления, не спешите завидовать. Похоже, голуби все равно ориентируются лучше. Немецкие ученые наконец-то приблизились к разгадке тайны, над которой ломали голову больше 100 лет. Как же голуби, которых увозят за десятки, а даже иногда сотни километров от дома, безошибочно находят дорогу обратно? Ответ оказался неожиданным. Похоже, их навигатор находится в печени. Да-да, именно в печени.
1: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
2: Исследователи обнаружили, что в иммунных клетках этого органа накапливается железо. Эти клетки способны реагировать на магнитное поле Земли, а затем передают информацию в мозг. Получается, что в пасмурную погоду, когда солнце не видно, голубь буквально чувствует, где находится север, а где юг. Конечно, ученые сразу оговорились. Это, скорее всего, не единственная система навигации. Есть предположение, что птицы одновременно используют положение солнца, особенности ландшафта, светочувствительные белки в глазах и даже крошечные магнитные частицы в организме. То есть у голубя может быть не один внутренний компас, а целый комплект таких навигационных приборов. Вот, честно говоря, после таких открытий начинаешь смотреть на городских голубей немножечко иначе. Мы-то привыкли считать их обычными птицами, которые не спеша прогуливаются по площадям в поисках хлебных крошек. А между тем, внутри каждого из них работает система ориентирования, которую инженеры до сих пор не могут полностью повторить. И ведь отношения человека с голубями насчитывают 1000 лет. Их использовали как почтальонов. Они спасали людей во время войн, доставляя сообщения туда, где не работала никакая связь. И вот теперь становится понятнее, почему. У природы было несколько миллионов лет на то, чтобы создать идеальный навигатор. А мы пока что только начинаем понимать, как он устроен. Есть в этом что-то красивое. Иногда самые удивительные открытия скрываются не в далеком космосе, не на дне океана. Они сидят на городской площади, важно расхаживают между прохожими и терпеливо ждут, когда человек наконец поймет, насколько они необычны.
1: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз хочу пожелать добрейшего утра. Утро пятницы. Сейчас нам осталось сделать еще одно, приложить большое усилие для того, чтобы завершить эту рабочую неделю. И, конечно, хочется пожелать всем успешного завершения всех дел, чтобы дальше вас уже на выходных не волновали, не беспокоили рабочие чаты, звонки, какие-то проблемы и отчеты. Завершим мы нашу утреннюю часть общения. Давайте такой очень забавный, смешной и легкой новостью. Иногда, оказывается, местной знаменитостью можно стать без кино, без музыки, даже без интернета. Достаточно просто весить тонну. Именно так прославился 5-летний морской слон по кличке Нил, который уже несколько лет держит в тонусе жителей Южной Тасмании.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дело в том, что этот самый морской слон Нил регулярно выходит к людям, перекрывает дороги, ломает ограждения, иногда даже выбирает автомобиль в качестве матраса. Владельцы машин, наверное, не всегда в восторге, но интернет уж точно. У Нила уже больше 1 000 000 подписчиков в ТикТоке. Каждое новое видео с его участием собирает сотни тысяч просмотров. Самое интересное, что специалисты успокаивают, он не проявляет никакой агрессии. Оказывается, Нил – это просто подросток. По человеческим меркам это выглядело бы так, когда очень крупный школьник решил проверить, насколько прочным окажется дорожный знак. Морские экологи объясняют, что молодые морские слоны обычно тренируются друг с другом, толкаются, борются, учатся быть сильнее. Однако Нил по какой-то причине оказался один. Вот он и стал выбирать себе необычных партнеров для тренировок. Дорожные конусы, заборы, припаркованные машины. Причем это еще не предел. Сейчас он весит около тонны, а взрослые самцы могут набирать 2, а иногда и 3,5 тонны. Так что у владельцев автомобилей в Тасмании есть время морально подготовиться. Есть в этой, правда, истории серьезная сторона. Из-за огромнейшей популярности Нила к нему начали стекаться толпы людей. И вот некоторые из них подходят слишком близко ради эффектного видео. Власти уже напоминают: держитесь как минимум 20 в 20 метрах. Не кормите это животное, не пытайтесь сделать с ним селфи. Потому что одно дело смотреть ролики в интернете, а вот совсем другое – оказаться рядом с морским слоном весом в 1000 килограммов, который вдруг решит, что вы тоже отлично подходите для его игры. Но вообще удивительно, как иногда природа напоминает нам простую вещь. Дикие животные не становятся домашними только потому, что они популярны. 1 000 000 подписчиков не отменяет инстинкты и не делает их безопаснее. Так что Нил пусть останется звездой, но лучше любоваться им на уважительном расстоянии. Оставайтесь на радио «Мелодия». Буду надеяться, что наша музыка мирового класса поднимет вам настроение и поможет продержаться рабочий день. Ну а мы с вами встретимся уже после 16 часов. Все 3 часа для вас работал Олег Пека. Спасибо за внимание.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Продолжаем следить за трафиком в латвийской столице. Сегодня он не только летний, но еще и пятничный. Поэтому на максимуме перед 9 часами было лишь 3 балла, 14 заторов, не превышавших 10 минут. В данный момент пробка на мониторе остается. Заторы подсократились как количественно, так и качественно. Однако водителям мешает дождь, который по прогнозу должен скоро прекратиться. А после полудня распогодится и даже появится солнце с температурой до 22 градусов. Ну, в общем, жить можно. Перейдем к сводке госполиции за минувший четверг. Напомню, за первые три дня недели в среднем происходило 91 ДТП за сутки. Вчера 83 аварии по Риге и столичному региону. Пострадали 12 человек, в том числе самокатчик и два велосипедиста. Патрульные составили 62 протокола за различные нарушения в сфере дорожного движения. Один водила задержан в состоянии алкогольного опьянения. Пошел, как говорится, по полной программе. Уголовное дело, штраф и его автомобиль конфискован в пользу государства. Ну что ж, примем к сведению и продолжаем движение только вперед. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкой пятницы и безопасных дорог.

Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Токио. Японская столица Токио – настоящий город будущего. Здесь живут и работают более 35 миллионов человек, но при этом никто никому не мешает. Из-за высокой плотности населения температура в городе всегда выше средней на 10 градусов, а главный столичный зоопарк Уэна ежегодно закрывают на 2 месяца, чтобы дать животным отдохнуть от людей. Здесь каждый год происходит порядка 150 землетрясений различной силы, то есть практически ежедневно. Но в то же время Токио – один из самых сейсмически безопасных городов в стране. Высокая плотность населения диктует свои правила в жизни. В Токио, пожалуй, как нигде в мире уважают права других. Здесь в общественном транспорте не принято разговаривать по мобильному, чтобы не вторгаться в личное пространство человека, вынужденного вас слушать. По той же причине здесь не приветствуется привычка дышать в затылок, стоя в очереди, толпиться на эскалаторе в метро или расталкивать других, пробираясь ко входу или выходу. Вопреки расхожему мнению, Токио отнюдь не город небоскребов. Сейсмология не позволяет. В регионе, который регулярно трясет, высотки строят только на искусственно насыпанных островах и устойчивых участках суши, которых катастрофически мало. Поэтому живут токийцы в основном в двух- и трехэтажных домиках. Хотя собственный дом с забором и садом для большинства горожан – почти недостижимая мечта. Реальность такова, что между домами нет места даже для забора, не говоря уже про клумбу или детскую площадку. Впрочем, несмотря на плотную застройку, Токио не производит впечатления каменных джунглей. Здесь даже в центре умудряются выкраивать клочки для обустройства скверика с фонтанами или аллеи со скамейками. Местные же парки – настоящее произведение искусства с обязательным прудиком с живыми карпами, журчащими ручейками и мини-фонтанчиком. Жизнь токийцев сосредоточена вокруг работы. К ней у горожан особое отношение. Переработки здесь в порядке вещей. И потому что оплата почасовая, а сверхурочные оплачиваются по двойному тарифу. И потому что не принято уходить раньше начальника, который для среднестатистического токийского служащего все равно, что бог. И если, например, начальнику нечем заняться дома, и он сидит в офисе допоздна, все его подчиненные будут сидеть на своих местах, изображая работу в поте лица. Поэтому час пик в токийском метро есть только утром, когда все едут на работу. А вот домой все уезжают в разное время, и толкучки в вагонах нет. В таком графике среднестатистическому токийцу не так просто построить личную жизнь. У большинства нет времени не только на то, чтобы завести новых друзей, но и на то, чтобы встретиться с уже имеющимися. Поэтому многие токийцы обречены на одиночество. Даже в городских ресторанах есть много столиков, рассчитанных на одного. И по вечерам такие заведения забиты, а одинокие посетители ужинают, уткнувшись в телефон. Токио – гигантский город, в котором очень легко почувствовать себя песчинкой. В то же время он живой и яркий. У него особая атмосфера огромной коммунальной квартиры. Здесь удобный транспорт, хороший сервис и чистота на улицах. А горожане вежливы и приветливы, что, впрочем, традиционно для японцев вообще. Ведь главное для них – жить лицом наружу, всеми силами скрывая истинное душевное состояние, чтобы не нагружать проблемами других. Хотя, возможно, именно поэтому многие токийцы в метро носят на лицах медицинские маски. Так они хотя бы ненадолго могут расслабиться, скрыв свои истинные эмоции от миллионов людей вокруг. Мегаполисы мира. На радио «Мегаполисы мира».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В связи со снижением ставки НДС на 4 группы основных продуктов питания, правительству предстоит решить, как компенсировать возникшие потери бюджетных поступлений путем пересмотра расходов или повышения налогов, считает главный экономист банка СЭБ Дайнис Гашпуйтис. Экономист отмечает, что хотя Министерство финансов оценивает влияние этой меры на бюджет в 15 миллионов евро, согласно другим оценкам, эта сумма может составить 30 миллионов евро. В любом случае, оценить это будет сложно, особенно с учетом противоречивых интересов вовлеченных сторон и политических факторов. Примером тому служит прошлый опыт применения сниженной ставки НДС на фрукты, овощи и ягоды, пояснил экономист. Он полагает, что этот шаг следует рассматривать как ограниченный предвыборный жест политиков в адрес населения, поскольку снижение налога на все продукты питания стало бы слишком тяжелой нагрузкой для бюджета. Гашпуйтис также подчеркивает, что при сокращении расходов необходимо искать способы компенсации потерь. Учитывая сложную бюджетную ситуацию, выбор решения, пересматривать ли расходы или повышать налоги, будет зависеть от нового правительства, отмечает Гашпуйтис. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Асикага. Как известно, японцы чтут традиции не меньше, чем англичане. И, пожалуй, самое красивое из них – любование цветением деревьев. Одно из лучших мест, где можно предаваться этому приятному занятию – парк цветов Асикага на острове Хансю. Этот парк – один из самых известных в мире. Славу ему принесли великолепные глицинии, которые японцы называют фудзи. История цветочного парка началась в 1997 году, когда на специально отведенную территорию в городе Асикага пересадили несколько столетних глициний, которые сегодня составляют основу парка. Самое лучшее время для его посещения – с середины апреля до середины мая. Именно в это время в парке проводится фестиваль глициний, который распускается пышным цветом. А главным хитом становится 80-метровый туннель, образованный фиолетово-синими цветками этого вьющегося растения. Кроме глицинии, в парке Асикага растут и другие цветы – рододендрон, азалия, роза и гортензия. Благодаря разному времени их цветения в парке круглый год есть на что посмотреть, а зимой, когда растения спят, работники парка включают красочную иллюминацию. Как и у любой другой достопримечательности, в парке Асикага есть рестораны и сувенирные магазинчики, где даже можно купить цветы домой. В 2014 году цветочный парк Асикага был выбран телекомпанией CNN в числе 9 фантастических по красоте мест в мире. Неудивительно, что ежегодно его посещают более 1 000 000 человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно, с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу Сервис».
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене.

Skyfest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Наибольший рост в июне в рейтинге популярности партии показали объединение партии «Объединенный список» и политическая сила «Суверенная власть объединения младо-латышей», свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром СКДС. Если бы выборы состоялись завтра, партия «Латвия на первом месте» получила бы поддержку 9,8% избирателей, что на 0,5% больше, чем в апреле. Второе место занял бы «Объединенный список» с поддержкой 9,8%, увеличившийся на 3 процентных пункта. Далее следует объединение «Суверенная власть» объединения младо-латышей, за которые готовы проголосовать 8,6% избирателей, что на 2,4% пункта больше, чем в апреле. Далее идут прогрессивные с поддержкой 8,4%, национальное объединение 5,5%, союз зеленых и крестьян 4,4%, новое единство 4,2% и мы меняем правила 2,7%. Остальные партии и объединения поддерживают менее 2% опрошенных. Минблаг предлагает сохранить существующий метод выдачи продуктов питания и товаров основной материальной помощи вместо введения платежных карт для использования в магазинах. По мнению министерства, у нынешнего подхода есть ряд преимуществ, в том числе возможность закупать товары централизованно и дешевле. После оценки и консультаций с социальными партнерами, Минблаг предлагает и в 2028-34 годах сохранить применявшийся до сих пор прямой метод поддержки, продолжая выдачу наборов с продуктами питания и товарами основной материальной помощи. Цены на жилье в Латвии в первом квартале текущего года выросли почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, следует из последних данных Евростат. Среди стран ЕС самый быстрый годовой рост цен на жилье зафиксирован в Португалии – плюс 17,8%, Болгарии – плюс 14,8%, Словакии – плюс 14,4% и Литве – плюс 12%. В Эстонии цены на жилье за тот же период выросли на 6%. В целом за год рост цен на жилую недвижимость отмечен в 25 странах ЕС. Снижение зафиксировано только в Финляндии на 2%. В среднем по Европейскому Союзу в апреле-марте жилье подорожало на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
1: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Не самый удобный, но эффектный способ пообщаться с властью избрал в 70-х годах баптистский священник Ханс Мулликин. Чтобы добраться из Техаса до Белого дома, он преодолел более 2500 километров на коленях. Чтобы не стереть их о дорогу, мужчина надел специальные меховые подкладки, а поверх них — металлические щитки. Также Ханс опирался на ось с колесами разного диаметра, которая помогала компенсировать уклон обочин. Путешествие заняло почти 2,5 года, и 22 ноября 1978 года 39-летний проповедник прибыл в пункт назначения. Он потребовал личной встречи с тогдашним президентом Джимми Картером, чтобы пожать ему руку и сообщить, что молится за него. Однако, к своему удивлению, Мулликин получил отказ. Президент оказался слишком занят. Хансу ничего не оставалось, как общаться с прессой. Он поведал, что целью его путешествия было «призвать американцев опуститься на колени и покаяться». А то положение, в котором он оказался по завершении пути, наглядно демонстрирует состояние, в котором народ пребывает по отношению к власти. После этого брифинга Ханс Мулликин сел в маленький трейлер, в котором его в

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно, с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться вместе, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене –

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческим псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
2: Билеты «Пилишус Сервис».
4: Реклама на радио «Мелодия».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Театр «Ла Скала». Самый знаменитый оперный театр в мире «Ла Скала» на самом деле довольно легко не заметить, гуляя по улицам Милана. Серое здание с неприметным, если не сказать безликим фасадом, абсолютно ничем не выделяется среди других домов на улице Джузеппе Верди. Однако именно за этим сдержанным фасадом скрывается необычайная роскошь внутреннего убранства. Здание театра было возведено в конце 18 века на месте старой церкви Санта-Лучия де ла Скала, от которой заведение получило свое ныне всемирно известное название. Архитектор Джузеппе Пьермарини решил не тратить деньги на внешние украшения, зато не поскупился на внутреннее оформление и технические возможности сцены. Зрительный зал, вмещающий более 2000 человек, отделан в бело-золотом цвете. Ложи в 5 ярусов разместили в форме подковы, а ряды расположили так, чтобы как можно лучше было видно сцену. Все внутри «Ла Скала» создавалось по законам оптики и акустики. А после Второй мировой войны, когда от здания остался лишь фасад, театр снова отстроили по старым проектам. Еще одной важной фигурой в истории «Ла Скала» стал дирижер Антонио Тосканини, дважды возглавлявший театр в первой половине 20 века. Заняв пост главного дирижера, Тосканини сразу ввел ряд новшеств. В частности, приказал открывать занавес не снизу вверх, а по сторонам. Маэстро обосновал это тем, что так зритель видит артистов целиком, а не сначала ноги. Кроме того, Тосканини отменил одноактные балеты, предварявшие оперные спектакли, и запретил женщинам находиться в зрительном зале в шляпах, чтобы не загораживать обзор сидящим сзади. К счастью, к тому времени освещение в зале уже было электрическим, и зрители в партере больше не рисковали получать ожоги от плавящихся свечей, как раньше, отчего и спасали головные уборы.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно, с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: спортивном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. В связи со снижением ставки НДС на 4 группы основных продуктов питания, правительству предстоит решить, как компенсировать возникшие потери бюджетных поступлений путем пересмотра расходов или повышения налогов, считает главный экономист банка СЭБ Дайнис Гашпойтис. Экономист отмечает, что хотя Министерство финансов оценивает влияние этой меры на бюджет в 15 миллионов евро, согласно другим оценкам, эта сумма может составить 30 миллионов евро. В любом случае, оценить это будет сложно, особенно с учетом противоречивых интересов вовлеченных сторон и политических факторов. Примером тому служит прошлый опыт применения сниженной ставки НДС на фрукты, овощи и ягоды, пояснил экономист. Он полагает, что этот шаг следует рассматривать как ограниченный предвыборный жест политиков в адрес населения, поскольку снижение налога на все продукты питания стало бы слишком тяжелой нагрузкой для бюджета. Гашпойтис также подчеркивает, что при сокращении расходов необходимо искать способы компенсации потерь. Учитывая сложную бюджетную ситуацию, выбор решений, пересматривать ли расходы или повышать налоги, будет зависеть от нового правительства, отмечает Гашпойтис. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Veikalos Maksīma brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. Līdz 6. Jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksīma, lai nekā netrūktu!
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.
2: Реклама на Радио Мелодия.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Эскалевада. Одно из самых известных блюд каталонской кухни – эскалевада. Представляет оно собой запеченные овощи, в первую очередь баклажаны и красные сладкие перцы. Также в качестве компонентов эскалевады могут использоваться лук и помидоры. Придумали это блюдо каталонские пастухи, надолго уходившие со своими стадами на горные пастбища. С собой они обычно брали только сыр, вино и самые удобные для хранения и переноски овощи. Горячие блюда готовили в полевых условиях, на костре, и, что логично, из имеющихся под рукой ингредиентов. Так что овощи для классической эскалевады готовятся на тлеющих углях или открытом огне, из-за чего приобретают характерный аромат дыма. Название же блюда происходит от каталонского глагола «эскалевар», что означает как раз «запекать на углях». Хотя в домашних условиях эскалеваду тоже можно приготовить. Костер и угли заменит обычная духовка. После того, как овощи достаточно хорошо запеклись, с них снимается почерневшая кожица, они нарезаются соломкой, поливаются оливковым маслом и подаются на стол. Эскалевада может быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром к мясу. Кроме того, существует еще один вариант сервировки эскалевады – на тонкой лепешке. Такое блюдо распространено в первую очередь в каталонской провинции Лерида. Называется оно «кока де рекапте». Кстати, некоторые каталонцы считают кока де рекапте прародительницей пиццы и утверждают, что самое знаменитое итальянское блюдо на самом деле было придумано у них в Лериде.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно, с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Реклама на радио «Мелодия».

«Мелодии легенды» на радио «Мелодия». История этой мелодии тесно связана с фильмом Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже». Но музыка Гатто Барбьери давно вышла за пределы экрана, как будто она тоже решила пожить свою отдельную жизнь, горячую, томную, полную боли и страсти. Когда в 1972 году фильм с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер вызвал скандал в мире кино, было еще кое-что, от чего нельзя было отвести взгляд, или точнее слух. Это был саундтрек к фильму.

Автор музыки Гато Барбьери, аргентинский джазмен, тенор-саксофонист с прозвищем «Кот», который он получил за ночные прыжки из клуба в клуб в молодости. В 50-х он начинал как ученик Лало Шифрина, а в 60-х играл фри-джаз с Джоном Черри и записывался с Карлой Блей. Но именно эта мелодия, одна из самых узнаваемых тем в истории кино, принесла ему мировую известность и Грэмми. В этой музыке нет прямого танго, но есть томное ожидание, дыхание страсти, парижская сырость и безысходность. Смоки-сакс, оркестровая дымка, меланхоличная вибрация – все это вместе передает ощущение бессознательной тяги, которая, собственно, и стала темой фильма. Интересно, что аранжировкой занимался Оливер Нельсон, американский композитор и дирижер, один из тех, кто привносил академизм в джаз. И это слышно. Музыка одновременно спонтанна и выверена, как импровизация, сделанная по строгой партитуре. Кстати, в альбом с саундтреком фильма вошла и сторонняя вещь – «Sixpenny Ride» британского композитора Тревора Данкана. Но именно тема Барбьери стала визитной карточкой картины.

получил 2 номинации на «Оскар» – за режиссуру и за актерскую работу Марлона Брандо. Кстати, выдвинули его на «Оскар» в последний раз. Музыка в номинации не фигурировала, но звучала дольше, чем любой диалог в фильме, и осталась навсегда.

Это не просто саундтрек к фильму, это саундтрек к моментам, которые не рассказывают словами. Только звуком, только взглядом, только телом. Именно так работает музыка в «Последнем танго

0: Над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Наибольший рост в июне в рейтинге популярности партии показали объединение партии «Объединенный список» и политическая сила «Суверенная власть» объединения «Младо-Латышей», свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром СКДС. Если бы выборы состоялись завтра, партия «Латвия на первом месте» получила бы поддержку 9,8% избирателей, что на 0,5% больше, чем в апреле. Второе место занял бы «Объединенный список» с поддержкой 9,8%, увеличившийся на 3 процентных пункта. Далее следует объединение «Суверенная власть» объединения «Младо-Латышей», за которые готовы проголосовать 8,6% избирателей, что на 2,4% пункта больше, чем в апреле. Далее идут прогрессивные с поддержкой 8,4%, национальное объединение 5,5%, союз зеленых и крестьян 4,4%, новое единство 4,2% и мы меняем правила 2,7%. Остальные партии и объединения поддерживают менее 2% опрошенных. Минблаг предлагает сохранить существующий метод выдачи продуктов питания и товаров основной материальной помощи вместо введения платежных карт для использования в магазинах. По мнению министерства, у нынешнего подхода есть ряд преимуществ, в том числе возможность закупать товары централизованно и дешевле. После оценки и консультаций с социальными партнерами, Минблаг предлагает и в 2028-34 годах сохранить применявшийся до сих пор прямой метод поддержки, продолжая выдачу наборов с продуктами питания и товарами основной материальной помощи. Цены на жилье в Латвии в первом квартале текущего года выросли почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, следует из последних данных Евростат. Среди стран ЕС самый быстрый годовой рост цен на жилье зафиксирован в Португалии – плюс 17,8%, Болгарии – плюс 14,8%, Словакии – плюс 14,4% и Литве – плюс 12%. В Эстонии цены на жилье за тот же период выросли на 6%. В целом за год рост цен на жилую недвижимость отмечен в 25 странах ЕС. Снижение зафиксировано только в Финляндии на 2%. В среднем по Европейскому Союзу в апреле-марте жилье подорожало на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Асикага.
1: Как известно, японцы чтут традиции не меньше, чем англичане. И, пожалуй, самое красивое из них – любование цветением деревьев. Одно из лучших мест, где можно предаваться этому приятному занятию – парк цветов Асикага на острове Хонсю. Этот парк – один из самых известных в мире. Славу ему принесли великолепные глицинии, которые японцы называют фудзи. История цветочного парка началась в 1997 году, когда на специально отведенную территорию в городе Асикага пересадили несколько столетних глициний, которые сегодня составляют основу парка. Самое лучшее время для его посещения – с середины апреля до середины мая. Именно в это время в парке проводится фестиваль глициний, которые распускаются пышным цветом. А главным хитом становится 80-метровый туннель, образованный фиолетово-синими цветками этого вьющегося растения. Кроме глициний, в парке Асикага растут и другие цветы – рододендрон, азалия, роза и гортензия. Благодаря разному времени их цветения, в парке круглый год есть на что посмотреть, а зимой, когда растения спят, работники парка включают красочную иллюминацию. Как и у любой другой достопримечательности, в парке Асикага есть рестораны и сувенирные магазинчики, где даже можно купить цветы домой. В 2014 году цветочный парк Асикага был выбран телекомпанией CNN в числе 9 фантастических по красоте мест в мире. Неудивительно, что ежегодно его посещают более миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, на побережье умеренный западный ветер. Ночная температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможны грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться в месте, которое от внешней среды отделяют как минимум 2 стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. В субботу, 4 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный северо-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Избранные удовольствия. На радио «Мелодия». Микроминиатюра. Если собрать все произведения, выполненные в жанре микроминиатюры, в один музей, то, скорее всего, будет достаточно одной комнаты, настолько маленькие будут экспонаты. Микроминиатюра – редкий, сложный и невероятно интересный вид искусства. Мастера создают под микроскопом крошечные творения, которые сложно рассмотреть невооруженным глазом. Самым известным мастером этого дела можно было бы назвать литературного левшу. Этот персонаж из произведения Николая Лескова, как известно, сумел подковать механическую блоху, чем превзошел англичан, ту блоху создавших. Но мастеровой левша — личность выдуманная, а есть и вполне реальные мастера микроминиатюры. Все они, конечно, самоучки, ведь этому непростому искусству нигде не учат и творят по велению души. Одним из самых известных реальных мастеров микроминиатюры был земляк книжного героя, туляк Николай Алдунин. Он создал целый караван верблюдов в игольном ушке, а на половинках яблочного семечка соорудил танк Т-34 и копию Останкинской башни. Написать поэму на рисовом зернышке, создать шахматную доску меньше спичечной головки с фигурами или двигатель внутреннего сгорания размером с маковое семечко или изваять статую Венеры Милосской толщиной с человеческий волос — творцы невидимого фронта способны и не на такое. Безусловно, подобные работы дорого стоят и нередко становятся оригинальным подарком. Но помимо этого, микроминиатюра обращает внимание на вещи, которые люди в обычной жизни просто не замечают. И, как ни странно, позволяют лучше их разглядеть, пусть даже и через увеличительное стекло. Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, на побережье умеренный западный ветер. Ночная температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможны грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты. Билишус сервис.
4: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Выпускники средней школы получат сертификаты централизованных экзаменов. Далее об этом и других событиях более подробно. С сегодняшнего дня выпускники средних школ могут узнать результаты своих централизованных экзаменов на специально созданном веб-сайте экзамены.gov.lv, сообщили в Государственном агентстве развития образования. Учащиеся могут посмотреть свои результаты экзаменов и сертификаты на сайте, авторизировавшись с помощью учетных данных Е-класса или MyCoup. Сертификаты будут доступны на сайте в течение 6 месяцев с даты их публикации. Совершеннолетние учащиеся родители несовершеннолетних смогут ознакомиться с результатами централизованных экзаменов также в электронной услуге «Мои данные» в регистрах образования на сайте latvia.lv. Сами сертификаты можно получить в электронной услуге просмотра получения документов, подтверждающих образование. Эти услуги будут доступны тем учащимся, в учебных заведениях которых не используются электронные журналы. В особых случаях сертификаты из информационной системы госэкзаменов смогут извлечь и отправить учащимся также образовательные учреждения. Сертификаты не нужно распечатывать и не нужно спешить их получением в первый день публикации, поскольку при поступлении в высшее учебное заведение Латвии предъявление сертификатов не требуется. Результаты экзаменов учащихся доступны образовательным учреждениям в государственной информационной системе образования. Единый прием на базовые программы обучения в 8 высших учебных заведениях Латвии начнется на следующей неделе, 9 июля. По информации Бюро по защите Сатверсмы, одной из существенных причин решения России закрыть с 1 июля несколько железнодорожных пунктов пересечения границы в Латвии, Эстонии и Финляндии являются экономические проблемы России. В латвийской спецслужбе обратили внимание на то, что российские предприятия, в том числе российские железные дороги, сталкиваются с проблемами в финансовой деятельности. Решение России о закрытии железнодорожных пограничных переходов мотивировано практическими соображениями и служит основанием для принятия РЖД решений о снижении затрат, связанных с содержанием транспортных коридоров, указали в спецслужбе. Оптимизация различных невоенных расходов с целью покрыть постоянно растущие траты на войну в Украине становится значительной внутренней проблемой России, затрагивающей все больше отраслей народного хозяйства, в том числе и железнодорожный сектор, указали в бюро. В то же время возможно, что Россия может использовать решение о закрытии нескольких железнодорожных пограничных переходов и для усиления информационной деятельности против стран Балтии. Однако, по оценке Бюро по защите Сатверсмы, такие действия были бы малоэффективными и кратковременными. Учитывая, что Россия решила закрыть малоиспользуемые железнодорожные коридоры, это не наносит значительного экономического ущерба Латвии, заключили в спецслужбе. Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможны грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный, западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. И, конечно, мне уже приветливо машет рукой наш звукорежиссер Евгений Копейн. Прежде всего, поздравляю всех тех, кто уже к этому часу работу закончил. Ну и вы уже, я понимаю, свободны до следующего понедельника. Начались выходные, уикенд. Ну и, может быть, поскольку еще, знаете, такой длинный световой день, можно было бы сгонять даже и на море, прогуляться вдоль берега и, ну, вдохнуть вот этого свежего, прекрасного нашего соснового морского воздуха. Если летом этим вы мечтали увидеть море цвета фисташкового мороженого, то такая возможность, кстати, неожиданно появилась совсем рядом в Эстонии.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да-да, на одном из наших балтийских пляжей вода окрасилась в необычный зеленовато-фисташковый оттенок. Фотографии быстро разлетелись по соцсетям. Все это выглядит необычно, почти как тропическая лагуна, если не знать, что происходит на самом деле. А происходит вот что. Из-за жаркой погоды вода перегрелась сильнее обычного. И тут начали активно размножаться микроскопические водоросли. Именно они и превратили привычную синеву Балтики в зеленую палитру. Красиво? Безусловно. Но специалисты советуют сначала полюбоваться, а уже потом решать, стоит ли заходить в такую воду. Во время сильного цветения некоторые виды водорослей могут раздражать кожу или вызывать неприятные ощущения, особенно у людей с аллергией. Вообще, Балтийское море умеет удивлять. То оно становится почти зеркальным, то после шторма выбрасывает на берег янтарь, ну а вот теперь решила примерить новый цвет. Но природа часто подает сигналы очень красиво. Не всегда они означают, что все в порядке. Так что, если вы увидите море необычного оттенка, наверное, стоит сделать, конечно же, фотографию, а уж потом посмотрите, что советуют вам специалисты. Ведь иногда лучший способ насладиться красивым видом – не нырнуть в него, а просто полюбоваться с берега.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мира.

0: Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. На сцене Моргенштерн.

Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на радио «Мелодия».

0: my way.
1: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И, наверное, у каждого дома есть коробка со старыми письмами. Лежат там обычно, ну что, открытки, пожелтевшие конверты, поздравления с праздниками. Для каждой семьи вот они дороги как память. Но вряд ли кто-то рассчитывает найти там настоящее сокровище. Хотя история знает случаи, когда ценность письма определяли вовсе не слова, написанные внутри. Об одном таком удивительном конверте сейчас расскажет Виталий Дубский.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Несмотря на баснословную цену в 5 миллионов долларов, содержимое легендарного бордоского письма оказалось обычным деловым отчетом. Уникальность этому конверту придает не текст, а редчайшее сочетание двух культовых марок, которые делают его главным сокровищем в мире филателии. Как передает Окху Ас, об этом пишет Oddity Central. В 1847 году торговец вином Эдвард Фрэнсис из столицы Маврикии отправил партнерам во Францию письмо о продаже 48 бочек вина. Тогда он наклеил на конверт две марки, стоимость которых была копеечной, а сегодня они оцениваются в миллионы долларов. Именно наличие оригиналов знаменитой голубой и розовой марок Маврикия и делает это письмо самым дорогим в истории. Стоит отметить, что эти марки были созданы по ошибке. Гравер вместо надписи об оплате сбора выгравировал слова «почтовое отделение». Тираж в 500 экземпляров быстро раскупили, и сегодня во всем мире сохранилось лишь 27 таких марок, которые филателисты считают настоящим святым Граалем. Чистые экземпляры без штемпелей оцениваются в сумму до 17 миллионов долларов, но они крайне редко появляются на рынке. Последний раз бордоское письмо выставлялось на торги в 1993 году, и с тех пор оно хранится у анонимного коллекционера из Сингапура.
2: Есть в этом какая-то особая ирония. Человек отправлял обычное деловое письмо. Наверняка хотел, чтобы оно поскорее дошло до адресата, а потом об этом письме благополучно забыли. И вот проходит почти 200 лет, а оказывается, что самое ценное в этом письме даже не текст. Наверное, это хороший пример того, как история умеет менять цену привычных вещей. То, что вчера стоило сущие копейки, сегодня становится музейной редкостью. Причем иногда именно благодаря ошибке. Получается, даже гравер, который когда-то случайно сделал неправильную надпись, вряд ли мог себе представить, что его промах превратится в многомиллионную сенсацию. Так что, может быть, не стоит слишком переживать из-за собственных ошибок. Конечно, не каждый из них через 100 лет станет коллекционной редкостью, но жизнь не раз доказывала, что самые интересные истории начинаются именно с какой-нибудь случайностью. Кто знает, может быть, где-то на антресолях у вас до сих пор лежит старый конверт, который ждет своего звездного часа. Хотя, наверное, сначала стоит проверить, нет ли там неоплаченных счетов. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы любим истории, которые напоминают, настоящая ценность иногда скрывается в самых неожиданных местах.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, на побережье умеренный западный ветер. Ночная температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможны грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Большие города.
1: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. Есть люди, которые ради красивого предложения руки и сердца готовы заказать оркестр, устроить фейерверк, ну или на худой конец оплатить ужин в дорогом ресторане. А вот есть те, кому этого недостаточно.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
4: В Нью-Йорке внимание полиции, журналистов и, в общем-то, прохожих привлекла необычная история. Двое руферов, Иван Биркус и Анжела Николау, забрались на самый верх шпиля небоскреба Empire State Building. И вот там, на высоте почти 440 метров, Иван сделал Анжеле предложение. Романтично? Безусловно. Законно? Совсем нет. Пара – это, кстати, уже известно любителям экстремальных съемок. Несколько лет назад об их приключениях даже вышел документальный фильм «Skywalkers – A Love Story», в котором рассказывалось об их рискованных восхождениях на небоскребы по всему миру. Но на этот раз приключение закончилось не только эффектными фотографиями. Сразу после спуска обоих вот этих руферов задержала полиция. Теперь им предстоит отвечать сразу по нескольким статьям. От незаконного проникновения до создания опасной ситуации. По сообщениям американских СМИ, в общем, свою первую ночь после помолвки эти жених и невеста провели в разных полицейских камерах. Знаете, это не совсем тот медовый месяц, о котором обычно мечтают. Вообще удивительно, как меняются представления о романтике. Когда-то достаточно было написать письмо, подарить цветы, ну или даже вот спеть серенаду под окном. Сегодня некоторым кажется, что признание в любви обязательно должно сопровождаться риском для жизни, миллионами просмотров, срочным выпуском новостей. Но ведь самое ценное в этих моментах совсем не высота. Любовь-то не становится сильнее от того, что признание прозвучало на вершине небоскреба. И кольцо не становится дороже, если его надевают над пропастью. Наверное, вот настоящая смелость в отношениях – это не залезть на шпиль одного из самых известных зданий мира. Гораздо сложнее, на мой, во всяком случае, взгляд, каждый день быть рядом, поддерживать друг друга, вместе решать обычные жизненные бытовые вопросы. Без страховки, но и без экстренных служб. Хотелось бы пожелать вот этой паре, чтобы дальше их семейная жизнь проходила уже на гораздо более безопасной высоте. Оставайтесь на Радио Мелодия, впереди музыка мирового класса.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, друзья мои. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И если вы думаете, что самая сложная работа у дорожной полиции, то вы просто не были в тайском городе Лопбури. Там сейчас разыскивают почти 100 обезьян.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Из специального вольера сбежали около сотни макак, и вот теперь городские службы уже несколько дней пытаются вернуть их обратно. Правда, сами беглецы, похоже, считают, что никакого побега не было, они просто вышли прогуляться. Вообще, Лопбури – это место уникальное. Его даже называют городом обезьян. Макаки живут здесь уже много десятилетий, свободно гуляют по улицам, сидят на крышах, заглядывают в окна и могут запросто стащить бутылку с водой, пакет с фруктами или, например, солнцезащитные очки у зазевавшегося туриста. Местные жители давно привыкли к таким соседям. Ну, хотя слово «соседи» здесь не совсем подходит. Иногда складывается впечатление, что люди просто арендуют квартиры в городе обезьян. Конечно, власти пытаются отрегулировать эту ситуацию. Несколько лет назад популяция макак настолько выросла, что они уже начали устраивать настоящие набеги на магазины, на жилые кварталы. Тогда пришлось строить специальные вольеры и постепенно переселять самых активных нарушителей порядка. Но, как показали последние события, некоторые жильцы, между прочим, оказались категорически против такого переезда. Вообще, подобные истории происходят по всему миру. В Лондоне хозяйничают лисы, в Берлине по улицам гуляют дикие кабаны, в некоторых городах Японии в парках хозяйничают олени, которые совершенно не боятся людей. Да, знаете, у нас в Латвии тоже ведь встречи с косулями, лисами или кабанами на окраине городов уже никого особенно не удивляет. Похоже, природа постоянно напоминает человеку одну простую, но важную вещь. Мы все любим говорить, что покорили мир, построили, дескать, города, дороги, небоскребы. А вот потом приходит обезьяна, садится на крышу автомобиля, забирает чей-то банан и становится главным героем новостей. Наверное, это хороший повод вспомнить, что человек не единственный житель этой планеты. А иногда вопрос стоит не в том, как защитить город от дикой природы, а в том, как научиться жить рядом с ней. Хотя, если когда-нибудь вы окажетесь в Лопбури, совет один. Держите покрепче свой телефон, солнечные очки и пакет с едой. Потому что у местных макак, судя по всему, свои представления о том, что такое честный обмен. Оставайтесь на радио «Мелодия». Впереди у нас музыка мирового класса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Вечерний час пик в латвийской столице по пятницам – это в некоторой степени испытание для водителей. Но всем хочется побыстрее попасть кому домой, кому за город, кому просто к пункту назначения. Ну а красно-бордовые пробки в это время сильно ограничивают наши желания. Надо сказать, что трафик начал набирать обороты еще с трех дня, когда на мониторе появилась пятерка. К 16 часам уже было 6 баллов, ну а в данный момент загруженность дорог приближается к 70%. Есть еще куда расти пробкам, мы же выделили самые проблемные места на данный момент. На Карле Ульмане ДТП, а также есть остановившийся и перекрывающий ряд автомобиль. Кроме того, пробки перед Веней Базгатовой с обеих сторон и поток в сторону Юрмалы начинается практически от Спицы и Яунмуку. Еще одно ДТП произошло в другой части города на перекрестке Валмерас и Гертрудес. Кроме того, имеется 15-минутный затор на улице Лубана в сторону Дрелинского кольца. Довольно напряженная обстановка в месте пересечения Круспилс и Гранита, особенно со стороны моста Славу. Это далеко не все сложные места, но самые заметные на нашей интерактивной карте города. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачи в пути и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
5: Мэри Кингс Клоуз. Одна из самых загадочных и популярных среди туристов улиц Эдинбурга, Мэри Кингс Клоуз расположена под землей в старом городе шотландской столицы. Когда-то Мэри Кингс представляла собой оживленный квартал, по одной из версий, названный в честь владелицы большей части расположенных в нем зданий. Но в середине 17 века в Эдинбурге вспыхнула эпидемия чумы, постепенно поразившая всех жителей Мэри Кингс, специально изолированного от остальных районов города. После этого трагического события появились легенды о том, что улицы и близлежащие к ней переулки заполнились призраками брошенных на произвол судьбы обитателей квартала. На самом деле, заживо, конечно же, никто и никого там не замуровывал. Просто в Шотландии уже в 17 веке существовало такое понятие, как карантин. Зараженные чумой горожане были обязаны оставаться в своих домах и вывешивать за окно белый лоскуток, чтобы ориентировать врачей и санитаров. Мэри Кингс Роуз продолжали считать проклятой улицей, даже когда чума покинула Эдинбург. Многие дома разобрали на кирпичи, а новые здания стали строить уровнем выше, так что квартал превратился в подземные катакомбы. Новую жизнь Мэри Кингс получила уже в начале 21 века, когда предприимчивые жители сделали из нее местную достопримечательность. Теперь на так называемые «призрачные туры» записываются тысячи туристов, и в Эдинбурге появляются новые легенды, связанные со старинной улицей. По одной из них в катакомбах до сих пор живет призрак девочки Энни, погибшей во время чумы. Поэтому многие посетители Мэри Кингс оставляют там игрушки, чтобы порадовать несчастное привидение.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 17:00. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Хакер, атаковавший гослиса Латвии, скомпрометировал и сервер фармпредприятия. Далее об этом и других событиях более подробно. Киберпреступник, атаковавший АО «Государственные леса Латвии», также скомпрометировал сервер производителя лекарства АО «Олфа», сообщили в учреждении по предотвращению инцидентов в сфере кибербезопасности ЦЕРТ.ЛВ. Как отмечает ЦЕРТ, оба инцидента технически не связаны и произошли независимо друг от друга. ЦЕРТ начало проверку этого происшествия, в ходе которой был констатирован несанкционированный доступ как минимум к одной информационной системе «Олфа», серверу, однако данные не были зашифрованы. Также констатировано удаление лог-файлов. В настоящее время Олфа локализовала инцидент. Затронут только один сервер. Никакого дополнительного ущерба в результате инцидента предприятие пока не констатировало. Собранные ЦЕРТ данные мониторинга киберпространства свидетельствуют о том, что ответственная за атаку иностранная группировка, использующая вирусы-вымогатели, продолжает свою деятельность в латвийском киберпространстве. В учреждении отмечают, что группировка целенаправленно ищет новые потенциальные уязвимости в инфраструктуре организации государственного и частного секторов. Чтобы помочь организациям своевременно обнаруживать возможные угрозы, ЦЕРТ опубликовала выявленные в ходе инцидента с гослесами сетевые индикаторы инфраструктуры злоумышленника. Информация об индикаторах атаки может быть дополнена. ЦЕРТ призывает организации использовать их для мониторинга своих сетей, особенно субъектов закона о кибербезопасности и держателей критической инфраструктуры, которые еще не используют услуги ЦЕРТ.ЛВ. Также ЦЕРТ обобщила и опубликовала рекомендации по укреплению устойчивости и инфраструктуры киберугрозам. Нужно думать, как можно построить основную трассу железнодорожного проекта Rail Baltica, максимально используя существующие железнодорожные коридоры насыпи, заявил в интервью агентства «Лето» премьер-министр Андрес Кулбергс. Он подчеркнул, что все три страны Балтии в вопросе Rail Baltica находятся в одной лодке, и ни у одной из стран нет финансовых средств, чтобы завершить этот проект. Неважно, что кто-то из нас пытается рассказывать о дате, этих средств нет, нет источника, из которого их покрыть, утверждает премьер. Кулбергс считает, что большая спешка приведет к сильному удорожанию проекта. «Мы должны сесть за стол и сказать, вот так мы в Латвии видим основную трассу. И то, что я хочу предложить, это изменение основной трассы», — сообщил Кулбергс. Он считает, что нет смысла продолжать тратить деньги налогоплательщиков так, как это делалось до сих пор. По его мнению, прежние решения во многом не продуманы, так как в проект включены слишком дорогие элементы, у которых нет достаточного экономического обоснования. По мнению премьер-министра, нужно оценить, как можно построить основную трассу, максимально используя существующий железнодорожный коридор 1520 мм и насыпи. Это означало бы меньше отчуждаемых земель, меньше новых подъездных путей, меньше влияния на окружающую среду и повседневную жизнь людей. Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможно, грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода. Дожди при слабом ветре, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Всем говорю добрый вечер. У микрофона Олег Пека. Знаете, вот у каждой полицейской погони есть свои приметы, ну и, конечно же, обязательные, я бы сказал, такие элементы, как сирены, мигалки и высокая скорость. Однако в Англии недавно произошла погоня, где главным условием было не идти слишком быстро.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Сотрудница английской полиции заметила черепаху, которая совершала самостоятельное путешествие, переходя через дорогу. Эта домашняя путешественница явно решила расширить границы своего участка, но маршрут оказался не самым удачным, ведь эту путешественницу легко могла задавить машина. Полицейский побег быстро закончился, черепаху благополучно поймали, нашли хозяев ее и вернули домой. Но дальше произошло самое интересное. Вместо скучного официального сообщения полиция написала в социальных сетях отчет о погоне и добавила, что, возможно, это была самая медленная пешая погоня в истории британской полиции. Замечу, что на эту публикацию с юмором мгновенно начали обращать внимание люди и ее перепостили буквально тысячи людей. Потому что иногда одна хорошая шутка делает репутацию больше, чем десяток серьезных пресс-релизов. Но вообще это любопытная тенденция. Все больше государственных служб, музеев, библиотек и даже метеорологи позволяют себе немножечко самоиронии. И знаете, благодаря этому они неожиданно становятся ближе к людям. Ведь чувство юмора – это не признак несерьезного отношения к работе. Наоборот, это уверенность в себе. Наверное, и в обычной жизни это работает таким же образом. Человек, который умеет иногда посмеяться над собой, обычно вызывает больше симпатии, чем тот, кто всегда старается выглядеть безупречно. Ну а черепаха, ну, скорее всего, она так и не поняла, почему вокруг ее обычной прогулки поднялся такой шум. Хотя, возможно, она просто очень медленно направлялась к своей минуте славы. Всем доброго вечера, это Радио Мелодия и Олег Пека.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: 6 июля водители ожидают изменения движения в направлении Кековые-Бауски возле строящегося Зепниканского путепровода. С Южного моста транспорт будет направлен под путепроводом по схеме, которая действовала раньше, до середины декабря. А временный круг, по которому сейчас осуществляется движение, будет ликвидирован. И, кстати, на него не нужно будет заезжать следующим по улице Зепникална. Для них будет организован проезд по отдельной полосе. Как следствие, заторы сократятся, равно как и задержки на этом участке пути. Внимательно следите за знаками. Напомню, что эти изменения вступят в силу, начиная с понедельника. Мы же продолжаем следить за тем, что происходит на магистралях и улицах латвийской столицы в вечерний час пик. Движение плотное, хотя нет осадков, пробок по городу хоть пруд пруди. Пятничный разъезд в действии, более 50 заторов, загруженность дорог превысила 70%, транспорта на дорогах много. Самая крупная 25-минутная пробка протянулась по почти всей Карле-Ульмене-Гатве. Начинается от улицы Янмуку, а хвост уже на Островном мосту. И порядка 15 минут можно оставить на участке улицы Лубанас по направлению к Дрелинскому кольцу со стороны моста Славу. Старайтесь эти места по возможности объезжать, а лучше прокладывайте объездные маршруты, исходя из сложившейся обстановки. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю хорошего вечера и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Цинтри. Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно Скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите Дизель-шоу в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал Цинтри. Билеты в Билешус сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот когда мы слышим слова «защищено законом», обычно думаем о товарных знаках, патентах или авторских правах. Но теперь в Европе решили защитить фарфор.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Причем не любой, а знаменитый лиможский. Евросоюз впервые присвоил ремесленному изделию столь же особый статус, какой уже много лет имеют шампанское, пармская ветчина или настоящий пармезан. То есть теперь лиможским фарфором официально может называться только тот, который действительно изготовлен в определенном регионе Франции и под традиционной технологией. На первый взгляд кажется, ну какая же разница, где была сделана эта чашка? Но оказывается, что для мастеров разница огромная. История лиможского фарфора началась более 250 лет назад, когда неподалеку от города Лимож нашли месторождение каолина, особой белой глины. Ее даже прозвали «белым золотом». Именно благодаря ей местный фарфор получился одновременно тонким, почти прозрачным и при этом удивительно прочным. С тех пор здесь создают сервизы, вазы, статуэтки, декоративные изделия, которые ценятся коллекционерами по всему миру. Но, знаете, успех всегда рождает подражателей. На рынке уже давно появлялись всевозможные изделия с надписью «Limoges», которые к самому Лиможу имеют весьма отдаленное отношение. И вот теперь использовать это название смогут только те производители, которые действительно работают в этом регионе и соблюдают исторические технологии. Получается, Европа теперь решила защищать не просто предметы, она защищает мастерство. Ведь секрет настоящего ремесла – это ведь не только материал и оборудование. Это знания, которые передаются от мастера к ученику, иногда даже сотни лет подряд. И знаете, было бы здорово, если бы такой подход распространялся не только на фарфор. Ведь у каждого народа есть вещи, которыми он может гордиться. Где-то это керамика, где-то кружево, где-то резьба по дереву, стекло или янтарь. Пока существуют люди, готовые делать красивые вещи своими руками, мир становится немного интереснее. А когда эти традиции еще и защищают законом, то появляется шанс, что они не исчезнут под натиском дешевых копий. В конце концов, настоящий фарфор ценится не только за то, как он выглядит. Главное, в истории, которую он хранит.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, на побережье умеренный западный ветер. Ночная температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможны грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И если кто-то скажет, что у него отличное чувство направления, не спешите завидовать. Похоже, голуби все равно ориентируются лучше. Немецкие ученые наконец-то приблизились к разгадке тайны, над которой ломали голову больше 100 лет. Как же голуби, которых увозят за десятки, а даже иногда сотни километров от дома, безошибочно находят дорогу обратно? Ответ оказался неожиданным. Похоже, их навигатор находится в печени. Да-да, именно в печени.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Исследователи обнаружили, что в иммунных клетках этого органа накапливается железо. Эти клетки способны реагировать на магнитное поле Земли, а затем передают информацию в мозг. Получается, что в пасмурную погоду, когда солнце не видно, голубь буквально чувствует, где находится север, а где юг. Конечно, ученые сразу оговорились. Это, скорее всего, не единственная система навигации. Есть предположение, что птицы одновременно используют положение солнца, особенности ландшафта, светочувствительные белки в глазах и даже крошечные магнитные частицы в организме. То есть у голубя может быть не один внутренний компас, а целый комплект таких навигационных приборов. Вот, честно говоря, после таких открытий начинаешь смотреть на городских голубей немножечко иначе. Мы-то привыкли считать их обычными птицами, которые не спеша прогуливаются по площадям в поисках хлебных крошек. А между тем, внутри каждого из них работает система ориентирования, которую инженеры до сих пор не могут полностью повторить. И ведь отношения человека с голубями насчитывают 1000 лет. Их использовали как почтальонов. Они спасали людей во время войн, доставляя сообщения туда, где не работала никакая связь. И вот теперь становится понятнее, почему. У природы было несколько миллионов лет на то, чтобы создать идеальный навигатор. А мы пока что только начинаем понимать, как он устроен. Есть в этом что-то красивое. Иногда самые удивительные открытия скрываются не в далеком космосе, не на дне океана. Они сидят на городской площади, важно расхаживают между прохожими и терпеливо ждут, когда человек наконец поймет, насколько они необычны.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Знаете, вот мудрые люди все время говорят одно и то же: не кладите все яйца в одну корзину. Но, похоже, один рижский школьник решил следовать этому совету буквально. В этом году в 10 классы школы Риги подали документы более 5000 учеников. Но один абитуриент установил настоящий рекорд. Он отправил сразу 80 заявлений. Проще говоря, практически во все школы города.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Честно говоря, здесь трудно не улыбнуться. Интересно, как выглядел разговор дома? Ну что, в какую школу поступаем? Пока не знаю, подал во все. Но если задуматься, ведь это очень современная история. Сегодня очень многие живут по принципу «на всякий случай». Отправить 20 резюме, откликнуться на все вакансии, забронировать несколько вариантов, зарегистрироваться везде, где только можно. Кажется, чем больше запасных вариантов, тем спокойнее тебе живется. Хотя на практике часто получается наоборот. Чем больше выбор, тем сильнее переживания. И тем длиннее очереди для всех остальных. Конечно, этого школьника трудно осуждать. Когда речь идет о будущем, ну, знаете, хочется перестраховаться, и это абсолютно понятно. Тем более, если система такой вариант позволяет. Но иногда возникает ощущение, что мы так увлекаемся поиском идеального варианта, что забываем, в конечном итоге выбирать все равно придется что-то одно. Так что пожелаем удачи всем будущим десятиклассникам, и пусть самая важная заявка окажется именно той, которая принесет хороший старт. Оставайтесь с радио «Мелодия», Олег Пека в студии. Всем хорошего вечера.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Эскалевада. Одно из самых известных блюд каталонской кухни – эскалевада. Представляет оно собой запеченные овощи, в первую очередь баклажаны и красные сладкие перцы. Также в качестве компонентов эскалевады могут использоваться лук и помидоры. Придумали это блюдо каталонские пастухи, надолго уходившие со своими стадами на горные пастбища. С собой они обычно брали только сыр, вино и самые удобные для хранения и переноски овощи. Горячие блюда готовили в полевых условиях, на костре, и, что логично, из имеющихся под рукой ингредиентов. Так что овощи для классической эскалевады готовятся на тлеющих углях или открытом огне, из-за чего приобретают характерный аромат дыма. Название же блюда происходит от каталонского глагола «эскалевар», что означает как раз «запекать на углях». Хотя в домашних условиях эскалеваду тоже можно приготовить. Костер и угли заменит обычная духовка. После того, как овощи достаточно хорошо запеклись, с них снимается почерневшая кожица, они нарезаются соломкой, поливаются оливковым маслом и подаются на стол. Эскалевада может быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром к мясу. Кроме того, существует еще один вариант сервировки эскалевады – на тонкой лепешке. Такое блюдо распространено в первую очередь в каталонской провинции Лерида. Называется оно «кока де рекапте». Кстати, некоторые каталонцы считают кока де рекапте прародительницей пиццы и утверждают, что самое знаменитое итальянское блюдо на самом деле было придумано у них в Лериде.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рынок новых автомобилей в Латвии стагнирует. Далее об этом и других событиях более подробно. Европейская ассоциация автопроизводителей, объединяющая фактически всех работающих в Европе производителей автомобилей, недавно опубликовала данные о рынке новых автомобилей. Они показывают, что Латвия – одна из 9 стран Европы, где рынок новых авто сократился. Падение составило несколько процентных пунктов. Данные охватывают период с января по май. Данные Латвийской автомобильной ассоциации за все первое полугодие показывают, что рынок в целом сохранился примерно на уровне прошлого года. При этом лизинговые компании отмечают, что на практике видят меньше заявок на финансирование. Программу, предусматривающую поддержку покупки новых или подержанных электромобилей и подключаемых гибридов, эксперты называют главной причиной, по которой в первой половине года продажи новых автомобилей были ниже. Как минимум 30% физических лиц покупали машины с поддержкой программы. Если программы нет, то фактически эта часть покупателей поставила покупку нового авто на паузу. В первом квартале число покупателей заметно снизилось, потому что люди ждали, когда программа поддержки вступит в силу, рассказал член правления Латвийской автомобильной ассоциации Кришс Липшанс. Продавцы автомобилей также замечают в дилерских центрах, что люди, рассматривающие покупку таких машин, хотят воспользоваться возможностью получить господдержку. Новая программа, которая только начала работать, предусматривает поддержку в размере 4000 евро при покупке нового автомобиля или подключаемого гибрида. Эти деньги фактически можно использовать как первый взнос за автомобиль. Данные этого года сравниваются с ситуацией на рынке в прошлом году. 2025 год для рынка новых автомобилей был довольно нетипичным. Он вырос на 30%, причем значительный рост был как среди частных, так и среди юридических лиц. Эксперты уверены, что во второй половине года продажи новых автомобилей вырастут. Это связано с работой программы. Сейчас ею уже можно пользоваться, и в ближайшее время резко увеличится число зарегистрированных машин, купленных с ее поддержкой. Программа в первую очередь рассчитана на частных лиц, но, по словам Липшанса, совершенствуется и программа поддержки для предприятий. Ожидаем, что во втором полугодии эта программа может вступить в силу, и для компаний появится эффективная поддержка покупки электротранспорта. Это увеличит общее число регистраций, сказал представитель автоассоциации. Общие тенденции европейского рынка показывают, что переход на электромобили постепенно продолжается, хотя он идет медленнее, чем прогнозировалось несколько лет назад. Каждый пятый проданный в Европе автомобиль в этом году электрический. С учетом подключаемых гибридов, их доля на рынке уже достигает 30%. Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможно, грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И представьте себе судебную повестку. Гражданин Дуб против гражданина Петрова. Причина иска – слишком шумная бензопила. Звучит как абсурдная сказка, но мир, похоже, постепенно движется именно в эту сторону.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Один из городов Канады официально признал деревья живыми существами и наделил их определенными правами. Теперь они считаются не просто зелеными насаждениями или муниципальным имуществом, а теми, чьи интересы тоже надо учитывать. Кстати, хочу сразу оговориться, что это не первый подобный случай. Несколько лет назад в Новой Зеландии юридические права получила целая река. В Испании такой статус присвоили лагуне Мар-Менор. Теперь очередь уже дошла до деревьев. Конечно, это не означает, что клен завтра откроет банковский счет или будет голосовать на муниципальных выборах. Смысл скорее в другом. Если раньше дерево воспринималось как объект, который можно срубить или пересадить, то теперь к нему предлагают относиться как к части живой природы, заслуживающей защиты. Знаете, вообще любопытно наблюдать, как меняется постепенно наше отношение к окружающему миру. Когда-то лес считали просто запасом древесины. А потом вдруг поняли, что ведь это еще и дом для животных. А теперь, в конце концов, появляются законы, которые нам говорят, возможно, сама природа тоже имеет право на уважение. Так что, если в следующий раз вы будете проходить мимо какого-нибудь старого дуба, не исключено, что однажды у него окажется, больше юридических прав, чем у некоторых соседей. Хотя лучше, конечно, жить дружно и с соседями, и с деревьями. Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем хорошего вечера.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Вот и пошел на убыль вечерний час пик. Он оказался сегодня далеко не таким страшным, как казалось вначале. Мы уже отмечали, что разъезжаться начали с 3 часов. В итоге к максимуму, который обычно приходится 17.20 до 17.45. Сегодня на мониторе была лишь 7, а количество заторов едва превысило 1,5. К этой минуте затруднения сократились как количественно, так и качественно до 26. На монитор вернулась 4. На многих улицах восстановилось свободное движение. И лишь из-за дорожно-ремонтных работ видим пробку на Карля Ульманя в сторону Юрмалы, где, не доезжая Ялмуку, перекрыт левый ряд, а движение осуществляется по правому. Примерно такая же картина со стороны улицы Лубанас по направлению к Дрейлинскому кругу. И, кроме того, есть трудности на въезде в город со стороны Елговского шоссе А8. Также отметим, что еще остается крупный затор на Бреева-Сгатова в сторону Юглы и Видземского шоссе. Нам сообщили, что на Бикернику стояла тренога, ловила нарушителей на скорость. Ну, обычно после 6 вечера их рабочий день заканчивается. Хотя, кто знает. В общем, соблюдайте скоростной режим, ПДД и будьте внимательны. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю нескучных выходных в компании любимого радио и удачи в пути, куда бы вы ни направлялись.
0: Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Arbūzi 79 € kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 €. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Билишус Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», и сейчас поговорим на такую удивительно интересную тему, как Америка переизобрела английский язык. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович расскажут о становлении американского английского как самостоятельного и мощного инструмента национальной идентичности после обретения США независимости.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Вот интересный факт, о котором мало кто задумывается. Типичное американское слово для осени, то есть fall, оно на самом деле старше, чем британское autumn.
3: Звучит довольно парадоксально.
2: Да, абсолютно. Британцы просто, перестали его использовать, а американцы его как бы сохранили. Получается, в каком-то смысле они не портили язык, а просто законсервировали его версию прямиком из 16 века.
3: Точно.
2: И сегодня мы делаем такой детальный разбор большого расследования BBC о том, как Америка буквально переизобрела английский язык. И отправной точкой у нас сегодня будет письмо Томаса Джефферсона.
3: Это 1813 год, если я правильно помню.
2: Да-да, 13-й. И он там пишет, что новые климатические и социальные условия требуют совершенно новых слов, чтобы, цитирую, «отделиться от Британской империи как по названию, так и по силе. Наша миссия сегодня – понять механику того, как политика и быт незаметно формируют речь».
3: И тут важно понимать, что американская независимость создала такую уникальную проблему. Политики вроде того же Джефферсона понимали одну вещь. Чтобы нация действительно отделилась, ей нужен был свой собственный голос.
2: Трудно строить новую независимую идентичность, используя словарь тех людей, с кем ты только что воевал.
3: Именно. И тут на сцену выходит лексикограф Ноа Вебстер со своим словарем. Он же буквально начал переписывать правила.
2: Убрал букву «ю» из слова «honor».
3: Да, и переставил буквы в центр, чтобы они выглядели, скажем так, по-американски.
2: Слушай, давай на чистоту. Я читала эти материалы и думала, он же продал около 100 миллионов экземпляров своих учебников. Может, весь этот пафос про национальный язык как залог гармонии – это просто гениальная маркетинговая уловка, чтобы монополизировать книжный рынок?
3: Финансовый мотив я бы, конечно, отрицать не стал. Но исторический контекст тут все-таки важнее. Понимаешь, британский критик Сэмюэл Джонсон еще в 1756 году называл американский диалект «порчей».
2: Ничего себе.
3: Да. А Вебстер попытался превратить эту так называемую порчу в золотой стандарт. Это была такая попытка объединить нацию сверху вниз. Изменение орфографии стало политическим актом.
2: Получается, каждая убранная британская буква – это такая маленькая декларация независимости в обычной переписке.
3: Абсолютно верно. Хотя стоит признать, что его самые радикальные идеи с треском провалились. Например, его попытки заставить людей писать «танк» вместо «танг» или «леда» вместо «леда».
2: Потому что язык, наверное, нельзя просто взять и полностью контролировать приказами сверху. Люди не будут писать «танг», если это выглядит откровенно странно, как бы сильно их ни призывали к патриотизму.
3: Совершенно верно. И это как раз подводит нас ко второму важному моменту – тому, как язык менялся органически, снизу вверх. Переселенцы столкнулись с абсолютно новой флорой, фауной, новыми социальными структурами.
2: Британский словарь просто не подходил для этой реальности.
3: Да, им буквально нужны были новые слова для банального выживания и торговли. Контакт с коренными народами дал им такие названия, как «сканг» и «мус». Взаимодействие с французскими торговцами принесло слово «прери». А от голландских колонистов осталась всеми любимая «куки».
2: А гражданская война в США, кстати, подарила нам это жутковатое слово «дедлайн». Я, если честно, всегда думала, что это как-то связано со сроками сдачи статей в газетах.
3: Многие так думают, но в материалах BBC описана куда более мрачная механика. Изначально это была реальная физическая линия, прочерченная по земле вокруг лагеря для военнопленных.
2: Ого!
3: Да, и...

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, на побережье умеренный западный ветер. Ночная температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможны грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Возвращаемся к теме, как Америка переизобрела английский язык, и наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович продолжают свой рассказ о интересных американизмах, которые на самом деле старые британские термины, и какие слова американского английского были заимствованы у коренных народов и соседних колонистов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: А вот возвращаясь к слову «фол», почему именно американцы его сохранили?
3: Тут мы видим классический эффект лингвистической изоляции. Когда какая-то группа людей отделяется и уезжает, ну, далеко за океан, их язык начинает работать как капсула времени. Они сохраняют старые формы.
2: А в родной стране язык продолжает развиваться под влиянием моды.
3: Именно. К тому же в Новой Англии потрясающе яркая листва осенью. Листья буквально, ну, падают огромными массами. Так что это старое британское слово «фол» идеально подошло к местной природе.
2: Получается, океан как бы заморозил старые слова. Но позже ведь возникло уже внутреннее социальное давление. В статье упоминаются эти забавные газетные карикатуры 19 века, которые высмеивали пижонов, дьюц.
3: О, да, дьюц.
2: Это же были американцы, которые пытались казаться аристократами и неестественно использовали британское «trousers» вместо простого патриотичного «pants». То есть слова стали жестким маркером «свой-чужой».
3: И язык всегда служил таким маркером принадлежности к группе. Просто сегодня этот процесс переместился в цифровую среду. Исследования данных из Твиттера показывают, что очаги языковых инноваций очень тесно коррелируют с конкретными сообществами, особенно с плотностью афроамериканского населения.
2: Да, там приводились примеры. Например, на западном побережье популяризировали сокращение «Am I right?», то есть слитое воедино «Am I right?».
3: Угу.
2: А на северо-востоке появилось слово «lituation», ну, комбинация «lit», типа «крутой», «зажигательный» и «situation».
3: Да. А вот на юге, согласно исследованию, активно используют так называемые двойные модальные глаголы. Звучит, конечно, как термин из учебника грамматики, но на деле это фразы вроде «might can».
2: Вместо привычного «might be able to», а зачем вообще городить такие сложные конструкции?
3: Это очень интересный нюанс. Это способ выразить тонкие оттенки вежливости и социальной дистанции, что крайне важно для культуры американского юга. Использование таких конструкций работает как такой социальный щит.
2: То есть способ сказать «я принадлежу к этой группе» и сплотиться перед внешним давлением?
3: Точно.
2: И низовой цифровой аналог того, что пытался сделать Вебстер. Люди используют уникальную речь как свой флаг. Но слушай, если язык вот так постоянно дробится на субкультуры, не сбудется ли тот самый страх Джефферсона? Разве мы в итоге не придем к тому, что языки разделятся настолько, что мы вообще перестанем понимать друг друга?
3: Я бы сказал, что технологии полностью меняют механику этого процесса. Смотри, в 19 веке океан создавал ту самую изоляцию, которая консервировала язык. А сегодня интернет обеспечивает мгновенный контакт.
2: Ну да, локальный сленг из одного штата может стать мировым трендом за сутки.
3: Вот именно. Поэтому эти субкультурные вариации больше не раскалывают язык, они лишь обогащают общий глобальный английский.
2: Подводя итог, получается, что в каждом сообщении, которое мы печатаем в рабочем чате или просто произносим за кофе, зашифрована целая невидимая история политических бунтов, выживания и культурных столкновений.
3: Язык — это живая экосистема, которая безостановочно адаптируется под нужды тех, кто на нем говорит.
2: И раз уж сегодня интернет стирает границы со скоростью света, возникает очень интересный вопрос на подумать. Если раньше языки формировались океанами и империями, не станет ли следующий этап эволюции английского принадлежать глобальным цифровым субкультурам, когда у геймеров из Токио и Нью-Йорка будет больше общих слов, чем у соседей по лестничной площадке? Оставим это для размышлений.
1: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго пятничного вечера. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И, наверное, каждый из нас хотя бы хоть раз говорил: вот бы жить в городе, где все удобно. Чтобы транспорт приходил вовремя, парки были рядом, по улицам хотелось бы гулять, а вечером можно было спокойно выйти из дома. И вот, оказывается, такие города существуют. Британский журнал «Monocle» опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных городов мира.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Первое место в этом списке в 2026 году занял Токио. За ним расположились Копенгаген и Лиссабон. В десятку также вошли Вена, Сидней, Цюрих, Париж, Мадрид, Мюнхен и Осло. При составлении этого рейтинга оценивались не только транспорт и безопасность, но также зеленые зоны. Оценивали городскую среду, рестораны, магазины, качество управления и даже то, насколько приятно просто жить в этом городе каждый день. Особенно интересно, что победителем стал именно Токио, крупнейший мегаполис планеты, где живут почти 40 миллионов человек. Казалось бы, огромный город должен ассоциироваться с пробками, шумом, постоянной суетой, но получилось наоборот. Эксперты отмечают невероятно точную работу общественного транспорта, чистоту улиц, высокий уровень безопасности и то, что даже в многомиллионном городе человек не чувствует себя потерянным. Здесь можно поздно вечером спокойно ехать в метро, а поезда, как шутят сами японцы, иногда извиняются за опоздание в 20 секунд. Копенгаген уже много лет считается образцом города для людей, а не для автомобилей. Велосипед здесь – полноценный транспорт. Гавань настолько чистая, что летом в ней купаются. А власти продолжают сокращать количество машин в центре, делая улицы удобнее для пешеходов. Ну а Лиссабон в последние годы превратился в настоящий магнит. Его хвалят за мягкий климат, атмосферу, уличные кафе, безопасность, близость океана – и удивительную способность сочетать богатую историю с современной городской жизнью. Но знаете, что мне показалось самым интересным? Ни в одном таком рейтинге не спрашивают, сколько в городе небоскребов или торговых центров. Вот сегодня качество жизни измеряется совсем другими вещами. Можно ли дойти пешком до парка? Безопасно ли возвращаться домой вечером? Есть ли место, где дети могут играть, а взрослый просто посидеть на лавочке с чашкой кофе? Выходит, лучший город – это не тот, который постоянно строит что-то грандиозное, а тот, который каждый день делает жизнь своих жителей немного удобнее. И, наверное, хочется пожелать это любому городу, чтобы в нем было не только удобно работать, но и жить с удовольствием. Вот на этой прекрасной ноте я, наверное, попрощаюсь с вами до следующего понедельника. Всем замечательно провести выходные. С вами все три часа был Олег Пека. Всего доброго и спасибо за внимание.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Токио. Японская столица Токио – настоящий город будущего. Здесь живут и работают более 35 миллионов человек, но при этом никто никому не мешает. Из-за высокой плотности населения температура в городе всегда выше средней на 10 градусов, а главный столичный зоопарк Уэна ежегодно закрывают на 2 месяца, чтобы дать животным отдохнуть от людей. Здесь каждый год происходит порядка 150 землетрясений различной силы, то есть практически ежедневно. Но в то же время Токио – один из самых сейсмически безопасных городов в стране. Высокая плотность населения диктует свои правила в жизни. В Токио, пожалуй, как нигде в мире уважают права других. Здесь, в общественном транспорте, не принято разговаривать по мобильному, чтобы не вторгаться в личное пространство человека, вынужденного вас слушать. По той же причине здесь не приветствуется привычка дышать в затылок, стоя в очереди, толпиться на эскалаторе в метро или расталкивать других, пробираясь ко входу или выходу. Вопреки расхожему мнению, Токио отнюдь не город небоскребов. Сейсмология не позволяет. В регионе, который регулярно трясет, высотки строят только на искусственно насыпанных островах и устойчивых участках суши, которых катастрофически мало. Поэтому живут токийцы в основном в двух- и трехэтажных домиках. Хотя собственный дом с забором и садом для большинства горожан – почти недостижимая мечта. Реальность такова, что между домами нет места даже для забора, не говоря уже про клумбу или детскую площадку. Впрочем, несмотря на плотную застройку, Токио не производит впечатления каменных джунглей. Здесь даже в центре умудряются выкраивать клочки для обустройства скверика с фонтанами или аллеи со скамейками. Местные же парки – настоящее произведение искусства с обязательным прудиком с живыми карпами, журчащими ручейками и мини-фонтанчиком. Жизнь токийцев сосредоточена вокруг работы. К ней у горожан особое отношение. Переработки здесь в порядке вещей. И потому что оплата почасовая, а сверхурочные оплачиваются по двойному тарифу. И потому что не принято уходить раньше начальника, который для среднестатистического токийского служащего все равно что бог. И если, например, начальнику нечем заняться дома, и он сидит в офисе допоздна, все его подчиненные будут сидеть на своих местах, изображая работу в позе лица. Поэтому час пик в токийском метро есть только утром, когда все едут на работу. А вот домой все уезжают в разное время, и толкучки в вагонах нет. В таком графике среднестатистическому токийцу не так просто построить личную жизнь. У большинства нет времени не только на то, чтобы завести новых друзей, но и на то, чтобы встретиться с уже имеющимися. Поэтому многие токийцы обречены на одиночество. Даже в городских ресторанах есть много столиков, рассчитанных на одного. И по вечерам такие заведения забиты, а одинокие посетители ужинают, уткнувшись в телефон. Токио – гигантский город, в котором очень легко почувствовать себя песчинкой. В то же время он живой и яркий. У него особая атмосфера огромной коммунальной квартиры. Здесь удобный транспорт, хороший сервис и чистота на улицах. А горожане вежливы и приветливы, что, впрочем, традиционно для японцев вообще. Ведь главное для них – жить лицом наружу, всеми силами скрывая истинное душевное состояние, чтобы не нагружать проблемами других. Хотя, возможно, именно поэтому многие токийцы в метро носят на лицах медицинские маски. Так они хотя бы ненадолго могут расслабиться, скрыв свои истинные эмоции от миллионов людей вокруг.
2: Мегаполисы мира. На радио «Мир».

0: Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться вместе, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. В субботу, 4 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный северо-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билишустер.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтери». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билишусервис.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Театр «Ла Скала». Самый знаменитый оперный театр в мире – «Ла Скала». На самом деле довольно легко не заметить, гуляя по улицам Милана. Серое здание с неприметным, если не сказать безликим фасадом, абсолютно ничем не выделяется среди других домов на улице Джузеппе Верди. Однако именно за этим сдержанным фасадом скрывается необычайная роскошь внутреннего убранства. Здание театра было возведено в конце 18 века на месте старой церкви Санта-Лучия делла Скала, от которой заведение получило свое ныне всемирно известное название. Архитектор Джузеппе Пьермарини решил не тратить деньги на внешние украшения, зато не поскупился на внутреннее оформление и технические возможности сцены. Зрительный зал, вмещающий более 2000 человек, отделан в бело-золотом цвете. Ложи в 5 ярусов разместили в форме подковы, а ряды расположили так, чтобы как можно лучше было видно сцену. Все внутри «Ла Скала» создавалось по законам оптики и акустики. А после Второй мировой войны, когда от здания остался лишь фасад, театр снова отстроили по старым проектам. Еще одной важной фигурой в истории «Ла Скала» стал дирижер Антонио Тосканини, дважды возглавлявший театр в первой половине 20 века. Заняв пост главного дирижера, Тосканини сразу ввел ряд новшеств. В частности, приказал открывать занавес не снизу вверх, а по сторонам. Маэстро обосновал это тем, что так зритель видит артистов целиком, а не сначала ноги. Кроме того, Тосканини отменил одноактные балеты, предварявшие оперные спектакли, и запретил женщинам находиться в зрительном зале в шляпах, чтобы не загораживать обзор сидящим сзади. К счастью, к тому времени освещение в зале уже было электрическим, и зрители в партере больше не рисковали получать ожоги от плавящихся свечей, как раньше, отчего и спасали головные уборы. Как и в старые времена, сегодня «Ла Скала» берет себе все самое лучшее в мире. Музыкантов, артистов, дирижеров и постановки. В театре часто проходят концерты симфонических оркестров, но основу репертуара «Ла Скала» по-прежнему составляют оперы и балеты. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, на побережье умеренный западный ветер. Ночная температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможны грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Алицинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билешу-сервис.
3: Реклама на радио «Мелодия».

«Мелодии легенды» на радио «Мелодия». История этой мелодии тесно связана с фильмом Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже». Но музыка Гатто Барбьери давно вышла за пределы экрана, как будто она тоже решила пожить свою отдельную жизнь, горячую, томную, полную боли и страсти. Когда в 1972 году фильм с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер вызвал скандал в мире кино, было еще кое-что, от чего нельзя было отвести взгляд, или точнее слух. Это был саундтрек к фильму.

Автор музыки Гато Барбьери, аргентинский джазмен, тенор-саксофонист с прозвищем «Кот», который он получил за ночные прыжки из клуба в клуб в молодости. В 50-х он начинал как ученик Лало Шифрина, а в 60-х играл фри-джаз с Джоном Черри и записывался с Карлой Блей. Но именно эта мелодия, одна из самых узнаваемых тем в истории кино, принесла ему мировую известность и Грэмми. В этой музыке нет прямого танго, но есть томное ожидание, дыхание страсти, парижская сырость и безысходность. Смоки-сакс, оркестровая дымка, меланхоличная вибрация – все это вместе передает ощущение бессознательной тяги, которая, собственно, и стала темой фильма. Интересно, что аранжировкой занимался Оливер Нельсон, американский композитор и дирижер, один из тех, кто привносил академизм в джаз. И это слышно. Музыка одновременно спонтанна и выверена, как импровизация, сделанная по строгой партитуре. Кстати, в альбом с саундтреком фильма вошла и сторонняя вещь – «Sixpenny Ride» британского композитора Тревора Данкана. Но именно тема Барбьери стала визитной карточкой картины.

получил 2 номинации на «Оскар» – за режиссуру и за актерскую работу Марлона Брандо. Кстати, выдвинули его на «Оскар» в последний раз. Музыка в номинации не фигурировала, но звучала дольше, чем любой диалог в фильме, и осталась навсегда.

Это не просто саундтрек к фильму, это саундтрек к моментам, которые не рассказывают словами. Только звуком, только взглядом, только телом. Именно так работает музыка в «Последнем танго в Париже».

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. В связи со снижением ставки НДС на 4 группы основных продуктов питания, правительству предстоит решить, как компенсировать возникшие потери бюджетных поступлений путем пересмотра расходов или повышения налогов, считает главный экономист банка СЭБ Дайнис Гашпойтис. Экономист отмечает, что хотя Министерство финансов оценивает влияние этой меры на бюджет в 15 миллионов евро, согласно другим оценкам, эта сумма может составить 30 миллионов евро. В любом случае, оценить это будет сложно, особенно с учетом противоречивых интересов вовлеченных сторон и политических факторов. Примером тому служит прошлый опыт применения сниженной ставки НДС на фрукты, овощи и ягоды, пояснил экономист. Он полагает, что этот шаг следует рассматривать как ограниченный предвыборный жест политиков в адрес населения, поскольку снижение налога на все продукты питания стало бы слишком тяжелой нагрузкой для бюджета. Гашпойтис также подчеркивает, что при сокращении расходов необходимо искать способы компенсации потерь. Учитывая сложную бюджетную ситуацию, выбор решений, пересматривать ли расходы или повышать налоги, будет зависеть от нового правительства, отмечает Гашпойтис. В субботу, 4 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный северо-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Асикага.
2: Как известно, японцы чтут традиции не меньше, чем англичане. И, пожалуй, самое красивое из них – любование цветением деревьев. Одно из лучших мест, где можно предаваться этому приятному занятию – парк цветов Асикага на острове Хонсю. Этот парк – один из самых известных в мире. Славу ему принесли великолепные глицинии, которые японцы называют фудзи. История цветочного парка началась в 1997 году, когда на специально отведенную территорию в городе Асикага пересадили несколько столетних глициний, которые сегодня составляют основу парка. Самое лучшее время для его посещения – с середины апреля до середины мая. Именно в это время в парке проводится фестиваль глициний, которые распускаются пышным цветом. А главным хитом становится 80-метровый туннель, образованный фиолетово-синими цветками этого вьющегося растения. Кроме глициний, в парке Асикага растут и другие цветы – рододендрон, азалия, роза и гортензия. Благодаря разному времени их цветения, в парке круглый год есть на что посмотреть. А зимой, когда растения спят, работники парка включают красочную иллюминацию. Как и у любой другой достопримечательности, в парке Асикага есть рестораны и сувенирные магазинчики, где даже можно купить цветы домой. В 2014 году цветочный парк Асикага был выбран телекомпанией CNN в числе 9 фантастических по красоте мест в мире. Неудивительно, что ежегодно его посещают более миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, на побережье умеренный западный ветер. Ночная температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможны грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба Supernova в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Наибольший рост в июне в рейтинге популярности партии показали объединение партии «Объединенный список» и политическая сила «Суверенная власть» объединения «Младо-Латышей», свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром СКДС. Если бы выборы состоялись завтра, партия «Латвия на первом месте» получила бы поддержку 9,8% избирателей, что на 0,5% больше, чем в апреле. Второе место занял бы «Объединенный список» с поддержкой 9,8%, увеличившейся на 3 процентных пункта. Далее следует объединение «Суверенная власть» объединения «Младо-Латышей», за которые готовы проголосовать 8,6% избирателей, что на 2,4% пункта больше, чем в апреле. Далее идут прогрессивные с поддержкой 8,4%, национальное объединение 5,5%, союз зеленых и крестьян 4,4%, новое единство 4,2% и мы меняем правила 2,7%. Остальные партии и объединения поддерживают менее 2% опрошенных. Минблаг предлагает сохранить существующий метод выдачи продуктов питания и товаров основной материальной помощи вместо введения платежных карт для использования в магазинах. По мнению министерства, у нынешнего подхода есть ряд преимуществ, в том числе возможность закупать товары централизованно и дешевле. После оценки и консультаций с социальными партнерами, Минблаг предлагает и в 2028-34 годах сохранить применявшийся до сих пор прямой метод поддержки, продолжая выдачу наборов с продуктами питания и товарами основной материальной помощи. Цены на жилье в Латвии в первом квартале текущего года выросли почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, следует из последних данных Евростат. Среди стран ЕС самый быстрый годовой рост цен на жилье зафиксирован в Португалии – плюс 17,8%, Болгарии – плюс 14,8%, Словакии – плюс 14,4% и Литве – плюс 12%. В Эстонии цены на жилье за тот же период выросли на 6%. В целом за год рост цен на жилую недвижимость отмечен в 25 странах ЕС. Снижение зафиксировано только в Финляндии – на 2%. В среднем по Европейскому Союзу в апреле-марте жилье подорожало на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В субботу 4 июля в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный северо-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, на побережье умеренный, западный ветер. Ночная температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможны грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный, западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. В субботу, 4 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный северо-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, на побережье умеренный западный ветер. Ночная температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможны грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Ка-чинг.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, на побережье умеренный западный ветер. Ночная температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможны грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство благосостояния предлагает сохранить существующий метод выдачи продуктов питания и товаров основной материальной помощи вместо введения платежных карт для использования в магазинах. По мнению министерства, у нынешнего подхода есть ряд преимуществ, в том числе возможность закупать товары централизованно и дешевле. Министерство подготовило информационное сообщение о предоставлении продовольственной поддержки и основной материальной помощи самым нуждающимся жителям в следующий период планирования фондов Европейского Союза с 2028 по 34 год до 1 августа. Оно передано на общественное обсуждение. В сообщении оценены методы поддержки с учетом предусмотренной ЕС для стран-участниц возможности выбирать прямой или косвенный способ поддержки. Проанализирован прямой метод поддержки выдачи комплектов с товарами и косвенный метод. Поддержка посредством платежных карт для их использования в магазинах. После оценки и консультации с социальными партнерами Министерство благосостояния предлагает и в 2028-34 годах сохранить применявшийся до сих пор прямой метод поддержки, продолжая выдачу наборов с продуктами питания и товарами основной материальной помощи. По мнению министерства, у такого подхода есть несколько важных преимуществ. Это обеспечивает одинаковую доступность поддержки на всей территории Латвии, как в городах, так и в сельских регионах, а также гарантирует равный объем поддержки для всех получателей. При применении прямого метода поддержки получателю обеспечивается более весомая в финансовом плане поддержка, больше товаров, чем при покупке в магазинах, где цены на товары значительно выше, чем при централизованной закупке. В мае уровень безработицы в Латвии составил 6,5%, и это выше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне. Об этом свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Евростат. Более высокий уровень безработицы среди стран-членов ЕС в мае был в Финляндии 10,6%, в Испании 10,3%, в Швеции 8,7%, в Греции 8,1%, во Франции 8,2%, в Литве 7%, а также в Дании и Люксембурге в обеих странах по 6,9%. В Эстонии, как и в Румынии, безработица составила 6,4%. В свою очередь, самый низкий уровень безработицы в мае зарегистрирован в Болгарии и Чехии, в обеих странах по 2,9%, в Польше и на Кипре по 3,1%, а также на Мальте 3,5%. В среднем по ЕС безработица по сезонно выровненным данным сохранилась на уровне 5,9%, а в еврозоне она осталась на уровне 6,2%. В этом году на обучение в 10 классы рижских школ подано 5332 заявления от учеников, при этом общее количество заявлений, поданных в разные школы и учебные заведения, составляет 41581, поскольку многие абитуриенты выбирали сразу несколько учебных заведений. Школы уже начали рассылать приглашения для зачисления в 10 классы. По числу приглашенных претендентов первые места занимают Рижская государственная классическая гимназия, Рижская агенскалнская госгимназия, Рижская государственная первая гимназия, Рижская государственная вторая гимназия и Рижская государственная третья гимназия. Из всех претендентов 560 подали только одно заявление в одну программу, тогда как 89,5% предпочли подать заявление сразу в несколько школ. Почти треть претендентов, 28,7%, подали не менее 10 заявлений. Также зафиксирован один случай, когда один ученик подал 80 заявлений. Все заявки поданы на 146 различных образовательных направлений. Наибольший интерес вызывают программы в сфере математики, естественных наук и других STEM-направлений. Самой популярной программой стала программа Рижской государственной первой гимназии с углубленным изучением математики, английского языка и естественных наук. Далее следует общеобразовательное и математическое направление Рижской государственной второй гимназии. В числе популярных также программы Рижской английской гимназии по естественным наукам и европейским исследованиям, Рижского французского лицея, Рижской 64-й средней школы и Рижской средней школы ТЕЙКА. Рижская дума призывает родителей и будущих старшеклассников не откладывать решение после получения приглашения и реагировать в течение 72 часов. Это позволяет ускорить процесс зачисления и дает возможность другим претендентам быстрее получить приглашение. Отмечаются отдельные случаи, когда в заявлениях указаны некорректные адреса электронной почты. В таких ситуациях школы связываются с заявителями напрямую. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 госгимназий. Всего предусмотрено до 4500 учебных мест. Со следующего года туристический сбор в Риге будет удвоен, предусматривают поправки к правилам о муниципальном сборе за прием отдыхающих и туристов в Риге, которые поддержал в четверг Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы. С нынешнего 1 евро сбор будет повышен до 2 евро с человека за ночь. Размер сбора составит 1 евро 78 центов, что вместе с налогом на добавленную стоимость составляет 2 евро. Общий размер сбора не сможет превышать 17 евро 80 центов за все время непрерывного пребывания в месте размещения туристов. Правила вступят в силу 1 января 2027 года. Соглашение об этом было достигнуто на встрече представителей Рижского агентства инвестиций, туризма и столичной думы с организациями туристической отрасли и представителями предпринимателей. Одновременно определены приоритеты, на которые будут направлены дополнительные доходы от туристического сбора. Это укрепление международной конкурентоспособности Риги, маркетинговые мероприятия и развитие делового туризма. Среди стран Балтии, Латвии и Эстонии самое тесное сотрудничество именно в сфере оборонной индустрии, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который со среды по пятницу находится в Эстонии с государственным визитом. В разговоре с президентом Эстонии Аларом Карисом о политике безопасности и обороны Ринкевич акцентировал, что необходимо продолжать укреплять возможности коллективной обороны НАТО, одновременно углубляя сотрудничество между странами региона. По мнению президента Латвии, это особенно важно, учитывая растущие риски гибридной угрозы и саботажа со стороны России и Беларуси, в том числе гибридные операции, проверяющие единство и готовность НАТО к реагированию. Во время встречи президент Латвии выразил уверенность, что военное присутствие США в Европе, особенно на восточном фланге, является существенным фактором сдерживания России наряду с присутствием сил других союзников. По его мнению, многим европейским союзникам следует принять реальность, что в обозримом будущем Европа не сможет обойтись без США. В то же время союзникам по НАТО в Европе необходимо взять на себя большую ответственность за конвенциальную безопасность в Европе. Ринкевич также поблагодарил Эстонию за тесное, регулярное и практическое сотрудничество, в том числе в сдерживании нелегальных мигрантов на восточной границе Латвии. По словам Ринкевича, важно поддерживать тесный диалог и координацию между северными и балтийскими странами по вопросам укрепления безопасности и обороны региона, поддержки Украины, сдерживания России, а также по другим важным вопросам региональной и международной повестки дня. Президент Латвии отметил, что по мере возможности необходимо расширять сотрудничество с Германией, Польшей, а также с Канадой и Великобританией. Также президент Латвии поблагодарил президента Эстонии за личный вклад в содействие сотрудничеству обеих стран как в укреплении региональных, так и европейских и трансатлантических связей. В Латвии с 4 июля по 13 сентября пройдут Дни домашних кафе 2026. Латвийское агентство инвестиций и развития сообщает, что во время Дней домашних кафе у посетителей будет возможность посетить сотни домашних кафе в 39 городах. Каждые выходные посетители смогут выбрать новое место в Латвии, чтобы попробовать разные блюда, познакомиться с местными жителями, открыть для себя новые туристические направления. Дни, проведенные в формате домашнего кафе, предоставляют возможность познакомиться с регионами Латвии через рассказы людей, местные традиции, гостеприимство. В 2021 году в днях домашних кафе участвовали 448 домашних кафе, которые посетили более 40 тысяч человек. В 2022 году число участников выросло до 496, а число посетителей достигло 60 650. В 2023 году к инициативе присоединились около 450 домашних кафе, приняв 65 тысяч гостей. В свою очередь в 2024 свои двери открыли 617 домашних кафе, которые в общей сложности посетили 86 847 человек. В 2025 году интерес также оставался высоким. В мероприятии приняли участие 584 домашних кафе, которые приняли 81 134 посетителя. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В связи со снижением ставки НДС на 4 группы основных продуктов питания, правительству предстоит решить, как компенсировать возникшие потери бюджетных поступлений путем пересмотра расходов или повышения налогов, считает главный экономист банка СЭБ Дайнис Гашпойтис. Экономист отмечает, что хотя Министерство финансов оценивает влияние этой меры на бюджет в 15 миллионов евро, согласно другим оценкам, эта сумма может составить 30 миллионов евро. В любом случае, оценить это будет сложно, особенно с учетом противоречивых интересов вовлеченных сторон и политических факторов. Примером тому служит прошлый опыт применения сниженной ставки НДС на фрукты, овощи и ягоды, пояснил экономист. Он полагает, что этот шаг следует рассматривать как ограниченный предвыборный жест политиков в адрес населения, поскольку снижение налога на все продукты питания стало бы слишком тяжелой нагрузкой для бюджета. Гашпуйтис также подчеркивает, что при сокращении расходов необходимо искать способы компенсации потерь. Учитывая сложную бюджетную ситуацию, выбор решений, пересматривать ли расходы или повышать налоги, будет зависеть от нового правительства, отмечает Гашпуйтис. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Наибольший рост в июне в рейтинге популярности партии показали объединение партий «Объединенный список» и политическая сила «Суверенная власть» объединения «Младо-Латышей», свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром СКДС. Если бы выборы состоялись завтра, партия «Латвия на первом месте» получила бы поддержку 9,8% избирателей, что на 0,5% больше, чем в апреле. Второе место занял бы «Объединенный список» с поддержкой 9,8%, увеличившийся на 3 процентных пункта. Далее следует объединение «Суверенная власть» объединения «Младо-Латышей», за которые готовы проголосовать 8,6% избирателей, что на 2,4% пункта больше, чем в апреле. Далее идут прогрессивные с поддержкой 8,4%, национальное объединение 5,5%, союз зеленых и крестьян 4,4%, новое единство 4,2% и мы меняем правила 2,7%. Остальные партии и объединения поддерживают менее 2% опрошенных. Цены на жилье в Латвии в первом квартале текущего года выросли почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, следует из последних данных Евростат. Среди стран ЕС самый быстрый годовой рост цен на жилье зафиксирован в Португалии – плюс 17,8%, Болгарии – плюс 14,8%, Словакии – плюс 14,4% и Литве – плюс 12%. В Эстонии цены на жилье за тот же период выросли на 6%. В целом за год рост цен на жилую недвижимость отмечен в 25 странах ЕС. Снижение зафиксировано только в Финляндии на 2%. В среднем по Европейскому Союзу в апреле-марте жилье подорожало на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться вместе, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. С сегодняшнего дня выпускники средних школ могут узнать результаты своих централизованных экзаменов на специально созданном веб-сайте экзамены.gov.lv, сообщили в Государственном агентстве развития образования. Учащиеся могут посмотреть свои результаты экзаменов и сертификаты на сайте, авторизировавшись с помощью учетных данных Е-класса или MyCoup. Сертификаты будут доступны на сайте в течение 6 месяцев с даты их публикации. Совершеннолетние учащиеся и родители несовершеннолетних смогут ознакомиться с результатами централизованных экзаменов также в электронной услуге «Мои данные» в регистрах образования на сайте latvia.lv. Сами сертификаты можно получить в электронной услуге просмотра получения документов, подтверждающих образование. Эти услуги будут доступны тем учащимся, в учебных заведениях которых не используются электронные журналы. В особых случаях сертификаты из информационной системы госэкзаменов смогут извлечь и отправить учащимся также образовательные учреждения. Сертификаты не нужно распечатывать и не нужно спешить с их получением в первый день публикации, поскольку при поступлении в высшее учебное заведение Латвии предъявление сертификатов не требуется. Результаты экзаменов учащихся доступны образовательным учреждениям в государственной информационной системе образования. Единый прием на базовые программы обучения в 8 высших учебных заведениях Латвии начнется на следующей неделе, 9 июля. По информации Бюро по защите Сатверсмы, одной из существенных причин решения России закрыть с 1 июля несколько железнодорожных пунктов пересечения границы в Латвии, Эстонии и Финляндии являются экономические проблемы России. В латвийской спецслужбе обратили внимание на то, что российские предприятия, в том числе российские железные дороги, сталкиваются с проблемами в финансовой деятельности. Решение России о закрытии железнодорожных пограничных переходов мотивировано практическими соображениями и служит основанием для принятия снятия РЖД, решении о снижении затрат, связанных с содержанием транспортных коридоров, указали в спецслужбе. Оптимизация различных невоенных расходов с целью покрыть постоянно растущие траты на войну в Украине становится значительной внутренней проблемой России, затрагивающей все больше отраслей народного хозяйства, в том числе и железнодорожный сектор, указали в бюро. В то же время возможно, что Россия может использовать решение о закрытии нескольких железнодорожных пограничных переходов и для усиления информационной деятельности против стран Балтии. Однако, по оценке Бюро по защите Сатверсма, такие действия были бы малоэффективными и кратковременными. Учитывая, что Россия решила закрыть малоиспользуемые железнодорожные коридоры, это не наносит значительного экономического ущерба Латвии, заключили в спецслужбе. Киберпреступник, атаковавший АО «Государственные леса Латвии», также скомпрометировал сервер производителя лекарства АО «Олфа», сообщили в учреждении по предотвращению инцидентов в сфере кибербезопасности CERT.lv. Как отмечает CERT, оба инцидента технически не связаны и произошли независимо друг от друга. CERT начало проверку этого происшествия, в ходе которой был констатирован несанкционированный доступ как минимум к одной информационной системе «Олфа» серверу, однако данные не были зашифрованы. Также констатировано удаление лог-файлов. В настоящее время Олфа локализовала инцидент, затронут только один сервер, никакого дополнительного ущерба в результате инцидента предприятие пока не констатировало. Собранные CERT данные мониторинга киберпространства свидетельствуют о том, что ответственная за атаку иностранная группировка, использующая вирусы-вымогатели, продолжает свою деятельность в латвийском киберпространстве. В учреждении отмечают, что группировка целенаправленно ищет новые потенциальные уязвимости в инфраструктуре организации государственного и частного секторов, чтобы помочь организациям своевременно обнаруживать возможные угрозы, CERT опубликовала выявленные в ходе инцидента с гослесами сетевые индикаторы инфраструктуры злоумышленника. Информация об индикаторах атаки может быть дополнена. CERT призывает организации использовать их для мониторинга своих сетей, особенно субъектов закона о кибербезопасности и держателей критической инфраструктуры, которые еще не используют услуги CERT.lv. Также CERT обобщила и опубликовала рекомендации по укреплению устойчивости и инфраструктуры киберугрозам. Нужно думать, как можно построить основную трассу железнодорожного проекта Rail Baltica, максимально используя существующие железнодорожные коридоры насыпи, заявил в интервью агентства «Лето» премьер-министр Андрес Кулбергс. Он подчеркнул, что все три страны Балтии в вопросе Rail Baltica находятся в одной лодке, и ни у одной из стран нет финансовых средств, чтобы завершить этот проект. Неважно, что кто-то из нас пытается рассказывать о дате, этих средств нет, нет источника, из которого их покрыть, утверждает премьер. Кулбергс считает, что большая спешка приведет к сильному удорожанию проекта. «Мы должны сесть за стол и сказать, вот так мы в Латвии видим основную трассу. И то, что я хочу предложить, это изменение основной трассы», — сообщил Кулбергс. Он считает, что нет смысла продолжать тратить деньги налогоплательщиков так, как это делалось до сих пор. По его мнению, прежние решения во многом не продуманы, так как в проект включены слишком дорогие элементы, у которых нет достаточного экономического обоснования. По мнению премьер-министра, нужно оценить, как можно построить основную трассу, максимально используя существующий железнодорожный коридор 1520 мм и насыпи. Это означало бы меньше отчуждаемых земель, меньше новых подъездных путей, меньше влияния на окружающую среду и повседневную жизнь людей. Европейская ассоциация автопроизводителей, объединяющая фактически всех работающих в Европе производителей автомобилей, недавно опубликовала данные о рынке новых автомобилей. Они показывают, что Латвия – одна из 9 стран Европы, где рынок новых авто сократился. Падение составило несколько процентных пунктов, данные охватывают период с января по май. Данные Латвийской автомобильной ассоциации за все первое полугодие показывают, что рынок в целом сохранился примерно на уровне прошлого года. При этом лизинговые компании отмечают, что на практике видят меньше заявок на финансирование. Программу, предусматривающую поддержку покупки новых или подержанных электромобилей и подключаемых гибридов, эксперты называют главной причиной, по которой в первой половине года продажи новых автомобилей были ниже. Как минимум 30% физических лиц покупали машины с поддержкой программы. Если программы нет, то фактически эта часть покупателей поставила покупку нового авто на паузу. В первом квартале число покупателей заметно снизилось, потому что люди ждали, когда программа поддержки вступит в силу, рассказал член правления Латвийской автомобильной ассоциации Кришс Липшанс. Продавцы автомобилей также замечают в дилерских центрах, что люди, рассматривающие покупку таких машин, хотят воспользоваться возможностью получить господдержку. Новая программа, которая только начала работать, предусматривает поддержку в размере 4000 евро при покупке нового автомобиля или подключаемого гибрида. Эти деньги фактически можно использовать как первый взнос за автомобиль. Данные этого года сравниваются с ситуацией на рынке в прошлом году. 2025 год для рынка новых автомобилей был довольно нетипичным. Он вырос на 30%, причем значительный рост был как среди частных, так и среди юридических лиц. Эксперты уверены, что во второй половине года продажи новых автомобилей вырастут. Это связано с работой программы. Сейчас ею уже можно пользоваться, и в ближайшее время резко увеличится число зарегистрированных машин, купленных с ее поддержкой. Программа в первую очередь рассчитана на частных лиц, но, по словам Липшанса, совершенствуется и программа поддержки для предприятий. Ожидаем, что во втором полугодии эта программа может вступить в силу, и для компаний появится эффективная поддержка покупки электротранспорта. Это увеличит общее число регистраций, сказал представитель автоассоциации. Общие тенденции европейского рынка показывают, что переход на электромобили постепенно продолжается, хотя он идет медленнее, чем прогнозировалось несколько лет назад. Каждый пятый проданный в Европе автомобиль в этом году – электрический. С учетом подключаемых гибридов, их доля на рынке уже достигает 30%. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В связи со снижением ставки НДС на 4 группы основных продуктов питания, правительству предстоит решить, как компенсировать возникшие потери бюджетных поступлений путем пересмотра расходов или повышения налогов, считает главный экономист банка СЭБ Дайнис Гашпойтис. Экономист отмечает, что хотя Министерство финансов оценивает влияние этой меры на бюджет в 15 миллионов евро, согласно другим оценкам, эта сумма может составить 30 миллионов евро. В любом случае, оценить это будет сложно, особенно с учетом противоречивых интересов вовлеченных сторон и политических факторов. Примером тому служит прошлый опыт применения сниженной ставки НДС на фрукты, овощи и ягоды, пояснил экономист. Он полагает, что этот шаг следует рассматривать как ограниченный предвыборный жест политиков в адрес населения, поскольку снижение налога на все продукты питания стало бы слишком тяжелой нагрузкой для бюджета. Гашпойтис также подчеркивает, что при сокращении расходов необходимо искать способы компенсации потерь. Учитывая сложную бюджетную ситуацию, выбор решений, пересматривать ли расходы или повышать налоги, будет зависеть от нового правительства, отмечает Гашпойтис. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Наибольший рост в июне в рейтинге популярности партии показали объединение партии «Объединенный список» и политическая сила «Суверенная власть» объединения «Млада латышей», свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром СКДС. Если бы выборы состоялись завтра, партия «Латвия на первом месте» получила бы поддержку 9,8% избирателей, что на 0,5% больше, чем в апреле. Второе место занял бы объединенный список с поддержкой 9,8%, увеличившейся на 3 процентных пункта. Далее следует объединение «Суверенная власть» объединением «Ладо-Латышей», за которые готовы проголосовать 8,6% избирателей, что на 2,4% пункта больше, чем в апреле. Далее идут «Прогрессивные» с поддержкой 8,4%, «Национальное объединение» 5,5%, «Союз зеленых и крестьян» 4,4%, «Новое единство» 4,2% и «Мы меняем правила» 2,7%. Остальные партии и объединения поддерживают менее 2% опрошенных. Цены на жилье в Латвии в первом квартале текущего года выросли почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, следует из последних данных Евростат. Среди стран ЕС самый быстрый годовой рост цен на жилье зафиксирован в Португалии – плюс 17,8%, Болгарии – плюс 14,8%, Словакии – плюс 14,4% и Литве – плюс 12%. В Эстонии цены на жилье за тот же период выросли на 6%. В целом за год рост цен на жилую недвижимость отмечен в 25 странах ЕС. Снижение зафиксировано только в Финляндии – на 2%. В среднем по Европейскому Союзу в апреле-марте жилье подорожало на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться в месте, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти

электрические троллейбусы, а в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство благосостояния предлагает сохранить существующий метод выдачи продуктов питания и товаров основной материальной помощи вместо введения платежных карт для использования в магазинах. По мнению министерства, у нынешнего подхода есть ряд преимуществ, в том числе возможность закупать товары централизованно и дешевле. Министерство подготовило информационное сообщение о предоставлении продовольственной поддержки и основной материальной помощи самым нуждающимся жителям в следующий период планирования фондов Европейского Союза с 2028 по 34 год до 1 августа оно передано на общественное обсуждение. В сообщении оценены методы поддержки с учетом предусмотренной ЕС для стран-участниц возможности выбирать прямой или косвенный способ поддержки, проанализирован прямой метод поддержки выдачи комплектов с товарами и косвенный метод. Поддержка посредством платежных карт для их использования в магазинах. После оценки и консультации с социальными партнерами Министерство благосостояния предлагает и в 2028-34 годах сохранить применявшийся до сих пор прямой метод поддержки, продолжая выдачу наборов с продуктами питания и товарами основной материальной помощи. По мнению министерства, у такого подхода есть несколько важных преимуществ. Это обеспечивает одинаковую доступность поддержки на всей территории Латвии, как в городах, так и в сельских регионах, а также гарантирует равное